Weekend Lefse. Только хиты. Только твоя музыка.

0: хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, у нами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дрянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: СВХ плюс.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я
0: расстаюсь. 100% хиты.
1: Только ты.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. На часах 00. СВХ+.
3: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Katram skaistam rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
1: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно. Можно,
1: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio Optika!
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента «Патриоты Европы». По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают тебя.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
3: Агрегатор путешествий Atlantic Online
4: и радио СВХ Плюс представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: Atlantic Online. Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: Atlantic Online. Выгодно, надежно, удобно.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Во второй половине дня в западных и центральных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный, на побережье порывистый. Днем по стране от 18 до 23 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе плюс 19, плюс 20. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге сегодня до плюс 22 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Правящие партии договорились на 300% повысить тарифы на транзит зерновых из России и Беларуси, а также на их обработку. Министерство сообщения предложило со следующего года полностью прекратить автобусные перевозки пассажиров в Россию и Беларусь. Центральное управление статистики сегодня сообщит данные об изменении потребительских цен в августе, то есть об инфляции.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Правящие партии договорились на 300% повысить тарифы на транзит зерновых из России и Беларуси, а также на их обработку. Правительство готовит также проверки происхождения грузов с участием украинских экспертов и лабораторий. Премьер Латвии Андрис Кулбергс намерен добиваться введения аналогичных мер от Литвы и Эстонии. В августе через латвийские порты было перевезено почти 160 тысяч тонн российского зерна. Это на 56% больше, чем годом ранее за тот же период. Продолжается обсуждение полного запрета на транзит зерна из России и Беларуси. Министерство сообщения Латвии предлагает со следующего года полностью прекратить автобусные перевозки пассажиров в Россию и Беларусь, включая регулярные, нерегулярные и транзитные рейсы. Сейчас из Латвии остается один регулярный маршрут. Автобус «Эколайнс» ежедневно ходит по маршруту Рига-Москва. Разрешение это действует до 9 января следующего года и продлевать лицензию не планируют. Полностью остановить пассажирское сообщение эта мера, однако, не позволит. Останутся маршруты через Литву и Эстонию, а также микроавтобусы, на которые запрет не распространяется. Сегодня правительство рассмотрит участие латвийских национальных вооруженных сил в международных операциях по освобождению Ормузского пролива. Туда планируют направить около 20 военнослужащих. Они будут участвовать в противоминных операциях, координации разминирования, обеспечении безопасного движения грузовых судов. Латвия не намерена участвовать в боевых действиях на стороне США в конфликте с Ираном. Окончательное решение об отправке военнослужащих еще должен будет принять Сейм. Центральное управление статистики сегодня сообщит данные об изменении потребительских цен в августе. Обычно в конце лета цены снижаются, однако в этом году это могло помешать резкое подорожание топлива. Банковские аналитики предполагают, что годовая инфляция в августе превысила 3%. В июле она составляла 2,6%. Продовольственные товары могли немного подешеветь благодаря новому урожаю, однако в ближайшие месяцы все заметнее будет рост цен на энергию. Генеральная прокуратура Латвии начала проверку возможных нарушений при строительстве центров управления катастрофами. Подозрение вызвало необоснованное удорожание отдельных работ. МВД отстранило от обязанностей ответственного за эту сферу чиновника и начало внутренний аудит. В этом году службам планируют передать 8 новых центров управления катастрофами в городах Алуксне, Талси, Тукумс, Кулдига, Прейли, Сигулда, Рига и Юрмала. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.
3: Объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
1: СВХ+.

некоторые успели отписать нам на WhatsApp, общение происходит. У меня порой возникает подозрение, что даже ночью, даже в темное время суток вы вместе с нами. И это, с одной стороны, радует, с другой стороны, настораживает. И вопросики появляются. Ну да ладно. Рада действительно вновь присутствовать в студии радиостанции СВХ+. Напомню, почему такие изменения сейчас на этой неделе происходят. С Владимиром Веллом все в порядке. На недельку отлучился, на следующей неделе вновь вернется на свой пост. И утреннее время, конечно же, будете проводить вместе с ним. Ну а пока, друзья, мы с вами в таком формально-неформальном режиме. Конечно же, с утра пораньше хочу всем пожелать прекрасного дня. Новый день только начинается, и поэтому в большой мере от нас с вами, от каждого из нас, зависит, каким он может быть. По факту уже подводить итоги, конечно, будем вечером, ну а прямо сейчас главное и настроиться на необходимый ритм рабочего процесса. Хотя среди нас есть и те, кто в это сентябрьское время отдыхает. Знаете, я думаю, мы остальные вам немножко, совсем чуть-чуть завидуем так называемой белой завистью. Но даже несмотря на это, я надеюсь, что мы с вами в ближайшие 4 часа сумеем создать то самое необходимое настроение.

0: знаете, даже независимо от того, что даже сегодня опять нам с вами обещают даже очень-очень прекрасный, приятный сентябрьский день. По факту, если смотреть в календарь, конечно же, мы с вами понимаем, что то самое летнее время, оно уже позади. Но это для вас всех. Следующая песня. Ловите. 7 часов 11 минут. Доброе утро!
1: СВХ плюс.

0: только слышали, для кого-то февраль, по ощущениям, самый длинный месяц. А вот Юлечка пишет: с добрым утром, Диана. Я вот в последнее время люблю осень мягкую, со свечами под пледом, с книгой, кружечкой, кофе. А знаете, ведь не зря говорят о том, что не только у природы нет плохой погоды, но и у каждого сезона есть свои прелести, которые, если ты можешь найти и в это себя посвятить, то, конечно, красота, она есть всегда, и не только летом, и осенью, и зимой, и весной. Поэтому на этот ближайший осенний сезон, это я уже так, с запасом, а то всякое может произойти. Вдруг сегодня последний раз общаемся. Да-да-да, кто знает. Хочу пожелать, чтобы осень у нас с вами выдалась на все 100%. Кстати, осенняя тема, которую хочу поднять. Вчера у меня тоже была такая мысль, но в первый день после такого перерыва в эфире у нас шло как шло, и до этого руки не дошли в плане темы про осенний грибной сезон, который, на мой взгляд, уже вовсю. Вовсю, на все 100%, как в соцсети не зайдешь, так понимаешь, не лента, а сплошная грибная амнистия прям какая-то. Каждая вторая фотография – это багажники, заваленные не только белыми грибами, но и всеми возможными другими. Ведра с лисичками, корзины полные. Все это выглядит настолько правдоподобно, но, опять же, в какой-то момент начинаешь в этом сомневаться. Поэтому у меня сегодня такая тема, которую в это ближайшее время хотелось бы с вами обсудить по поводу грибов в латвийских лесах. А если они на самом деле, на самом ли деле их так много, как публикуют и об этом рассказывают многие грибники, любители тихой охоты. Давайте свою версию на 25-45-25-25. И если есть чем похвастаться, то тоже порадуюсь вместе с вами.
1: Всем лучи добра!

0: пишет: «Доброе утро». Да, это правда, но только для первой сотни. Для первой сотни грибников, а потом для остальных уже ничего не остается. Да, друзья, почему я задаюсь таким вопросом? Конечно, есть и версия о том, что все эти фотографии, ну, не все, но какая-то определенная часть сделана с помощью искусственного интеллекта. И даже версия о том, что там, где грибы, там до этого были яблоки разбросаны. Верите в это?
1: Точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
2: Точное время 7 часов 25 минут.
1: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.

0: Сергей, это индивидуальное обращение к вам. Если там есть какие-то слова, которые в эфир выпускать нельзя, то и, соответственно, послушать сейчас не могу. А по поводу грибов, судя по всему, там что-то с дорожной информацией связано. Видео Сергея, который прислал. Прислано только что на WhatsApp наш. По поводу грибов. Итак, Виктор пишет, в пятницу после работы поехали за грибами в Спунциемс и прислал, прилагает фотографию, все, что набрал. Немного, не густо. Даже в тукумских лесах нет грибов белых, где обычно море было. Так, и Ирина тоже тут свою версию выдвигает, что муж приносит только лисички, а вот беленьких не находит пока. Итак, давайте разбираться. Может быть, не находит по той простой причине, что кто-то это уже все собрал. Ведь те самые фотографии, которыми завален весь интернет, у меня как не зайду в социальные сети, так и появляются эти неправдоподобные снимки, где действительно просто море грибов. Кому же верите? Есть ли в наших латвийских лесах этой осени грибы? Либо везет только некоторым, и они очень даже тщательно скрывают те самые места. Итак, друзья, давайте-ка еще немножко на эту тему с вами побеседуем. Ведь выходные, они вот-вот были, и, возможно, кто-то из наших радиослушателей наткнулся на вот тот самый грибной бум, и смог набрать себе тоже полные корзины и ведра. Кто тот счастливчик, кто уже в свое выходное время маринует, ну или просто так на ужин приготавливает, жарит картошечку с лисичками, да и не только. Белый грибов, судя по некоторым фотографиям, действительно просто полным-полно в латвийских лесах, и когда смотришь комментарии под подобными публикациями, естественно, люди интересуются, ну где те самые места? И, конечно, никто не сообщает. Даже намека нет, какое направление латвийское имеется в виду.
1: СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. Плюс.

0: опять же, не густо из того, что вы присылаете мне. Я просто честно говорю свое личное мнение. Хотя есть и такие комментарии, как, например, Slink I Sliced. Я смотрю, вы сами себя так записали. У нас отображается это все дело. Пишет Ирдезган Баровику. Вакар под нами клеет из капу тыкну. Трактор межа пилси. Пус Максимус Майсиню. Эзере. Ну, такие вот есть истории. Так, Гаркална. Ну, Ириночка, вот вам тоже хочу честно сказать. Мне кажется, не очень много. Ну, согласитесь. Или это очень-очень такая минимальная часть из того, что было перед вашими глазами. Итак, тему грибов. Составляем нашу собственную грибную карту. Самая честная грибная карта слушателей СВХ+. На подходе астрологический прогноз. Да, посмотрим, что же нам там свыше на день сегодняшний. А сегодня вторник, 8 сентября.
1: Диана Сауле.

0: Валер пишет: доброе утро, айскра около белых нет. Так, Сергей, утро доброе, грибов полно, канадские боровики, прям много-много. Направление Гарцием Царникова. Прогаркал, что это начало. Диан, доброе утро, воскресенье, за грибами в Блиде на 2 часа 3 ведра боровиков. Сообщение от Сергея. Грибы Сергей собирает. У нас прогноз.
1: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
2: Овен.
0: Так, друзья, главное, чтобы тут все пошло, как нам с вами необходимо, а то разное всякое бывает, вы же знаете, как со мной может произойти в плане гороскопа. Овны, вторник, энергия кипит, советуют проявить лидерство на работе, но в то же время избегать споров. А вот вечером ждите, овны, приятный сюрприз.
2: Телец.
0: Удачный день, вторник, для финансов и тельцы. В вашем плане также для покупок. Наведите порядок в делах и проявляйте терпение к своим близким.
2: Близнецы.
0: День сулит встречи и свежие идеи. Легко убедить любого. Главное, не распыляйтесь на мелочи.
2: Рак.
0: Доверяйте раке интуиции, снизьте темп, не берите чужие заботы и проведите вечер вторника в уютном домашнем кругу.
2: Лев.
0: А вот левики сегодня будут в центре внимания. А вы это все любите, отличное время для творчества и инициатив, но при этом, львы, не забывайте хвалить коллег.
2: Дева.
0: А у вас, девы, фокус на работу. Ваша точность поможет решить давнюю проблему. Вечером обязательно отдохните.
2: Весы.
0: День открытий. Ну и не только открытий, еще и романтики. Время учиться новому, путешествовать и делать первый шаг навстречу неизведанному.
2: Скорпион.
0: Насыщенный день. Скорпион, у вас намечается, возможно, финансовые успехи. Отпустите старое и проведите вечер вторника с близким человеком.
2: Стрелец.
0: Успех, стрельцы, у вас сегодня будет именно в командной работе. Ищите компромиссы, делитесь задачами, чтобы сохранить силы.
2: Козерог.
0: Советуют козероги заняться здоровьем и рутинными делами. Наведите порядок в делах и не берите на себя чужие обязанности. Во всяком случае, сегодня не надо.
2: Водолей.
0: В очередной раз, водолейчики, время творчества. Творите, экспериментируйте и ждите приятных знаков внимания.
2: Рыбы.
0: Важно, рыбки, найти время и посвятить определенную часть вторника дому и семье. В то же время, отличный день, отличное время для того, чтобы разобраться с теми повседневными делами, которые долгое время откладывали в дальний ящик.
2: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

0: далее ваше тайное грибное место будет таким же щедрым. А может ли случиться так, что вместо полной корзины боровиков вас на этот раз ждет разочарование? А знаете, вот свою версию дала специалист, миколог Латвийского национального музея природы Инита Даниэла. И ее комментарий я расскажу через минут 5-6. И об этом, и в том числе еще одна актуальная тема, которая всегда делит грибников на два лагеря. Как правильно собирать грибы? Надо ли срезать его или все-таки выкручивать, отламывать? Вот к какой категории вы относитесь?
1: Хитов-то в этом году и на стол, и на зимнюю закуску.

0: robežai. Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. Augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krājsoļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Вайрак, Рига.лв.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра при покупке второй с Lidl плюс скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl стоит того.
3: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Дом» от «Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся «Дом» от «Приэкс ЛВ».
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: грибы ведь тоже могут быть экспонатом, и кто-то грибы собирает для выставки. Анна, возвращаясь к теме о том, почему один год может быть место какое-то конкретное урожайным, а в этом году, например, нет. Даже в самом секретном и урожайном месте грибов может не быть каждый год. Они могут появляться несколько лет подряд, и ты сам замечаешь такую тенденцию, но потом, возможно, вдруг их не станет, и несколько лет подряд на этом конкретном месте их может и не быть. Более того, порой сложно предсказать, это мнение, кстати, специалиста, что же будет в этом году, даже когда условия погодные, благоприятные, когда были дожди, когда стояла теплая погода, грибов просто может и не быть. Все как с пчелами, никогда не знаешь. А что касается темы собирать гриб, срезать или все-таки выкручивать, отламывать, то знаете, что говорят специалисты? Вот как вы думаете, что они говорят? Они говорят, что грибам все равно. Главное не выкапывать прям вот лопатой. Важно понимать, для каких целей мы грибы с вами собираем. И если хотим, чтобы в корзине были чистые, красивые грибы, то лучше, конечно, их срезать. Тогда в корзине не будет частиц земли, того, что уже по факту является лишним. И то, что дома, все равно пойдет уже в корзину. Ну, ту, другую имеется в виду. Однако, если грибы кто-то собирает, чтобы проконсультироваться со специалистом или определить вид, или собирает для выставки, например, то, конечно, в таком случае лучше извлекать грибы целиком вместе с основанием ножки. Ну, а если собираем хорошо знакомые, то для своего употребления, то выкручивать или срезать — это все дело индивидуальное каждого грибника, поскольку еще раз подчеркивает специалист, что грибам в этом случае все равно.
1: СВХ плюс.

первый час утреннего эфира уже практически завершается. 7 часов 51 минута. Всем доброе утро. Это вторник, 8 сентября. Что практически мы с вами составили свою собственную грибную карту. Грибницу оставляем. Факт. Это понятно. И не вздумайте у искусственного интеллекта спрашивать, уточнять, съедобен ли определенный гриб. Поскольку вот шутки тоже уже по этой теме пошли. Все съедобные грибы, некоторые только один раз. Нам с вами осеннего сезона.

0: Приближается новый час, и прямо ощущается, градус повышается, температурный, естественно, имеется в виду. Из 8 до 9 будет жарко. Ну, хотя по той простой причине, что кого-то из вас отправим в баню. Да, друзья, и сегодня, естественно, будем играть, определять второго финалиста. И уже в конце этой недели кто-то из вас получит шикарную возможность посетить баню. Баня Визл Спиртс. Посещение на 4 персон. В подарок еще шапки, в подарок каждому веник. Шапка тоже каждому, я надеюсь, во всяком случае. Сегодня задание. Мы с вами будем очень такой... На мой взгляд, с одной стороны, я предполагаю, что многие улыбнутся. Мы с Полиной постарались, вчера колдовали над этим, поэтому совместно с Полиной. Она еще причем мне сказала так, что если никто не отгадает, то тогда в баню пойду я. Как с этим будем по итогу разбираться, не знаю, но все это в скором времени станет понятно. Поэтому, друзья, не переключаемся, остаемся на любимой волне радиостанции СВХ+.
1: Белые хиты для созревших радиослушателей.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Во второй половине дня в западных и центральных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный, на побережье порывистый. Днем по стране от 18 до 23 градусов тепла. В Лепае-Вентспилсе плюс 19, плюс 20. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге сегодня плюс 20, плюс 22.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Правящие партии договорились в 4 раза повысить тарифы на транзит зерновых из России и Беларуси на их обработку. Министерство сообщения Латвии предлагает со следующего года полностью прекратить автобусные перевозки пассажиров в Россию и Беларусь. Генпрокуратура Латвии начала проверку возможных нарушений при строительстве центров управления катастрофами.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Правящие партии договорились на 300%, то есть в 4 раза, повысить тарифы на транзит зерновых из России и Белоруссии на их обработку. Премьер Латвии Андрис Кулбергс намерен добиваться введения аналогичных мер от Литвы и Эстонии. Правительство также готовит проверки происхождения грузов с участием украинских экспертов и лабораторий. Политики коалиционных партий продолжают обсуждать и полный запрет на транзит через Латвию зерна из России и Белоруссии. При этом отмечают, что такой запрет относится к компетенции Евросоюза и может быть введен только с учетом общей европейских норм. В августе через латвийские порты было перевезено почти 160 тысяч тонн российского зерна. Это на 56% больше, чем за тот же период годом ранее. Министерство сообщения Латвии предлагает со следующего года полностью прекратить автобусные перевозки пассажиров в Россию и Беларусь, включая регулярные, нерегулярные и транзитные рейсы. Сейчас из Латвии остается один регулярный маршрут. Автобус «Эколайнс» ежедневно ходит из Риги в Москву. Лицензия на выполнение этих рейсов действует до 9 января 2027 года и продлевать ее не планируется. Полностью остановить пассажирское сообщение эта мера, однако, не позволит. Останутся еще маршруты через Литву и Эстонию, а также микроавтобусы, на которые запрет не распространяется. Правительство сегодня рассмотрит участие национальных вооруженных сил Латвии в международных операциях по освобождению Ормузского пролива. Туда планируют направить около 20 военнослужащих, которые будут участвовать в противоминных операциях, координации разминирования и обеспечении безопасного судоходства. Латвия не намерена участвовать в боевых действиях на стороне США в конфликте с Ираном. Окончательное решение об отправке латвийских военных на Ближний Восток должен принять Сейм. Две собаки, которые в минувшую пятницу напали на воспитанников детского сада в Царниках, находятся сейчас в гостинице для животных в Балтезерсе. Накануне выяснилось, что собакам своевременно не сделали повторную вакцинацию от бешенства. Признаков заболевания у них нет, но продовольственная ветеринарная служба будет наблюдать за животными 10 дней. В результате нападения собак пострадали воспитательница и 6 детей. 2 девочки были прооперированы и остаются в больнице. Их состояние стабильное. Полиция продолжает расследование в рамках начатого уголовного процесса. Владелец собак, предприниматель Ива Василевскис, не собирается брать собак обратно. В интервью ТВ-3 он рассказал, что животные выбежали со двора после того, как рабочие случайно открыли калитку. Хозяин псов выразил готовность оказать любую помощь пострадавшим. Дальнейшую судьбу собак определят после получения результатов экспертиз. Генеральная прокуратура Латвии начала проверку возможных нарушений при строительстве центров управления катастрофами. Подозрение вызвало необоснованное удорожание отдельных работ. МВД отстранило от обязанности ответственного за эту сферу чиновника и начало внутренний аудит. В этом году службам планируют передать 8 новых центров управления катастрофами в городах Алуксне, Талси, Тукумс, Кулдига, Прейли, Сигулда, Юрмала и Рига. Сегодня Центральное управление статистики сообщит данные об изменении потребительских цен в августе. Обычно в конце лета цены снижаются, но в этом году этому могло помешать резкое подорожание топлива. Банковские аналитики предполагают, что годовая инфляция в августе превысила 3%. В июле она составила 2,6%. Экономисты считают, что продовольственные товары в августе могли немного подешеветь благодаря новому урожаю. Но в ближайшие месяцы все заметнее будет рост цен на энергию. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
3: СВХ плюс. Никакая не

0: за тебя к лицу.
1: Ну, кстати, по поводу рваных джинсов, как там, не холод, не прохладно еще? Нет, в таких можно и зимой ходить. Проверяла, знаю. 8:07. Друзья, это вторник, это 8 сентября. Это радиостанция СВХ+.
2: Вдохновляет улыбки. Волнует сердца. В эфире она, Диана Салле.
1: И сразу в начале нового часа еще несколько уточнений, которые важны. Так, давайте по порядку, чтобы не было лишних вопросов. Я сразу забегаю вперед. Владимир Вэлла, следующая неделя вернется, все в порядке. На недельку до 14-го отлучился. Возможно, сам вам рассказывал, по каким причинам. Но я думаю, многие и так понимают, знают или догадываются, это как минимум. Далее. Нас с вами, конечно же, ожидает конкурс. Ведь как раз на этой неделе, соответственно, не так много времени прошло, но все же вчера этот конкурс стартовал, и не только эта неделя, но и следующая, и потом еще через неделю, вплоть до 25 сентября, конкурс совместно с Weasel Spirits у нас проводится, и сегодня что-то наподобие, знаете, такого интерактива. Я, скорее всего, мне бы хотелось это все дело назвать таким неким банным перевертышем. Правила будут очень простые. Сейчас вкратце я расскажу уже. Итак, я вам дам первую половину известной пословицы. Естественно, это с банной тематикой все связано. Ну, а вторая половина пословицы, я будто бы ее, будто бы будем смывать прежний слой. И зачитано это все будет задом наперед. Вот именно в этом мне Полина Кузьмина и помогла. Нет, не важно быть первым, а важно правильный ответ. Продолжение этой пословицы, она довольно знаменитая. Прислайте нам на WhatsApp. Но не прямо сейчас это все будет происходить, через минут 7-8. Это по моим таким предварительным прогнозам. Номер, напомню, естественно, 25-45-25-25. Нам без разницы, вторник или пятница, в баньку надо послать будет кого-то из вас и сегодня.
2: СВХ+.

0: как-то кажется, что в утреннее время прям такой бешеный ритм, и время не замедляется, а наоборот, скачет галопом. 8:12. Доброе утро.
1: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
2: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
9: СВХ плюс.

друзьям, пришло время проверить, кто сегодня будет самым ловким, самым догадливым и по совместительству самым горячим.

0: Чики эфира. Диана Сауле. Каждому лучику эфира.
1: Ну, а для начала, конечно, друзья, важная информация, которая связана непосредственно с тем местом, приз которого мы разыгрываем, и посещение бани.

0: для мужчин. После баньки можно освежиться в холодном бассейне и под душем. На территории бани есть специально обставленная зона на свежем воздухе. Там можно посидеть, там и удобные кресла, и полежать. Можно тоже. Кстати, будем надеяться, что бабье лето нас с вами порадует. Квалифицированный специалист по классическому массажу в том числе также доступен в комфортабельном баре. Представлен широкий выбор горячих и холодных напитков. Забронировать время, узнать подробности. Все это можно на сайте www.pirts-vizlas.lv. И у нас, друзья, еженедельный приз посещения бани Визла Спирца на четверых людей. Это может быть мужская компания, это может быть женская компания. Это уж как вы все это оформите при случае выигрыша. Это первоначально, но и по совместительству, также по своему личному желанию. Ведь никому не запрещено хоть сегодня сходить в Визла Спирца. Итак, давайте обратимся к заданию. Данию, я уже до этого говорила, мне очень бы хотелось все это дело обозначить как банный перевертыш. Начало пословицы довольно популярное. Я вам озвучу в оригинальной форме. Ну а вот вторая часть этой пословицы, она перевернута. То есть вам надо будет догадаться, что под перевернутыми словами, которые будут произнесены задом наперед, что же там подразумевалось и как эта пословица звучит в оригинальной форме. У меня есть предложение, давайте прямо сейчас, я думаю, сразу несколько раз послушаем, дабы всем было понятно. И да, конечно, свое продолжение этой пословицы, как вам кажется, что же там дальше, вторая половина на 25-45-25-25, номер студии СВХ+. Итак, готовы? Давайте первый раз послушаем. Банный перевертыш.
1: Баня без пара. Что? Раванзым. Ищ.
0: Это, друзья, была пословица. Она связана, естественно, с банной тематикой. И ваша задача – вот то самое, что звучит после «что». Когда Полина говорит, перевернут слова. Их немного, кстати. Могу дать подсказочку. Там всего три слова. Да, точно, три. Давайте еще раз слушаем и даю старт всем на участие. Итак, готовы? Давайте все внимательно.
1: Баня без пара. Что? Раванзым. Ищ.
0: 25-45-25-25. Номер студии СВХ+. Всем удачи.
2: СВХ+.

0: все, вы меня удивляете. Мы сегодня даже в этом конкурсе идем на рекорд. Я, правда, не знаю, там точные или не точные ваши ответы, но в скором времени буду с этим разбираться. А пока, друзья, у нас 8 сентября, а это осень.
1: Вот и осень пришла. Хитов

0: я читаю ваши вами присланные версии. Естественно, большая часть это все правильно. Ведь задача на самом деле была довольно простая, согласитесь. Но вот читаю ваши присланные и то, что есть на самом деле, я уже тут запуталась. И про себя так думаю. Так, главное сейчас не выйдет. Хотя мы уже по факту все с вами сделали, все произошло. И даже если это произойдет, то все нормально. Но небольшая такая пауза, она будет выдержана, поскольку на подходе у нас новости спорта. Все самое актуальное узнаем. В студии появится Алексей Новак. Знаете, он обычно так забегает, и прям надо место освобождать. Быстрее, быстрее, быстрее, а то кажется, что все на своем пути снесет. Так, что мне еще? Да, будут и дополнения по поводу этого замечательного места, совместно с которым на протяжении этих трех недель у нас конкурсы проводятся. Соответственно, Визлас Пирц.
1: Ты в ней останешься, и что ты ей дал?
0: Ну и простая задачка стоит для меня. Как же сегодня выбрать второго финалиста? Пойду думать, пойду ваши ответы еще почитаю. Ну что, понравилось? Самовар без воды. Это продолжение. Продолжение «Баня без пара». Пословица, которая сегодня вторую часть этой пословицы знаменитой мы перевернули, а ваша задача была расшифровать, что же там в продолжении.

0: Новости спорта.
1: Латвийская теннисистка Алена Остапенко и представительница Тайваня Су Вэй Сэ вышли в четвертьфинал парного турнира открытого чемпионата США. В Нью-Йорке они победили австралийку Майю Джойнт, которая играла в паре с другой представительницей Тайваня Джань Хао Цин. Счет партии 6-4, 6-4. В одиночном турнире US Open полька Ига Свёнтек проиграла китаянке Джэнь Циньвэнь со счетом 5-7, 3-6. Выступающая за Казахстан Елена Рыбакина победила японку Наоми Осаку со счетом 6-1, 6-4 и впервые вышла в четвертьфинал турнира. Теперь Рыбакина сыграет с Циньвэнь и в случае побед сможет возглавить мировой рейтинг. У мужчин, выступающих за Германию, Александр Зверев вышел в четвертьфинал US Open, победив итальянца Лучано Дардери со счетом 6-2, 6-2, 7-6. Зверев 12 раз выступает на этом турнире. Его лучшим результатом остается выход в финал в 2020 году. В четвертьфинале Зверева теперь встретит представитель Нидерландов Ботик ван ден Занцхулп. Женская сборная США по баскетболу одержала 33-ю победу подряд на чемпионатах мира, разгромив команду Чехии в Берлине со счетом 105-64. Американки заняли первое место в своей группе и напрямую вышли в четвертьфинал, где сыграют с победительницами матча между Венгрией и Японией. В другом матче сборная Китая победила Италию со счетом 71-51 и продолжит борьбу за выход в четвертьфинал. Бывшего руководителя «Формулы-1» Берни Эклстоуна задержали в Португалии после обнаружения огнестрельного оружия в его сумке. Сам Эклстоун заявил, что привез ружье из Швейцарии для стрельбы по тарелочкам, имеет необходимое разрешение на оружие в Португалии, но не взял с собой дополнительный документ. По его словам, после нескольких часов разбирательств полиция отпустила его домой. То есть сообщения о своем аресте, их полно в СМИ, он считает неверными. Юридическими вопросами и передачей оружия властям занимается его жена Фабиана. Французский футболист Килиан Мбаппе дважды убрал со стола бутылку напитка Gatorade перед матчем Лиги чемпионов между клубами Реал Мадрид и Интер. Сначала нападающий спрятал бутылку под стол перед пресс-конференцией, затем повторил это, когда напиток снова поставили перед ним. В 2021 году на пресс-конференции чемпионата Европы Криштиану Роналду делал ровно то же самое, но с бутылками Кока-Колы. Роналду давно выступает против потребления сахара в любом виде и особенности сладкой газировки. Еще лет 8 назад, в 2018-м, в свои 33 года, Роналду говорил, что его биологический возраст 23 года, и он такими темпами сможет играть на высшем уровне как минимум до 40. Но сейчас Роналду 41 год, он играет в Саудовской Аравии, и его там не очень-то любят. СМИ пишут, что во время последнего матча между клубом Аль-Наср, где Роналду капитан, и командой Аль-Итихад, португалец вел себя как-то не по-спортивному. Он заглядывал через плечо полузащитника Аль-Итихада Данилу Перейры, получившего указание от тренера, то есть пытался подсмотреть содержание тактической записки. После игры Аль-Итихад опубликовал фотографии этого момента с, прям скажем, обидной для Криштиану Роналду подписью «Жульничает и все равно проигрывает». В том матче Аль-Наср потерпел первое поражение в сезоне со счетом 1-2 и опустился на второе место, отставая от Аль-Хиляля на 3 очка. А Роналду до этого говорил, что нынешний сезон может стать последним в его профессиональной карьере.
0: Новости спорта.
2: Зачем мне горы, реки или моря, если ты не моя?
0: СВХ плюс.

0: для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Овны, лидируйте сегодня на работе, избегать споров, а вечером вас ждет сюрприз.
2: Телец.
1: Удачный день, 8 сентября, тельцы, для вас и для ваших финансовых дел советуют навести порядок.
2: Близнецы.
1: Много встреч, много идей, не распыляйтесь, близнецы, на мелочи.
2: Рак.
1: Слушайте интуицию, снизьте темп и вечерком отдохните дома.
2: Лев.
1: Вот Лёвики в центре внимания. Помните, рассказывал уже об этом. Проявляйте ли вы инициативу в этот вторник?
2: Дева.
1: Внимание к деталям, девы. Вы также сможете сегодня решить сложную рабочую задачу.
2: Весы.
1: Учитесь новому и не бойтесь сделать первый шаг в чувствах.
2: Скорпион.
1: День ярких эмоций, финансовых успехов. Скорпион, кстати, советует отпустить старое.
2: Стрелец.
1: Работайте в команде, делитесь задачами, так все будет эффективнее.
2: Козерог.
1: Займитесь, козероги, наконец-то уже здоровьем и не берите на себя чужие обязанности.
2: Водолей.
1: Водолечки, время творчества, флирта и ярких эмоций.
2: Рыбы.
1: Советуют рыбки вторник, 8 сентября, посвятить дому, семье. Это, конечно, по возможности. И прислушивайтесь к близким.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
3: Это осень, так опять с ней кстати. Надевает желтое свое платье.
4: Радио СВХ+. Ночи

0: Итак, друзья, давайте разбираться, что же у нас с завершением пословицы «банный перевертыш». Так сегодня обозначила конкурс совместно с «Визла Спиртс». Разыгрываем еженедельный приз посещения бани на четверых. В подарок шапке, в подарок каждому веник. Кстати, женский день. Спасибо Елене за уточнение. Она как раз поинтересовалась, а женский день когда? А женский день в четверг. И не только эту информацию, но и многое другое. Все, можно сказать, подробности про Визла Спиртс на сайте ищите. Там и про шашлычный домик, там и про парикмахерскую, там и про массаж, там и про расположение, как подъехать, ну, собственно, и график работы, и про женские и мужские дни в том числе. О, компания, как уж у вас получится, я не знаю, комбинировать? Не, навряд ли. Итак, друзья, Визла Спиртс, и сегодняшняя задача, она заключалась в том, чтобы продолжить пословицу, довольно знаменитую, она связана с темой бани, и вторая половина этой пословицы, такой, знаете, текстовой веник, я бы сказала, перевертыш задом наперед, но все предельно просто. Из неточных вариантов, которые вами присланы, доминировали щи без капусты, щи без мяса, но больше всего мне понравилось уточнение «Милан». И если бы задача не заключалась именно в той форме, как она изначально была поставлена, то «Милан», я признаюсь, я бы вам отдала просто сегодняшнее место второго финалиста. «Милан» пишет: «Баня без пара – это сауна?» Вопрос. Поэтому, друзья... Но кто-то станет сегодня вторым финалистом по определению. А прямо сейчас давайте послушаем, как это все было в той форме, которую я вам сначала представила.
1: Баня без пара. Что? Раванзы? Ищ!
0: Да, это та версия, которую вы пытались распутать. И на 90... Давайте 7% все великолепно с этой задачей справились. Ведь правильный ответ он...
1: Баня без пара, что щи без навара.
0: Спасибо, Полине, которая нам посодействовала в задании этом. И поздравляю всех, кто версию правильную про то, что баня без пара, как щи без навара, прислал на наш WhatsApp. 8:44. Я думаю, до 9, конечно же, мы узнаем имя второго финалиста.

даже не кажется странным, что Визлас Пирс, она находится на улице Визлас, знаете? Есть у нас такая улица. А конкретный адрес, точный адрес, это Визлас 11. И 11-е вами присланное правильное сообщение с конца. Сегодня тот случай, когда надо пойти именно по этой формуле. Таким образом, определю сегодня второго финалиста.

0: 24.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami. 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 1,5 litri. 1,19 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maksimā.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Вкусный, сочный и пикантный. Это Хэсбургер кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер майонезы с паприкой и чили.
6: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Весненок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Фрэнсис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом СВХ получи скидку 25%.

Иногда бывает так, что телефон вне зоны, но на связи и слушает человека радио. Поэтому, Василий, я сейчас к вам обращаюсь, именно ваше сообщение. С конца, из последних присланных, 11-е по счету. Больше не уточняйте, почему 11-е, сами все слышали несколько минут назад. Василий, я вас поздравляю, вы становитесь вторым финалистом. Василий Курилов, сами в себя так на WhatsApp записаны, у нас пока еще никак не записано тут на этом кружочке, который, соответственно, для фотографий, для любых других распознающих знаков, большая буква «Р». Василий, хип-хип, ура! И, возможно, именно вы в пятницу станете победителем, обладателем еженедельного приза. Это посещение Визла Спирца на четверых. И в подарок еще каждому веник, шапка, отличное настроение, которое необходимо по факту в обязательном порядке взять с собой. Так, с Василием все понятно. Есть еще одна тема. Кстати, она очень важная. 12 сентября, это суббота, это арена. И уже четвертый по счету бойцовское шоу, которое уже в эту ближайшую субботу захватит крупнейшую арену Латвии и соберет элитных бойцов из стран Балтии. Главное событие субботнего вечера – это бой на голых кулаках между основателем «Базара 0» Даниилом Весненоком и украинцем Баваром, он же гладиатор, Ханаковым. Знаю, что вчера было озвучено, анонсирован приход Бавара сегодня к нам в студию с 10 до 11. Есть причины, на которые мы повлиять не можем. Бавар еще не добрался до Латвии. И очень надеемся, что перенесенная наша встреча сегодняшнего дня, она состоится, возможно, уже завтра или, в крайнем случае, в четверг. Поэтому та отмена, которая происходит в плане запланированного нашего интервью на сегодня, это не окончательно. И с удовольствием на тему такого спорта я с Баваром побеседовала бы. Бавар, мы тебя ждем и с радостью будем встречать, если все-таки доберешься, в конце концов, до радио СВХ+. Ну а всем, кто желает это шоу увидеть вживую, добро пожаловать. Как говорят организаторы, но я также одним глазком заглянула, билетов становится все меньше, и как обычно это происходит. На прошлой неделе у нас гостил Заур Джавадов, вместе с ним также организаторы приходила, поинтересовалась, какая вместительность, сколько обычно людей посещает это мега-шоу. Оговорка была следующая: всегда в последний момент раскупают даже последнее, то, что было доступно, и, конечно, полная арена следит за этим спортивным мега-событием. Про любовь, про тебя, про знакомые слова, до боли. СВХ+.

0: Эфира. Диана Сауле. Каждому лучику эфира.
1: Хиты по осени считают.
2: Музыкальный урожай.
1: Музыкальный урожай.
3: Осень
1: на плюсе.
3: Музыкальный урожай.
4: СВХ плюс.

0: музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Во второй половине дня в западных и центральных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный. На побережье ветер порывистый. Днем по стране плюс 18, плюс 23 градуса. Лепая, Вентспилс, Даугавпилс, Резекне плюс 19, плюс 20. В Риге до плюс 22.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Правящие партии договорились в 4 раза повысить тарифы на транзит зерновых из России и Беларуси, а также на их обработку. Обсуждается и полный запрет такого транзита. Глава продовольственной ветеринарной службы Балудис рассказал, как будут проводиться лабораторные проверки происхождения зерна. Оплачивать их будет отправитель груза. Правительство сегодня рассмотрит участие национальных вооруженных сил в международных операциях по освобождению Ормузского пролива.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Партии, входящие в правительство Латвии, договорились на 300%, то есть в 4 раза повысить тарифы на транзит зерновых из России и Беларуси, а также на их обработку. Премьер Андрис Кулбергс намерен добиваться введения аналогичных мер от Литвы и Эстонии. Политики из коалиционных партий продолжают обсуждать и полный запрет на транзит через Латвию зерна из России и Беларуси. При этом они отмечают, что такой запрет относится к компетенции Евросоюза и может быть введен только с учетом общеевропейских норм. В августе через латвийские порты было перевезено почти 160 тысяч тонн российского зерна, и это на 56% больше, чем за тот же период годом ранее. Правительство готовит проверки происхождения грузов с участием украинских экспертов и лабораторий. Глава продовольственно-ветеринарной службы Марис Балодис заявил сегодня в эфире «Латвия с радио», что лабораторные проверки происхождения зерна будет оплачивать отправитель груза. Для анализа планируется привлекать несколько зарубежных лабораторий, а получение результатов займет около месяца. После отбора образцов груз сможет продолжить путь только после внесения предоплаты. Если отправитель откажется оплачивать исследование, груз через границу не пропустят. Цель проверок – установить, не перевозится ли через Латвию украденное украинское зерно под видом российского. Министерство сообщения Латвии предлагает со следующего года полностью прекратить автобусные перевозки пассажиров в Россию и Беларусь, включая регулярные, нерегулярные и транзитные рейсы. Сейчас из Латвии остается один регулярный маршрут. Автобус «Эколайнс» ежедневно ходит по маршруту «Рига-Москва». Лицензия на выполнение этих рейсов в Латвии действует до 9 января 2027 года, и продлевать эту лицензию не планируется. Полностью остановить пассажирское сообщение эта мера не позволит. Останутся еще маршруты через Литву и Эстонию, а также микроавтобусы, на которые запрет не распространяется. Правительство Латвии сегодня рассмотрит участие национальных вооруженных сил в международных операциях по освобождению Ормузского пролива. Туда планируют направить около 20 латвийских военнослужащих. Они будут участвовать в противоминных операциях, координации разминирования и обеспечении безопасного судоходства, то есть движения грузовых судов через Ормузский пролив. Латвия не намерена участвовать в боевых действиях на стороне США в конфликте с Ираном. Окончательное решение об отправке латвийских военнослужащих на Ближний Восток должен принять после правительства еще и Сейм. Две собаки, которые в минувшую пятницу напали на воспитанников детского сада в Царниках, находятся сейчас в гостинице для животных в Балтезерсе. Накануне выяснилось, что собакам своевременно не сделали повторную вакцинацию от бешенства. Признаков заболевания у них нет, но продовольственная ветеринарная служба будет наблюдать за животными 10 дней. И дальнейшую судьбу собак определят после получения результатов экспертиз. В результате нападения собак пострадали воспитательница и 6 детей. 2 девочки были прооперированы и остаются в больнице. Их состояние стабильное. Полиция продолжает расследование в рамках начатого уголовного процесса. Владелец собак, предприниматель Ива Василевскис, не собирается брать их обратно. В интервью телеканалу ТВ-3 он рассказал, что животные выбежали со двора после того, как рабочие случайно открыли калитку. Хозяин псов выразил готовность оказать любую помощь пострадавшим. Генеральная прокуратура Латвии начала проверку возможных нарушений при строительстве центров управления катастрофами. Подозрение вызвало необоснованное удорожание отдельных работ. Министерство внутренних дел отстранило от обязанностей ответственного за эту сферу чиновника и начало внутренний аудит. В этом году планируется передать службам 8 новых центров управления катастрофами в городах Алуксне, Талси, Тукумс, Кулдыга, Прейли, Сигулда, Юрмала и Рига. Сегодня Центральное управление статистики сообщит данные об изменении потребительских цен в августе. Обычно в конце лета цены снижаются, но в этом году этому могло помешать резкое подорожание топлива. Банковские аналитики предполагают, что годовая инфляция в августе превысила 3%, при том, что в июле она составляла 2,6%. Экономисты считают, что продовольственные товары в августе могли немного подешеветь благодаря новому урожаю. Но в ближайшие месяцы все заметнее будет рост цен на энергию. Такой прогноз. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В Auronix вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Auronix. Смотрите на auronix.lv.

0: эфира.
1: Диана Сауле. Каждым лучиком эфира.
2: Ну что, горяченький час позади, но не менее теплым должен быть и новый. В ближайшем времени окунемся в числа, в коды и подобные расшифровки. Любимый код доступа уже через минут 5-6 ворвется в эфир, и у кого-то из вас сегодня будет очень даже вкусный, приятный сюрприз, дополнение к этому вторнику, который только-только начинается. 9 часов и 9 минут, 8 сентября. Рада всех приветствовать. Студия СВХ+. И пока еще мы с вами это утреннее время проводим вместе до 11 в рамках утреннего эфира. Доброе!

Обычно бывает, а кто-то не может утро представить без ароматного кофе, кто-то выбирает довольно плотный завтрак. Как раз недавно, на днях, столкнулась именно с такой позицией, поскольку на вопросы и было это уже так, часов 12-13, интересуется человек, когда я завтракала, во сколько это было, я говорю, что я сегодня еще до этого момента вообще ничего не ела. И большие глаза, и человек просто пояснил свою позицию, потому что он без плотного и достаточно такого вот, не просто там перекусить, да, и что-нибудь закинуть утром, когда бежишь, и когда не успеваешь, и когда все настолько быстро, вперед. А завтрак должен быть плотным, и никак без этого приема пищи не обойтись. Каждому свое, давайте на этой позиции остановимся. И поэтому вот для кого-то это очень даже такой плотный завтрак, но кто-то может о первом приеме пищи вспомнить действительно только уже в середине дня, или в худшем случае во второй половине дня. Каждому свое. Но одно я знаю точно, то, что вместе с нашими партнерами, а это Хесбургер, у кого-то из вас сегодня будет замечательная возможность себя осчастливить именно таким приятным подарком. Ведь Хесбургер можно там и позавтракать, и начать свое утро именно с завтрака в Хесбургер. Начните утро сытно, с открытием ресторана до 12, выбирая вкусный завтрак, например, тортилья с беконом, например, бургер на завтрак, например, бутерброд на завтрак или омлет с беконом. А также доступны картофельные дряньки. Все это можно дополнить ароматным утренним кофе, черным или с молоком, всего за 50 центов. Ждем тебя на завтрак в Хесбургер уже. Если сегодня не успеете, то тогда давайте постарайтесь завтра. Подарочная карта от Хесбургер на 50 евро будет разыграна в коде доступа.

0: наверное, самый важный прием пищи для очень многих, и это понятно. Поэтому, если есть желание, друзья, поделиться, что же сегодня было у вас на завтрак, добро пожаловать, я не запрещаю, буду только бесконечно этому рада. Номер студии 25-45-25-25. Вообще, завтрак действительно ли нужен каждому? Или, опять же, все-таки можно спокойно пропустить? Это вечная такая тема дискуссий. Завтрак через силу или прислушиваться к своему организму. Давайте остановимся. И это все обобщим и подытожим следующим образом. Не хотите – не ешьте. Друзья, код доступа уже через минута 3-4. А сразу после нужной нам с вами информации мы еще до код доступа услышим группу «Сплин». Давайте вернемся в те самые эмоции, которые можно было ощутить в субботу вечером на «Вондерсале».
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
4: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 €50. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1

0: код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Дабы еще заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
1: Первая цифра.
2: Сегодня, 8 сентября, отмечается день финансиста. А как в финансовом и бухгалтерском учете называется разница между всеми доходами компании и ее расходами за определенный период? Единица – капитализация. Двойка – чистая прибыль. Тройка – ликвидность.
1: Вторая цифра.
2: 1791 год. В парижском Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины. И с этим их многие поздравили. А скажите, пожалуйста, какой знаменитый архитектурный элемент находится перед главным входом в Лувр? Давайте разбираться, кто-то уже присылает свои версии. Единица – триумфальная арка. Двойка – возможно, это 10-метровая Мона Лиза. Тройка – стеклянная пирамида.
1: Третья цифра.
2: Международный день грамотности. И знаете, вот в латышском языке есть такая уникальная черта. Стоит забыть маленькую горизонтальную черточку над гласной буквой, и слово уже полностью меняет свой смысл. Скажите, как в латышском языке называется этот знаменитый знак долготы? Единица – это гарумзима. Двойка – микстенаймс. Или тройка – линкелис.
1: Последняя цифра.
2: И последняя завершающая цифра, которая нам с вами необходима. И, соответственно, четвертый вопрос. 1636 год. Основан Гарвардский университет. Именно в эту дату, 8 сентября. Старейший, кстати, из университетов Нового Света. Как называется знаменитая ежегодная шуточная премия, которая вручается в стенах Гарвардского университета? Единица. Возможно, это Шнобелевская премия. Двойка – премия Бафта. Или тройка – премия Дарвина.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи! СВХ+.

0: Еще немного подождем, поскольку ваши комбинации, они все еще поступают. Такое замедленное действие. Особенно это касается тех, кто участвует, находясь за пределами Латвии. Там, например, Ирландия, где еще в Германии у нас много слушателей. В Дании есть. Конечно, по всем уголкам мира разбросаны. Но вот здесь, именно в эфире, мы с вами встречаемся и все едино соединяемся. Итак, комбинация, код доступа, та самая, которая сегодня необходима для того, чтобы приблизиться на шаг еще ближе к подарочной карте от Хесбургер на 50 евро. 25, 45, 25, 25. Не только для меня участия в конкурсах, но и также для нашего с вами общения. И, друзья, что могу сказать по этому поводу? Да, давайте-ка уточним кое-что.
1: Заколосились хиты. Налились рейтинги.

0: заряжай. Точное время вместе с MoneyRatings LV. Все твои счета только в MoneyRatings.
1: Точное время 9 часов 28 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRatings все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRatings. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRatings LV.

0: Новости современных технологий.
1: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
2: Новая нейросетевая модель GPT-6 Astra полностью прошла браузерную головоломку «I'm not a robot» — «Я не робот». Она состояла из 48 уровней возрастающей сложности капчи. В ходе эксперимента искусственный интеллект управлял курсором и интерфейсом браузера, последовательно выполняя задания, стилизованные под различные виды капчи и тестов, позволяющих отличить человека от скрипта робота. Это и классический поиск светофоров и пожарных гидрантов на сетке изображений, вплоть до сложных пространственных пазлов, сопоставления движущихся объектов, ползунков подтверждения и логических ловушек, которые рассчитаны на проверку человеческой моторики. В итоге GPT-6 Astra безошибочно завершила все 48 испытаний подряд. Ситуация выглядит предельно ироничной. Капчу создавали именно для того, чтобы отсекать автоматизированный трафик и отличать его от живого человека. Но появление мультимодальных агентов, то есть более продвинутых нейросетей, окончательно стирает эту границу. Новые модели способны видеть экран компьютера в реальном времени, анализировать визуальный контекст и эмулировать поведение мыши с естественными траекториями. То есть классические визуальные проверки на сайтах перестают быть преградой для искусственного интеллекта, а значит, разработчикам систем безопасности в ближайшее время придется полностью пересмотреть подход к верификации пользователей. Графические тесты должен заменить какой-то более глубокий поведенческий анализ, причем нет никаких гарантий, что нейросети и эти новые капчи будущего не будут щелкать как орехи. Американский регулятор начал проверку беспилотного такси Tesla CyberCab сразу после начала его коммерческой эксплуатации. У автомобиля нет руля, педалей и зеркал, поэтому власти хотят выяснить, отвечает ли он действующим требованиям безопасности. Tesla самостоятельно признала машину соответствующей нормам, посчитав часть правил неприменимой к автомобилю без водителя. Заказать поездку на CyberCab уже могут жители Остина в штате Техас. Регулятор в целом поддерживает развитие автономного транспорта, но подчеркивает, что прежние требования останутся в силе до их официального пересмотра. В компании Apple впервые за 15 лет сменился генеральный директор Джон Тернус, ранее отвечавший за разработку устройств, сменил на посту Тима Кука. Тот после ухода останется исполнительным председателем совета директоров и сохранит одну из ключевых ролей в компании, продолжит заниматься отношениями Apple с властями США и Китая и рядом других вопросов. Получать за это Тим Кук будет огромные деньги, около 47 миллионов долларов в год, включая сравнительно небольшую зарплату, 2 миллиона в год, и акции Apple на 45 миллионов. Новому гендиректору Джону Тернусу будут платить около 58 миллионов долларов. 3-миллионный оклад плюс 55 миллионов долларов акциями. Джон Тернус в Apple — человек не новый. Под его руководством создавались, например, наушники AirPods, разные поколения iPad'ов и некоторые модели iPhone'ов. Он также участвовал в переводе компьютеров Mac с процессоров Intel на собственные Apple'овские чипы. Первым крупным событием для Тернуса станет завтрашняя ежегодная осенняя презентация Apple, первая после смены гендиректора компании. Главной новинкой должно стать новое поколение айфонов. Также ожидаются новые модели Apple Watch. По неофициальной информации, Apple может показать и свой первый складной смартфон, хотя сама компания существование такого устройства не подтверждала.
0: Это были новости современных технологий.
1: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
3: Хотите упростить себе жизнь? В Aeronix вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Aeronix. Смотрите на aeronix.lv.
4: Надо проще не читать мир между строчек.
3: СВХ плюс.

0: 50-50, тут получается правильной вашей комбинации и противовес неточным. Есть нюансы. И вот с этими нюансами давайте постараемся сейчас разобраться, пройдемся по всем вопросам, и да будет нам с вами счастье, узнаем заветную комбинацию на это утро. Код доступа. Первый вопрос был связан с Днем финансиста, который сегодня, 8 сентября, отмечается. И вопрос он подразумевал ответ, который спрятался. Хотя, ну, не то чтобы спрятался, он просто на видном месте. На видном месте. Это двоечка и это чистая прибыль. Поздравляю всех, кто с этой задачей справился. А ведь справились-ка! Так, вопрос про архитектурный элемент, который находится перед главным входом в Лувр. И тут из трех вариантов, предлагалась вам и триумфальная арка, и 10-метровая Мона Лиза, под троечкой стеклянная пирамида, и именно это в соточку, если ответили именно тройкой. 2-3 по ходу у нас уже дело вырисовывается. Далее вопрос, который с латышским языком связан. Мне вот это вот очень понравилось. Меня прям... Знаете, я просмотрев все версии, поняла, так, опять же, все на видном месте, но есть нюансы, как всегда это обычно бывает. Международный день грамотности, про латышский язык и про так называемый знаменитый знак долготы. Друзья, из вариантов, которые были вам предложены, естественно, это единичка, естественно, это гарумзима. Гарумзим дословно с латышского, даже если так возьмем, то знак долготы от слова гарш, длинный и долгий, и также вторая часть этого слова зима, соответственно, знака. Микстенаймс – это совершенно что-то другое, это запятая снизу для смягчения согласных. И вариант под троечкой у нас линкелси. Я, честно говоря, я даже не знаю, что это такое. Итак, последний вопрос. Гарвардский университет, старейший из университетов Нового Света, про премию, которая ежегодно, шуточная премия, которая поручается в стенах Гарвардского университета. Конечно, друзья, это Шнобелевская премия, которая вручается за самые необычные, смешные и в том числе также абсурдные научные открытия, которые сначала, вот как обычно, опять же, бывает, заставляют нас смеяться, а потом задуматься, а потом кому-то даже, возможно, расплакаться.
1: СВХ плюс.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на «Левол Мульти». Сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
4: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
5: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
6: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
7: Я тебя не отдам.
8: ВХ+.

0: замечательно.
1: Так, какое-то время назад Инца прислал сообщение. Хорошо, что во всей этой большой... Не куча, но так получается. Правильных сообщений на код доступа нашла и по определенным таким следам. Где ж там было это сообщение? Инц прислала и очень сердечно просила всем радиослушателям доброго дня пожелать. И в том числе передать привет брату Виктору. Виктор, надеюсь, вы вместе с нами, с радиостанцией СВХ Плюс, утверждает ваш брат, что мы самые лучшие. И не только Инс, но и вы тоже, Виктор, нашего фаната. Это прекрасно, очень радует это то, что слушаете нас с большим удовольствием. И то отличное настроение, о котором говорите, надеюсь, и сейчас, и до вечера, и завтра, и так каждый день вместе с нами. Инс, спасибо вам за это напоминание, поскольку тут, к слову сказать, о том, что рубрика поздравлений, приветствий и в том числе музыкальных заявок, а это важно, ведь время от времени вы просите что-то определенное поставить, послушать. И учитывая отдых бодрой телеги на этой неделе, то... Давайте хотя бы к хорошим новостям обратимся. Каждый будний день с 15 до 16. Дима Харов с удовольствием поздравляет всех по вашим заявкам. И с прибольшущим удовольствием в том числе исполняет и, конечно же, Маша музыкальные пожелания. И раз уж такое дело пошло, то давайте-ка мы в рамках утреннего эфира передадим большой привет всем, кто сегодня 8 сентября отмечает свой день рождения. И латышский календарь. Сегодня только одно имя. Это Илга. Да, узнаю, сырсник Светин Вардена. Всем Илгам и всем тем, кто по совместительству просто решил сегодня отметить очередной рабочий день. А вторник, это ведь, кстати, считается одним из самых продуктивных дней рабочей недели. И так уж и быть, песня, которая нам еще очень-очень долго будет напоминать о этом прекрасном времени.
2: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, со мною.
3: СВХ Плюс.

0: Нашла я и сообщение от Эдгара. Эдгар один из тех, кто сегодня правильную комбинацию прислал. А я еще раз повторю, это 2-3-1-1. Поскольку были и такие дополнения, там, где неправильно вот все это и уточнение, но я, наверное, буду первым. Не знаю, сегодня точно нет, поскольку 2-3-1-1 необходимо было. А Эдгар еще, да, все в порядке, но well, take a lottery. Именно так и произойдет. И, знаете, я неспроста тяну резину, и вот та уйма, та масса ваших сообщений с правильным кодом, она ждет своего момента. Просто так подумала, что же мне делать сегодня, как поступить? Нет вариантов. Пойду к Алексею Новаку схожу, уточню у него. Давайте сегодня сделаем так. Поскольку у нас общее количество правильных ответов, я вам серьезно говорю, это, на мой взгляд, рекордное количество. 72 правильных ответа. И давайте сделаем так. От 40 до 72 у Новака спрошу, что он может посоветовать нам в этом плане.
1: Коллекция хитов. Коллекция хитов. Золотой.

0: часов 54 минуты. Это «Дальние моря» в исполнении Иванушек Интернешнл. Из нашего родийного золотого запаса. Итак, сходила я к Алексею Новаку. Кстати, уже через минут 4 в студии сам появится. Но надо было сходить. Я сходила. Я, кстати, сейчас на камеру могу показать то число, которое он назвал. И все-таки не от 40 до 72, а от единички до числа 72. Я его попросила назвать, что ему больше нравится. 42. 4-2. 42. И 42-е правильное вам присланное сообщение. А сегодня принадлежит Михаилу. Михаилу я уже написала. Так, у Михаила номер заканчивается. Сейчас скажу цифры. Так, это 582. Михаил написал, а пока не ответил. Надеюсь, будет рад. Хесбургер на 50 евро, Михаил. Ваш.
1: Всем лучи добра.

часов и 58 минут узнаем о погоде. И в 10 часов актуальные новости в студии Алексей Новак. Мы с вами слышимся, мы с вами увидимся в новом с 10 до 11. Проведем и этот завершающий час утреннего эфира вместе. Всем отличного вторника!

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами в западных и центральных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный. На побережье порывистый, днем по стране от 18 до 23 градусов тепла. Лепая Вентспилс, Даугавпилс, Резекне одинаково до плюс 20, в Риге плюс 20, плюс 22.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Правящие партии договорились в 4 раза повысить тарифы на транзит зерновых из России и Белоруссии на их обработку. Министерство сообщения предлагает со следующего года полностью прекратить автобусные перевозки пассажиров в Россию и Беларусь, включая регулярные, нерегулярные и транзитные рейсы. Полиция сообщила, вчера в Латвии были зарегистрированы больше 130 ДТП. Травмы получили 15 человек. В Бауске задержали водителя BMW, который ехал со скоростью 110 км в час по городу.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Партии, входящие в правительство Латвии, договорились на 300%, то есть в 4 раза, повысить тарифы на транзит зерновых из России и Белоруссии на их обработку. Премьер Андрис Кулбрекс намерен добиваться введения аналогичных мер от Литвы и Эстонии. Политики из коалиционных партий продолжают обсуждать и полный запрет на транзит через Латвию зерна из России и Беларуси, при этом отмечая, что такой запрет относится к компетенции Евросоюза и может быть введен только с учетом общеевропейских норм. В августе через латвийские порты было перевезено почти 160 тысяч тонн российского зерна, это на 56% больше, чем за тот же период годом ранее. Правительство готовит проверки происхождения грузов с участием украинских экспертов и лабораторий. Глава продовольственно-ветеринарной службы Марис Балодис сегодня в эфире «Латвия с радио» заявил, что лабораторные проверки происхождения зерна будет оплачивать отправитель груза. Для анализа планируется привлекать несколько зарубежных лабораторий, и получение результатов будет занимать около месяца. После отбора образцов груз сможет продолжить путь только после внесения предоплаты. Если отправитель откажется оплачивать исследование, груз через границу не пропустят. Цель этих проверок – установить, не перевозится ли через Латвию украденное украинское зерно под видом российского. Министерство сообщения Латвии предлагает со следующего года полностью прекратить автобусные перевозки пассажиров в Россию и Беларусь, включая регулярные, нерегулярные и транзитные рейсы. Сейчас из Латвии остается один регулярный маршрут. Автобус «Эколайнс» ежедневно ходит из Риги в Москву. Лицензия на выполнение этих рейсов в Латвии действует до 9 января 2027 года, и продлевать лицензию не планируется. Полностью остановить пассажирское сообщение эта мера не позволит. Останутся еще маршруты через Литву и Эстонию, а также микроавтобусы, на которые запрет не распространяется. Сегодня правительство Латвии рассмотрит участие национальных вооруженных сил в международных операциях по освобождению Ормузского пролива. Туда планируют направить около 20 военнослужащих. Они будут участвовать в противоминных операциях, координации разминирования, обеспечении безопасного движения грузовых судов. Латвия не намерена участвовать в боевых действиях на стороне США в конфликте с Ираном. Окончательное решение об отправке латвийских военных на Ближний Восток должен принять после правительства еще и Сейм. Государственная полиция сообщила, вчера в Латвии были зарегистрированы 136 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 15 человек. В Бауске на улице Кална полиция вчера остановила BMW, который ехал со скоростью 110 км в час при разрешенных в городе 50. За рулем находился мужчина 79-го года рождения, ему назначен штраф 360 евро и запрет управлять транспортными средствами на 6 месяцев. За минувшие сутки полиция задержала 4 нетрезвых водителей, во всех случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полицейские оформили за сутки 398 административных протоколов, из них 186 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. Генеральная прокуратура Латвии начала проверку возможных нарушений при строительстве центров управления катастрофами. Подозрение вызвало необоснованное удорожание отдельных работ. МВД отстранило от обязанности ответственного за эту сферу чиновника и начало внутренний аудит. В этом году планируется передать службам 8 новых центров управления катастрофами в городах Алуксне, Талси, Тукум, Скулдига, Прейли, Сигулда, Юрмала и Рига. И последнее. Сегодня Центральное управление статистики сообщит данные об изменении потребительских цен в августе. Обычно в конце лета цены снижаются, но в этом году этому могло помешать резкое подорожание топлива. Банковские аналитики предполагают, что годовая инфляция в августе превысила 3%, при том, что в июле она составила 2,6%. Экономисты считают, что продовольственные товары в августе могли немного подешеветь благодаря новому урожаю. Но в ближайшие месяцы все заметнее будет рост цен на энергию. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА, ПТА, ПТА. сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113. Хочу.

0: все же, как же отличаются, когда победительница, например, дама, и когда побеждает у нас мужчина? Михаил, что ответил Михаил? Я у Михаила еще фамилию уточнила, вам не скажу. Кстати, даже очень неплохо отреагировал Михаил. Михаил у нас победитель. Код доступа забирает сегодня Михаил подарочную карту от Хесбургер на 50 евро. Ура, спасибо. Ну, все даже очень и хорошо выглядит. Илга в то же время понимала, что ответила не точно, и смайлики прислала. Татьяна, останусь при фигуре и пожелала всем хорошего эфира. А у нас эфир утренний действительно продолжается. Сейчас 10 часов и 11 минут. Это вторник, это 8 сентября. Там за окном прекрасная осенняя погода. До плюс 20 местами сегодня даже обещают синоптики. Поэтому, друзья, у нас с вами очередной намечается замечательный, продуктивный. Именно этого нам с вами всем я хочу пожелать, чтобы таким образом все сегодня происходило. И напоминаю, была заявлена у нас беседа сегодня в этот час, ближайший с 10 до 11, с бойцом Бавар Ханаков, который является одной из главных персон в поединке, который уже в эту субботу, 12 сентября, состоится в арене. Это все в связи с уже четвертым по счету проводимым бойцовским состязанием, мероприятием под названием «Базар 0». И, кстати, был план вместе с Баваром сегодня разыграть два пригласительных билета на субботний вечер, но Бавар, он еще не добрался до Латвии. Мы следим за его передвижением и очень надеюсь, что наша беседа все-таки состоится либо завтра, либо, может быть, в четверг в утреннее время. Ну, а те билеты, которые были запланированы на розыгрыш сегодня, это уже все в нашем с вами распоряжении, поэтому для тех, кому тема именно такого направления актуальна, я имею в виду спортивного направления, то добро пожаловать в это ближайшее время. Два пригласительных на «Базар 0», 12 сентября. Арена, мы с вами в рамках этого времени разыграем.
1: Tu tos atklāj un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Вкусный, сочный и пикантный. Это Хесбургер-кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хесбургер-майонезы с паприкой и чили.
3: Blue Orbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Брединам. Айзнемшинас Максанауду.
4: В этом месяце в аптеках Апотека скидка 50% на все витамины и минералы Провизор, а также скидки от 50% на витамины Формула Виталия для детей. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
6: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом стал мец.

друзья, 12 сентября, Базара 0, Fight Club. Это популярное латвийское бойцовское шоу. Промоушен, организующий зрелищные поединки по смешанным единоборствам с участием бойцов из стран Балтии и также других регионов. Что там будет? Ну, там будет все, что может быть. И голые кулаки, и ММА, и принципиальные реванши. Там действительно настоящие зрелищные единоборства. И главным событием этого вечера станет бескомпромиссный бой Даника Весненка и Бавара Ханакова. Особое внимание в том числе будет также приковано к реваншу Заур Джавадова, который на прошлой неделе гостил у нас и был в эфире, общался с Володей Веллом. И это реванш Заур Джавадова и Кристоп Зиле. Что касается Бавара, то мы ждем его завтра, либо послезавтра у нас в гостях. Это известный украинский профессиональный боксер и боец на голых кулаках. Бавар Ханаков. Давайте проверим, кто из вас действительно готов выйти в бой за главный приз. А главным призом являются два пригласительных билета на этот вечер.

в арене 12 сентября, базара 0-2 пригласительных. Вы думаете, мы сразу все отдаем, раздаем? Нет, не тут-то было. Поэтому два билета имеются, и я буду готова их отдать тому из вас, кто правильно ответит на довольно простой вопрос. Опять же, скорее всего, это не на скорость, хотя, с другой стороны, ну, медлить тоже не особо надо. У меня есть уже помощник в определении победителя. Это Виктор. Виктор, ваше очень короткое голосовое сообщение, там буквально на 4 секунды. Вы еще до этого хотели как-то посодействовать в выборе победителя за подарочную карту Хесбургер, но тут у нас все произошло своим ходом, и это число, которое вы озвучиваете в голосовом сообщении, оно нам сейчас пригодится в выборе победителя за два пригласительных на Базара 0 Fight Club, который уже, кстати, в этом году проводится в четвертый раз. Итак, друзья, Бавар Ханаков, известный украинский профессиональный боксер, у него есть псевдоним, у него есть кличка, у него есть так называемый никнейм, и я уже тоже в рамках своих рассказов не раз озвучивала этот никнейм. На 25-45-25-25 одно слово. Там все очень предельно просто. Присылайте ответ, правильный, естественно. Ну и кто-то из вас в эту субботу, 12 сентября, сможете отправиться в арену.

ваши ответы. Я пока еще в копилочку. На WhatsApp поступают до сих пор. Кто-то пытался дозвониться. Все в письменном. В письменном варианте принимается. И знаете, что интересно? Новость, которая вчера еще мне вечером попалась на глаза. И сейчас я как раз в преддверии следующей музыкальной композиции об этой новости вспомнила. Музыкальная новость, которая... связано с тем, что наши любимые музыкальные композиции, любимые хиты, они могут не только поднять настроение, но и заставить сильнее нажать на газ, поскольку популярные автомобильные плейлисты, они выявляют такую закономерность, некую быстрый ритм, влияет на скорость движения и концентрацию водителя. Ну, благо, я проверила этот список, там топ-10 музыкальных композиций, это в основном зарубежные песни, естественно, но даже не только поэтому следующая композиция туда не входит, мне кажется, и по каким-то другим критериям, возможно, она не входит в этот список, но есть подозрение, что очень многие, когда слышат именно эту песню, есть такое желание чуть побыстрее.

0: Но время еще есть, поэтому с радостью я, Олечка, для вас, и, возможно, не только для вас, повторю вопрос. Ольга пишет: доброе утро, Диана, а можно вопрос повторить? Итак, Ольга, если вас также интересует тема базара 0 Fight Club и это мероприятие, которое в эту субботу, 12 сентября. Это ближайшая суббота, арена, там будут выступать профессиональные боксеры, там поединки, реванши, там все, что имеет место быть при таких раскладах мероприятия. У нас в том числе есть возможность посетить, у некоторых из наших коллег есть возможность посетить в субботу это мероприятие. Меня пытаются уговорить, но я пока еще в раздумьях. Если, а я очень надеюсь на это, Бавар Ханаков к нам в гости придет завтра или послезавтра, и если он сумеет меня уговорить на все это действие, то, возможно, я в субботу тоже туда пойду. Итак, вопрос. Бавар Ханаков, известный украинский профессиональный боксер и боец на голых кулаках, есть у Бавара псевдоним. У него есть никнейм. Кто-то уточнял его прозвище. Но мне это слово не очень нравится, поэтому давайте псевдоним. Никнейм есть у него. Именно в этом заключается вопрос. Какой псевдоним у Бавара Ханакова? На 25-45-25-25 присылайте свою версию. Мы уже через минуту 10 определим победителя и два пригласительные. Как приятный такой сюрприз и дополнение к утру вторника будет кому-то передан.
1: СВХ плюс. Мне страшно.

это одно пояснение от Инары. В том числе версия Инары, конечно же, правильная. Да и все вы правильные слова прислали. Гладиатор, да, так называют Бауэра Ханакова. И пояснение вот от Инары, не просто случайный. Ник всегда дерется до конца, несмотря на травмы, несмотря на кровь. И вот, кстати, вот это под последнее меня немножко смущает. Я коллегам уже сказала, вот туда как-то не очень. Но каждому свое, согласитесь. Будем определять победителя. Ну а настроение? Ну и 99. Придет Полина, будет на все 100.

0: Рига Фуд 2026. Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Рига Фуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Топ бренды 220 ЛВ плюс участникам. Пылесосы Dyson от 319 евро. Стиральная машина Beko всего 209. Забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
7: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
8: Дома на кухне так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел.
9: СВХ плюс.

0: Итак, Бавар Сергеевичка Ханаков, известный украинский профессиональный боксер, боец на голых кулаках, выступающий в полусреднем и легком весе. И прозвище у него, никнейм у него «Гладиатор». Вот оно, последний испанский воин. Такая версия тоже тут прозвучала, одна из последних. Поначалу все только правильные, прям вот десяточку. «Гладиатора» еще кто-то отослал на наш СМС-портал с уточнением «Гладиатор». Отослал и послал на WhatsApp в том числе. Я не буду, знаете, заниматься этим копированием телефонов, понимать, где именно ваше сообщение, поскольку из всех вами присланных мы как-нибудь уж разберемся и победителя выявим, объявим. Как мы это будем делать? Виктору огромная благодарность. Именно он мне сегодня в этом завершающем этапе утреннего эфира помог. Сделал это совершенно неожиданно. Так, где голосовое сообщение Виктора? Я надеюсь, что тут именно то, что необходимо, прозвучит, а не что-то другое.
1: Диана, давайте 19-й. Очень счастливое число.
0: Ну вот, пожалуйста, 19. 19-я смс-ка. Тут мы начнем со старта, с первых присланных. А читаю 19-е и объявлю победителя. Это произойдет очень скоро. Я думаю, только одна музыкальная композиция нас от этого отделяет. И еще почитаю, что Виктор тут написал. Прям целые истории. И про Заур Джавадова, и про какие-то спортивные достижения, и не только. 25-45-25-25, номер студии СВХ А+.
2: СВХ+.

0: Ильдар, мы тебя пропиарили как могли. Ждем в гости. А поздравить имя уточняю. У нас в наш каталог не внесен этот номер телефона. Поэтому подожду еще несколько минут. Надеюсь, ответите вы, наш сегодняшний победитель. 10 часов 49 минут, вторник, 8 сентября.
1: Хитов-то в этом году и на стол, и на зимнюю закрытую.

0: и в плане утреннего эфира. С 7 часов до этого момента с вами вместе была Диана. Услышимся, надеюсь, завтра. Ну а в скором времени, сразу после 11, встречайте Полин Кузьмина по этой студии. Дневное время с 11 до 15 проведете вместе с ней. Зовут нашего победителя Олега. Номер заканчивается 384. Небольшая сразу оговорка. Тут такие ситуации. Кто-то мне уже сам прислал свое имя. И Александра, и, кстати, кто-то еще. Я немножко, не то чтобы запуталась, но просто вас много, а я тут одна. Сердечки, если был прислан гладиатор, я постаралась всем поставить. Это как подтверждение того, что вы ответили правильно. Но сердечко, поставленное с нашей стороны, оно не гарантирует, что вы сразу становитесь автоматически победителем. Я надеюсь, все предельно четко объяснила. Старалась как могла. Итак, победитель у нас есть. Бавар ждем в гости. Завтра, послезавтра. Кто знает. Ну и, кстати, завтра среда, завтра театральная среда. Немножко отойдем от формата, который обычно Володя проводит в среду с 10 до 11. Сделаем то, как мы это с вами любим. И завтра, в среду, 9 сентября, к нам в гости придет директор руководителя театра имени Чехова Дана Бьор. Все это будет уже завтра. Но сегодня всем желаю отличного продолжения этого вторника. Пусть солнышко светит, греет так и таким способом, как это возможно именно в сентябре. До встречи, пока!
1: СВХ+.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня в западных и центральных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный. На побережье порывистый. Днем по стране от 18 до 23 градусов тепла. В Лепе и Венспилсе, как и в Даугавпилсе и Резекне, плюс 19, плюс 20 градусов. В Риге плюс 20, плюс 22.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Министерство сообщения Латвии предлагает со следующего года полностью прекратить автобусные перевозки пассажиров в Россию и Беларусь. Пророссийская террористическая группировка, которая ранее взяла на себя ответственность за диверсии в Европе, направила Латвии, Польше и Португалии письма с угрозами. Две собаки, которые в минувшую пятницу напали на воспитанников детского сада в Царникове, находятся в гостинице для животных в Балтезерсе. Две девочки, которые были прооперированы, по-прежнему в больнице.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Правящие партии договорились на 300%, то есть в 4 раза повысить тарифы на транзит зерновых из России и Беларуси и на их обработку. Премьер Латвии Андрис Кулбергс намерен добиваться введения аналогичных мер от Литвы и Эстонии. Политики из коалиционных партий продолжают обсуждать и полный запрет на транзит через Латвию зерна из России и Беларуси. При этом они отмечают, что такой запрет относится к компетенции Евросоюза и может быть введен только с учетом общеевропейских норм. В августе через латвийские порты было перевезено почти 160 тысяч тонн российского зерна. Это на 56% больше, чем за тот же период годом ранее. Правительство также готовит проверки происхождения грузов с участием украинских экспертов и лабораторий. Глава продовольственной ветеринарной службы Латвии Марис Балудис заявил сегодня в эфире «Латвия с радио», что лабораторные проверки происхождения зерна будет оплачивать отправитель груза. Если же отправитель откажется оплачивать исследования, то груз через границу не пропустят. Министерство сообщения Латвии предлагает со следующего года полностью прекратить автобусные перевозки пассажиров в Россию и Беларусь, включая регулярные, нерегулярные и транзитные рейсы. Сейчас из Латвии остается один регулярный маршрут – автобус «Эколайнс» ежедневно ходит из Риги в Москву. Лицензия на выполнение этих рейсов действует до 9 января 2027 года и продлевать ее не планируется. Полностью остановить пассажирское сообщение эта мера не позволит. Останутся еще маршруты через Литву и Эстонию, а также микроавтобусы, на которые запрет не распространяется. Латвия намерена принять некое скоординированное с Литвой и Эстонией решение. Информагентство «Лето» сообщает, пророссийская террористическая группировка, которая ранее взяла на себя ответственность за диверсии в Европе, направила Латвии, Польше и Португалии письма с угрозами. Она требует прекратить работу предприятий, производящих и поставляющих вооружение Украине. В Латвии угрозы адресованы компаниям Eraser и Unitrack. В Польше их получили 4 предприятия, в Португалии – одно. В письмах от группировки, которая называет себя «Global Citizens Against War 1984», говорится, что если до 7 октября компании не прекратят поставки оружия Украине, то террористы остановят их работу любыми средствами. В подтверждение серьезности намерений группировка прислала фотографии граффити со своей аббревиатурой, сделанные в Риге, Варшаве и Лиссабоне. Ранее группировка взяла на себя ответственность за попытку поджога в Словакии предприятия украинского производителя беспилотников «Skyeton». Правительство сегодня рассмотрит участие национальных вооруженных сил Латвии в международных операциях по освобождению Армузского пролива. Туда планируют направить около 20 военнослужащих, которые будут участвовать в противоминных операциях, координации разминирования и обеспечении безопасного судоходства. Окончательное решение об отправке латвийских военнослужащих на Ближний Восток должен принять Сейм. Государственная полиция сообщает, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 136 дорожно-транспортных происшествий, травмы получили 15 человек. В Бауске на улице Кална полиция вчера остановила БМВ, который ехал со скоростью 110 км в час при разрешенных в городе 50. За рулем находился мужчина 79-го года рождения, ему назначен штраф 360 евро и запрет управлять транспортным средством на полгода. Полиция задержала за минувшие сутки 4 нетрезвых водителей, у всех было больше 1,5 промилле, начато 4 уголовных процесса. За различные нарушения ПДД полицейские оформили за сутки 398 административных протоколов, из них 186 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. Две собаки, которые в минувшую пятницу напали на воспитанников детского сада в Царникове, находятся сейчас в гостинице для животных в Балтезерсе. Накануне выяснилось, что собакам своевременно не сделали повторную вакцинацию от бешенства. Признаков заболевания у них нет, но продовольственная ветеринарная служба будет наблюдать за животными 10 дней, и дальнейшую судьбу собак определят после получения результатов экспертиз. В результате нападения пострадали воспитательницы и 6 детей. 2 девочки были прооперированы, остаются в больнице. Их состояние стабильное. Полиция продолжает расследование в рамках начатого уголовного процесса. Владелец собак, предприниматель Ива Василевскис, не собирается брать их обратно в дом, поскольку они опасны. В интервью ТВ-3 Василевский рассказал, что животные выбежали со двора после того, как рабочие случайно открыли калитку. Хозяин псов выразил готовность оказать любую помощь пострадавшим. Сегодня Центральное управление статистики сообщит данные об изменениях потребительских цен в августе. Обычно в конце лета цены снижаются, но в этом году этому могло помешать резкое подорожание топлива. Банковские аналитики предполагают, что годовая инфляция в августе превысила 3%. В июле она составляла 2,6%. Экономисты считают, что продовольственные товары в августе могли немного подешеветь благодаря новому урожаю. При этом в ближайшие месяцы, по прогнозам, все заметнее будет рост цен на энергию. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь к
2: границам. СВХ+.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: 11 часов и 10 минут. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Очень рада, что вы сейчас по ту сторону приемников. Где бы вы ни находились, чем бы вы ни занимались, я желаю вам успехов, удачи и, конечно, прекрасного настроения. В ближайшие 4 часа мы общаемся на правильной волне радиостанции «Суха Плюс». И надеюсь, что вот то солнышко, которое в данный момент светит, озарит нам наше такое вот прекрасное будущее. Сразу хочу безоговорочно поприветствовать всех тех, кто уже к нам тут пишет, и крайне приятно всегда приступать к работе в цветах находясь, пусть и виртуальных, это не главное, а главное те эмоции, которые вы отправляете, которые от вас исходят, вот, например, любовь, привет, новый день, 8 сентября, будьте друг другу теплее, впереди холода, осеннее настроение, но тем не менее, по-моему, наступило хотя бы на сегодня бабье лето, обещают нам погоду облачную, с прояснениями. Да, дождь вероятен, но это во второй половине дня. Так, в целом, очень хорошо, так приятно, освежающая температура воздуха сегодня по стране поднимется до плюс 23 градусов, поэтому с прекрасным настроением, в прекрасном настроении приступаю к своей работе. Всем доброго дня!

0: Так точно, 8 сентября сейчас, но тем не менее светит солнышко, и лично у меня настроение очень даже летнее. Спасибо большое за вашу поддержку, дорогие слушатели. Вот Евгений пишет: «Привет, Полинчик!» «Привет, Женчик!» Константин всем желает добренького утра. И здесь много приятных смайликов. И вот отдельно, конечно, привет хочется передать спортсменам. Вот, я, наверное, за сегодня 876 килокалорий, ну, не съела еще, нет. Признаюсь, пока пила только кофе, но в планах. А люди уже с раннего утра столько калорий сожгли, если я правильно все разглядела. Алексей прислал видео.
1: 8 число сентября.
0: Да, вы правы.
1: Хорошее утро задалось у нас.
0: Ну, круто.
1: Всем удачного дня.
0: Спасибо, Леша, вам тоже. И Алексей на своих смарт-часах вот как раз-таки показал и доказал, что он молодец, следит за собой, за фигурой, за здоровьем. 800

Проект опять вернется к нам сюда, поэтому мы продолжим заботиться о нашем с вами самочувствии, будем делать гимнастику на рабочем месте. Более того, вам будет предложено записать свои там упражнения и претендовать на хорошие подарки и призы. В прошлый раз мы разыгрывали офисный велотренажер. Я думаю, что и в этот раз будут тоже призы очень даже прекрасные. Вот, поэтому всем желаю еще раз отличного настроения сегодня во вторник. Пусть он будет легким, дороги свободными. Все задуманное сегодня пусть...

0: Точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 11:25.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет, пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LA.
2: Только кавалерия, ты мое преступление. Сделай больно, как моление, чтоб запомнилось навсегда.
3: СВХ плюс.
4: Ничего личного.

0: украшения, дорогие слушатели. Знаете, вот как вот у учителя есть свои любимчики в классе. Я, конечно, ко всем испытываю трепетные чувства, очень вас уважаю, ценю. Но вот есть радиослушатель Игорь, я просто не могу. Он такой, мне кажется, он такой милый, такой добрый. Даже сам этого не знает. Но вот все его комментарии, которые он присылает, я под столом реально. Вот у человека чувство юмора феноменальное. Игорь, спасибо, что вы с нами. Вы очень крутой, спасибо. Ну и все вы, разумеется, конечно. И вот Инцу отдельный привет, тоже наш постоянный слушатель. Здравствуйте, доброго дня, большой привет всем. Замечательного, классного настроения. С вами вообще супер, музыка вау, настроение вау. Рига с вами. Еще раз огромное спасибо и вам. Спасибо, Инц, дорогой, Лейл Симс Палдес. И Сергей Сереженька всегда присылает мне коллажи или коллажи, как тут, неважно, но здесь сейчас я сижу, кстати, в новом свитере. Спасибо большое, Сергей, что вы так вот подобрали. Хотя бы на картинке в новом, в обновках я сейчас. С кружкой кофе, вероятно, или какао. Написано на кружке «Хорошего настроения». Теплого, уютного вторника давайте пожелаем всем. Сегодня 8 сентября, и сегодня среди разных праздников, знаете, какой день посиделок на кухне. Ух ты, можно устроить посиделки. У нас тут на радио есть своя офисная кухня, тоже очень уютная. Посидим там. Ну и дома. Раньше ж как, вот на кухне, мне кажется, самые-самые такие вот трепетные были встречи. Там отмечались все праздники, и детские праздники, и взрослые праздники. Что там только на этой кухне не происходило. Но, тем не менее, хорошие люди, хорошие воспоминания делают мир теплее. Сегодня также Сергей предлагает планы на день. Вы можете следовать им, а может и нет. Но вот как вам заварить любимый чай и начать день без спешки? Устроить душевные посиделки на кухне, поймать момент уюта, музыка, плед и что-то вкусненькое, сделать маленькое доброе дело для близких, завершить день с благодарностью и теплом в сердце. Уют начинается с простых моментов, наполненных теплом, напоминает нам Сережа, и пусть этот вторник подарит вдохновение, спокойствие и радость.
1: СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая...

0: очень красивое имя. Если нас сейчас слушают Жанны, вам огромный привет. Ну, отдельные поздравления сегодня всем, кого зовут Илга. Потому что 8 сентября в Латвии именно Илга отмечает Варда Дену. Ну, а если заглянуть тут, загуглить и взять во внимание именно количество людей, женским именем, самым распространенным в мире, то на первом месте почти 61,5 миллионов дам, кого зовут Мария. Далее, это, ну, самое такое лидирующее имя. Вот, кстати, второе место, если у Марии 61,5 миллионов, то на втором месте Анна, там 12 миллионов. Тем не менее, на третьем месте имя Инг в мире, да, самое распространенное. Дальше идет Марта, Сунита, Андреа, Кристина, Ирина, Лаура и Линда. Ну, здесь, в принципе, вот идет так, что у очень многих имен 4 миллиона, то есть здесь вот после третьего места, после Инг, уже очень сложно делать действительно такой правдивый топ. А если брать топ мужских имен, если самое популярное женское имя в мире – это Мария, то самое популярное мужское имя в мире – это Мохаммед. 46 практически миллионов мужчин в мире зовут именно таким именем. Здесь также есть Хосе, и есть не только Мохаммед, есть Мухаммад. Мохаммед с одной М. На шестом месте Мохаммад с двумя М. Также здесь Ахмед, Ян, Али. И на десятом месте все-таки Джон. Ну вот, поэтому поздравляем. Так, 11 часов и 38 минут, даже уже 39. Всем еще раз отличного настроения. И, конечно, большие приветы всем нашим радиослушателям, кто к нам подключился. Это и Евгений, это и Виктор, это Николай. Скоро зачитаю ваше сообщение. Спасибо, что пишете.
1: Плюс.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Уверенная взрослая женщина Светлана Лобода. Я ее немножко не понимаю. Что значит «раздевайся, ложись, раз пришел»? Если мужчина зашел наконец-то в квартиру, то я бы его, например, попросила не лечь, а там помочь прибить гвоздик, повесить полку, картину, отрегулировать, починить двери, раз уж он пришел, действительно. Может, люстру заменить или лампочку прикрутить. Еще бы можно было кран починить. Все время душ течет или капает. А так полежать каждый может. Это же не только им дай полежать. Еще, может, и накормить его после этого? Ну, извините. 11:48. Мужчины, ничего против вас не имею. Это жизненная ситуация про то, что если его давно не было в помещении, в квартире, то чем старше становишься, тем его хочется использовать более качественно, чем просто, чтобы он там полежал. Так, нашим дорогим радиослушателям еще раз пламенный привет. Вот Алексей. Алексей, сегодня мы уже вам передавали его этот самый привет. Вы молодец, вы спортивный. Мы уже обратили внимание, что 876 килокалорий калорий вы сожгли. И, кстати, вот что написал мне Алексей после того, как мы его похвалили, а это, кстати, заслуженно. Алексей написал: «Я вам приоткрою занавес. За 8 дней уже пройдено 213 километров. У нас на работе челлендж. Кто за месяц больше всех пройдет? Пока среди 52 человек я на первом месте». Первое место, кстати, получает щедрые подарки. А вот здесь вот у вас руководитель, может, и вы руководитель, но тем не менее у вас на предприятии или там, где вы трудитесь, реально очень правильно все там это придумали. Смотрите, мотивируют людей для того, чтобы они больше двигались, для того, чтобы они чувствовали себя лучше, мотивируют призами, подарками. Ну и вообще, мне кажется, что это очень объединяет. Наверняка у вас есть какой-то общий чат, где вы делитесь своими достижениями, раз это челлендж. Супер, круто, мне очень нравится. Также еще раз хочу передать привет нашему радиослушателю Яну, передать привет Сергею и передать привет очаровательной Кристине, которая присоединилась к нашей такой, ну, можно сказать, мужской компании. Если вот недавно я говорила о том, что самое популярное женское имя — это Мария, то там в топе тоже есть, кстати, Кристина. А вот мужское имя — Мохаммед на первом месте, а вот замыкает десятку самых популярных — Джон. И вот Ян написал, что в этом списке есть и я, можно сказать, Ян. Да, я с вами солидарна. Если бы я составляла список самых популярных имен среди слушателей радиостанции СВХ+, то вот лично у меня в дневном эфире пока что на первом месте все же лидирует Сергей.

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Laimēs sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Желаешь, чтобы твой ребенок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Prex приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Prex LV.
3: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис LV.
4: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел бас на стабо.
5: СВХ плюс.
6: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы намекать.

0: топ не запал на такую.
1: Хитов-то в этом году и на стол, и на зимнюю закрутку.

0: ЖСВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Во второй половине дня в западных и центральных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный. На побережье порывистый. Днем по стране от 18 до 23 градусов. Лепая Вентспилс плюс 19, плюс 20. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге сегодня плюс 20, плюс 22.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новых. Правительство рассмотрит сегодня участие национальных вооруженных сил Латвии в международных операциях по освобождению Ормузского пролива, обеспечению там безопасного судоходства. Министерство сообщения Латвии предлагает со следующего года полностью прекратить автобусные перевозки пассажиров в Россию и Беларусь. Центральное управление статистики сообщит сегодня данные об изменении потребительских цен в августе.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Дорожная статистика. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 136 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 15 человек. Никто не погиб. В Бауске на улице Кална полиция остановила БМВ, который ехал со скоростью 110 км в час при разрешенных 50. За рулем находился мужчина 79-го года рождения. Ему назначен штраф 360 евро и запрет управлять транспортными средствами на полгода. За минувшие сутки полиция задержала также 4 нетрезвых водителей. Во всех случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полицейские оформили за сутки 398 административных протоколов. Из них 186 за превышение скорости, 2 за агрессивное вождение. Две собаки, которые в минувшую пятницу напали на воспитанников детского сада в Царникове, находятся сейчас в гостинице для животных в Балтезерсе. Накануне выяснилось, что собакам своевременно не сделали повторную вакцинацию от бешенства. Признаков заболевания у них нет, но продовольственная ветеринарная служба будет наблюдать за животными 10 дней. Дальнейшую судьбу собак определят после получения результатов экспертиз. В результате нападения собак в пятницу пострадали воспитательница и 6 детей. 2 девочки были прооперированы и остаются в больнице. Их состояние стабильное. Полиция продолжает расследование в рамках начатого уголовного процесса. Владелец собак, предприниматель Ива Василевскис, не собирается брать их обратно, сообщил телеканал ТВ-3. В интервью телеканалу Василевскис рассказал, что животные выбежали со двора после того, как рабочие случайно открыли калитку. Хозяин псов выразил готовность оказать любую помощь пострадавшим. Сегодня Центральное управление статистики сообщит данные об изменении потребительских цен в августе. Обычно в конце лета цены снижаются, но в этом году этому могло помешать резкое подорожание топлива. Банковские аналитики предполагают, что годовая инфляция в августе превысила 3%. В июле она составила 2,6%. Экономисты считают, что продовольственные товары в августе могли немного подешеветь благодаря новому урожаю. Но в ближайшие месяцы, согласно прогнозу, все заметнее будет рост цен на энергию. Генеральная прокуратура Латвии начала проверку возможных нарушений при строительстве центров управления катастрофами. Подозрение вызвало необоснованное удорожание отдельных работ. МВД отстранило от обязанности ответственного за эту сферу чиновника и начало внутренний аудит. В этом году планируется передать службам 8 новых центров управления катастрофами. 8 зданий в городах Алуксне, Талси, Тукумс, Кулдига, Прейли, Сигулда, Юрмала и Рига. Министерство сообщения Латвии предлагает со следующего года полностью прекратить автобусные перевозки пассажиров в Россию и Беларусь, включая регулярные и нерегулярные, а также транзитные рейсы. Сейчас из Латвии остается один регулярный маршрут. Автобус «Эколайнс» ежедневно ходит из Риги в Москву. Лицензия на выполнение этих рейсов в Латвии действует до 9 января 2027 года, и продлевать лицензию не планируется. Полностью остановить пассажирское сообщение эта мера, однако, не позволит. Останутся еще маршруты через Литву и Эстонию, а также микроавтобусы, на которые запрет не распространяется. Власти Латвии собираются принять какое-то скоординированное решение вместе с Литвой и Эстонией. Правительство Латвии сегодня рассмотрит участие национальных вооруженных сил в международных операциях по освобождению Ормузского пролива. Туда планируют направить около 20 латвийских военнослужащих, которые будут участвовать в противоминных операциях, координации разминирования и обеспечении безопасного движения судов. Латвия не намерена участвовать в боевых действиях против Ирана на стороне США. Окончательное решение об отправке латвийских военных на Ближний Восток уже после правительства должен будет принять Сейм. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.

Приветствую, всем отличного настроения. 8 сентября на календаре. Рада, кто к нам присоединился и кто с нами уже проводит какое-то время вместе. Еще раз хочу поприветствовать и Виктора, и Алексея, и Тату. Вот, кстати, мы в рамках прошлого часа рассуждали, комментируя песню «Лободы», «Раздевайся, ложись, раз пришел», что что-то мужчина, раз пришел, ему сразу лечь надо. Пусть там прибьет какой-нибудь гвоздик, сифон, не знаю, там прочистит раковину, раз мужские руки пришли, ведь мужчина приходит и с руками тоже, я так полагаю. Вот Тата пишет, что да, я полностью с вами согласна. Что значит пришел? Пришел, так впрягайся, где мужские руки, вперед, почини, подремонтируй, а потом уже можно получить вкусняшку. Так, Виктору еще огромный привет. Мы тут, да, еще и говорили на тему популярных имен. И самое популярное женское имя Мария. Виктор написал, что Мария, мою маму тоже звать Мария. У меня дочку зовут Мария. Впрочем, всем нашим радиослушателям еще раз привет. А вот что я хотела отметить. Маргариту. Маргарита большая молодец. И супруг ее тоже с золотыми руками. Добрый день, Полина. У меня сегодня выходной. Наслаждаюсь осенним солнышком и собираю урожай. Всем хорошего дня. И это, вы знаете, признаться, Маргарита, я думала, что это перцы. А это помидоры. Это такой сорт томатов. Я полагаю, что они мега вкусные. Да, с помощью мужа все возможно. Помидорки очень вкусные, пишет Маргарита. Привет вашему супругу. Вилнес пишет, что я с вами уже с 5 утра, и так каждый день, кроме выходных. Своих выходных нету, иногда нет времени вам писать, но я с вами. Спасибо, Вилнес, мы это ценим. Всем еще раз потрясающего вторника.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Ветерон Kids. Витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселиба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
5: До 70% дешевле! На сезонной распродаже ЮСК вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам! Скидки от 50 до 70%! Спешите в магазины ЮСК или на ЮСК.ЛВ!
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
7: СВХ+.

0: были в Сигулде. Я еду уже, по-моему, лет 6. Вот все время, а надо съездить в Сигулду. Вначале кажется, что там еще не все листья раскрасились. Потом, когда они все раскрасились, там очень много людей. Когда повезет с хорошей погодой, думаешь, нет, поеду потом, когда будет меньше машин. Ближе к ноябрю, там, понятно, становится все серо, листочки опадают. И вот, не знаю, может, в этом году и удастся туда съездить. Хотя, вы знаете, я была в Сигулде не осенью, а вот в мае. И там так красиво, там так удивительно. Там очень облагородили город, приятная атмосфера. Там в спа в одном отдыхали, в общем. И даже вышли за пределы спа, потому что иногда бывает так, что куда-то отправляешься, и из гостиницы практически не выходишь, если там есть все для того, чтобы комфортно провести время. Нет, было время и погулять. Причем мне очень нравилось, что гостиница была pet-friendly, то есть мы вместе со своими поехали с животными, потому что сложно их как-то организовать и оставить. Так что Сигулда прекрасна не только осенью, но тем не менее у многих вот такая есть приятная ассоциация. Пошуршать листвой, повторюсь, именно там. И, может быть, вы, это для вас это тоже традиция. 12 часов и 23 минуты. Время у нас такое, можно сказать, околообеденное. Приятного аппетита тем, кто отправляется на обеденный перерыв. И, как обычно, в это время я заглядываю в календарь праздников и обращаю внимание на что-то съестное. Ну, мы же сейчас кушать собираемся. День посиделок на кухне. Про это мы уже говорили. Такой самый неофициальный, пожалуй, праздник. Кухня превращается у нас в такое, ну, не только место для готовки, а в центр общения. Можно покумекать, посидеть, пообсуждать, что там в мире происходит, как вообще дела и так далее. В США, кстати, сегодня можно отметить и быть с ними солидарными, с американцами. У них праздник, который называется «День закуски муравьи на бревне». Так и называется. Ants on a log. Звучит очень странно, но это реально что-то, что нужно приготовить. На палочке сельдерея намазывают арахисовую пасту и сверху выкладывают изюм. Сельдерей – это бревно, в данном случае арахисовая паста – грязь, а изюминки – те самые муравьи. Вот так, поди пойми американцев. В Австралии сегодня день попроще, день овсяного печенья. Можно похрустеть ароматным с овсяными хлопьями. И еще один праздник с очень правильным, на мой взгляд, посылом. День, который называется «Не переедай». Его отмечают в Чили. Идея проста – наслаждаться едой, но помнить о мире. В общем, всем приятного аппетита.
1: Плюс.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.

0: Питере, особенно кто за рулем на черном или матовом, или на каком-то другом автомобиле, будьте, пожалуйста, внимательны, соблюдайте скоростной режим. Вас могут сфотографировать или поймать на нарушениях. А вам это надо? Спрашиваю вас. Конечно же, не нужно. Будьте также крайне внимательны. Вблизи школы весь этот месяц пристально полиция следит за соблюдением правил дорожного движения. Также могут проверять, пристегнуты ли ремни безопасности, есть ли специальные детские кресла в вашем автомобиле, если в нем едет ребенок. Помним о простых правилах и уважаем всех участников дорожного движения. Недавно вспоминала Сигулду, потому что осень, потому что как-то так сразу вот этот город у нас возникает, некие ассоциации. Вот Тата пишет, что я в Сигулде была 5 лет назад, стыдно сказать. 8 октября 2021 года было солнечно, было красиво, надо освежить воспоминания в этом году. Тата, обязательно нужно освежить воспоминания. Надеюсь, что осень в этом году будет яркая. Во всяком случае, сейчас уже листочки начинают окрашиваться. Вижу и не только такие желто-коричневые, потому что по-разному же бывает. Бывает не очень яркая листва, но где-то уже и ярко-красные тоже видела, и оранжевые. Но тут немножко нам еще осталось подождать. Это как-то быстро происходит. И вот наш радиослушатель, которого зовут популярным среди слушателей радио СВХ плюс Сергей, тоже пишет, что мы в Сигулду с детьми, с супругой ездим регулярно. Каждый год у нас традиция съездить в Сигулду, сделать много красивых фотографий, посетить Турайтскую башню, если я правильно здесь понимаю, что вы написали, и пошуршать листиками. Замечательно. О, и, кстати, Сергей фотографию сразу же прислал из Сигулды. Это в прошлом году. Какая у вас красивая семья. Счастья вам и крепкого здоровья. Ну, на календаре пока что 8 сентября. И если говорить о нумерологии, мы это тоже привычно делаем в рамках этого часа, и сложить все циферки, то сегодняшняя дата дает нам число 9. Число дня 9. В нумерологии девятка связана с завершением, с освобождением от лишнего, с мудростью и переоценкой приоритетов. Что хорошо сегодня сделать? Закончить то, что давно вы откладывали. Разобрать накопившиеся дела, отпустить ненужные переживания и поставить точку в вопросах, которые давно тянутся. В отношениях хороший день для откровенного разговора, примирения и прощения. А в работе лучше завершать начатое, чем хвататься сразу за 10 новых задач. С деньгами не лучший день для эмоциональных покупок. Сначала подумать, потом платить.
1: Плюс.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

когда говоришь «медведь», у меня личная ассоциация сразу с каким-то плюшевым мишкой Тедди Бэр. Он такой весь милый, самая любимая игрушка у многих, но с таким мишкой, конечно, не хотелось бы встретиться. Об этом мы говорим уже с самого раннего утра, предупреждаем всех. Медведь появился ведь в нескольких населенных пунктах Ропорского края. Цекуле, Упеслес, Сауреш. И вот жители предупреждают, что к дикому животному не надо приближаться, не надо пытаться его прогнать. Если вдруг вы встретили медведя, то обязательно об этом сообщите ответственным службам. Самоуправление Ропорского края призывает сохранять дистанцию. Если медведь оказался прямо рядом с домами, не надо пытаться сфотографировать животное вблизи, преследовать его или каким-либо образом провоцировать. Кормить медведя тоже не надо. Лучше спокойно уйти в безопасное место. Если существует непосредственная угроза жизни или здоровью людей, звоните по номеру 112. Отдельно жителей просят проверить свои участки. По данным Управления охраны природы, медведи могут привлекать легкодоступные источники пищи. Поэтому мусор нужно держать в закрытых контейнерах, компост защищать от животных, а павшие фрукты и ягоды своевременно убирать. Также не стоит оставлять на улице корм для домашних животных и пищевые отходы. Такие меры помогают снизить вероятность того, что зверь снова приблизится к жилым домам. При неожиданной встрече специалисты советуют не паниковать и не бежать, как бы сложно это ни было. Нужно медленно отступать, оставляя животному возможность уйти и не пытаться самостоятельно его прогнать. Также не следует преследовать медведя на автомобиле. Есть такие желающие сфотографировать или заснять видео для социальных сетей. Не нужно особенно натравливать на него собак. Обо всех случаях появления животного в населенных пунктах еще раз хочу обратить ваше внимание. Жителей просят незамедлительно сообщать службам.

0: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Толмец, давай.
2: В этом месяце расцветай красотой. Ведь в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики, Издин, Клоран и Сенсилис. В хороших руках. Апотека.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
4: Включаем сниженные цены! С понедельника в Lidl! Coca-Cola Fantelli Sprite 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 мл 3,59. И туалетная бумага Grita 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того!
5: Радио СВХ Плюс представляет.
6: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
5: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
6: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.

0: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Во второй половине дня в западных и центральных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер умеренный, на побережье порывистый. Температура воздуха от 18 до 23. В Лепе и Вентспилсе 19-20. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге плюс 20-22 градуса.
1: Радио СВХ Плюс.

0: правительство будет наказывать вузы за плохих иностранных студентов. Собаки, напавшие на детей в Царникове, помещены в гостиницу для животных. Цены на сахар в мире резко выросли. В Риге час дня. Новости на СВХ+. В студии до 6 вечера. Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Коалиционные партии договорились поддержать более строгие наказания за организацию и поддержку нелегальной миграции, в том числе перевозку мигрантов, а также ряд мер по усилению надзора за гражданами третьих стран. За такие преступления сроки наказания будут увеличены до 12 лет лишения свободы. Предусмотрены также санкции для вузов, в которых будет слишком много приглашенных студентов, которым затем откажут в визах. Таким вузам могут временно запретить приглашать новых иностранных студентов. Правительство планирует установить тариф 300% на российские и белорусские грузы зерна и их обработку, а также разработать порядок выявления предположительно украденного украинского зерна. Премьер Андрис Кулбергс подчеркнул, что Латвия стремится добиться единой позиции стран Балтии, чтобы российское зерно не использовало порты всего региона. По этому вопросу он уже связался с премьер-министром Эстонии и планирует провести переговоры с главой правительства Литвы. Тот факт, что в Царникове собаки выбежали за пределы территории и напали на группу детсадовских детей, был стечением нескольких обстоятельств. К нам пришли рабочие ремонтировать канализацию, они случайно открыли ворота, которые не должны были быть открыты, и собаки убежали, пояснил владелец собак, предприниматель Ива Василевскис. По словам владельца собак, их привезли из России 4 года назад, они выросли с маленькими детьми, и до этого агрессии с их стороны не наблюдалось. После инцидента животных отвезли в гостиницу для собак в Байлт-Эзерсе. Обратно в Царникову они не вернутся. Напомню, собаки покусали 6 воспитанников детского сада и воспитателя. Прокурор потребовал приговорить прокремлевскую активистку из Резекне Полину Камлеву к 8 годам лишения свободы с пробационным надзором 3 года. Ее обвиняют в передаче около 43 евро на приобретение оборудования для подавления беспилотников, предназначенного для российских военнослужащих. По словам прокурора, сумма здесь не имеет значения. Наказание соразмерно совершенному преступному деянию и необходимо для защиты общественной безопасности, а также чтобы удержать других лиц от совершения новых преступных деяний. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке. Это политическое решение, и я принял его сознательно. Не хочу, чтобы должность генерального прокурора использовали в качестве инструмента политического противостояния, заявил Кравченко. На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в офисе генпрокурора. Замглавы департамента международного сотрудничества этого ведомства Сергея Кропиву обвинили в руководстве сетью, которая крышевала мошеннические колл-центры. Он был задержан. Сахар на мировом рынке быстро дорожает. Плохие погодные условия в странах Европейского Союза, Азии и Южной Америки существенно повлияют на его доступность и цену. В августе цены на сахар на мировом рынке подорожали более чем на 20%. Наибольшую угрозу для прогнозов создает течение Эль-Ниньо, которое в этом году существенно повлияло на климат. Бразилия, Индия и Таиланд вместе производят около 70% мирового сахара. Вызванная Эль-Ниньо засуха может существенно повлиять на урожай сахарного тростника. В Европе ситуация не лучше. Сильная засуха наблюдалась в главном сахарном регионе во Франции, где урожай будет на 20% ниже. Значительное снижение урожайности ожидается также в странах Бенилюкса, Чехии, Австрии и Словакии. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В Euronics вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Euronics. Смотрите на euronics.lv. СВХ плюс.
3: Все мы изначально чайники с

0: 9 минут. Всем отличного настроения, приятного аппетита. Сегодня 8 сентября, такой неофициальный, но очень приятный праздник под названием «День посиделок на кухне». И наш слушатель Сергей предположил, как выглядит наша кухня радиостанции СВХ+. Сереж, спасибо. Здесь мы все, у нас есть все. Здесь у нас есть и пирог, и печенье, и мед, и здесь такой коллаж. Все ведущие радиостанции СВХ+, и Диана Сауле, и Вова Вэл, и Дим Харов, и Алексей Новак. А вы, кстати, да, здесь Владимир Новодворский и Саша Буслаев. Я, а где Елена Провоторова, простите? Давайте быстро исправляйте картинку. Нет, шучу. На самом деле, спасибо. Очень приятно получать от вас такие весточки. Ну, а я еще раз хочу обратиться к водителям. Уважаемые, что ж вы так гоняете на машинах-то? Вот на прошлой неделе в Бауске был остановлен автомобиль BMW, водитель которого реально очень существенно превысил допустимую скорость. Это 3 сентября. Сотрудники госполиции заметили на улице Кална в Бауске автомобиль BMW, который двигался с необычно высокой для населенного пункта скоростью. В месте, где разрешенная скорость составляет 50 км в час, BMW двигалась со скоростью 110 км в час. То есть на сколько? 60 км в час превышение скорости. Конечно же, водителя остановили. Мужчина 79-го года рождения был за рулем, оштрафован на 360 евро и на полгода лишен прав. Вот и погонял. Кроме того, 6 сентября на дороге Кеково-Скайст-Калне был замечен автомобиль Volkswagen, который ехал уже со скоростью 158 км в час в месте, где разрешенная скорость составляет 90 км. Там уже сидел за рулем мужчина 1981 года рождения. Этого лихача оштрафовали на 720 евро, а прав лишили на 9 месяцев. И вот как вот, когда привычная жизнь, когда ты за рулем, когда тебе автомобиль необходим ежедневно, вдруг все, ты не имеешь права больше им управлять. Более того, платишь такие штрафы. Так что несколько раз подумайте перед тем, как нарушать скорость и вообще правила дорожного движения. Давайте будем внимательными за рулем.
1: СВХ плюс. Ты думал все понарошку,

засмотрелась на ваши опять фотографии. Наталья прислала урожай. Тут помидорчики, тут огурчики, тут тыква практически уже дозревшая. Какие вы молодцы! Это ж столько труда нужно приложить, чтобы все это вырастить. А потом для того, чтобы это все собрать. А потом для того, чтобы это все как-то, ну, реализовать. Или, как правильно сказать, кто-то там баночки закручивает, кто-то родственников просто угощает. Для кого-то это вообще бизнес. Почему и нет? Всем приятного аппетита. Ну и опять-таки мы переносимся на кухню радиостанции СВХ+. Сергей недавно сделал коллаж в связи с тем, что сегодня 8 сентября, день посиделок на кухне. И вот здесь весь коллектив радиостанции СВХ+. Не было Елены Провоторовой. И добавлена она на фото вместе с кружкой очень красивой. Да, спасибо, спасибо. Очень весело. Мы так и дружны, реально. Светлана спрашивает, а что с Владимиром Вэллом? Что-что? Человек отдыхает эту всю неделю. Давайте порадуемся за Володю. На будущий в понедельник он вернется в эфир. А пока каждое утро в нашем радиоэфире замечательная Диана Саулы, к которой также приходят и гости. Вот, например, завтра у нас театральная среда, и завтра в гости придет к нам Дана Бьорк. Вот, поэтому, уважаемые театралы, если, может быть, у вас есть какие-то вопросы, после 10 завтра, 9 сентября, у вас будет возможность их задать. Номер 25452525. А вообще номер 25452525 скоро я предложу вам использовать для того, чтобы попытаться выиграть билеты в кино. Дело в том, что на больших экранах уже можно посмотреть фильм «Вышка-2». И вот на это захватывающее кино у меня есть 2 билетика. Скоро условия, скоро задание, поэтому кто любит...

0: точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 13 часов 26 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.

0: СВК Плюс, Полина Кузьмина. Обороты дня, СВК
1: Плюс, твоя броня. Давайте устроим конкурс. Даниэль уже тут пишет: доброго дня, я обожаю такой жанр, это фильм «Вышка». Один я смотрел до самого конца с напряжением. Что ж, в итоге супер, понравилось. Да, «Вышка» была «Вышкой». «Вышка» была «Вышкой». Будет ли «Вышка 2» «Вышкой», как «Вышка 1», смогут узнать те, кто отправится в кино. Кто-то сможет туда попасть абсолютно бесплатно, потому что 2 билета на этот фильм у меня есть. И «Вышка 2», даже так скажу, как правильно называется этот фильм, «Вышка 2. Мертвая точка», «Fall to Dead Point». После смерти сестры Джакс Хантер пытается справиться с утратой и неожиданно сближается с ее смелой подругой Люс. Вместе они отправляются в Таиланд, где решаются пройти опасный маршрут на горе Кван. Но путешествие превращается в борьбу за выживание, когда девушки оказываются в ловушке над пропастью. Фильм на английском языке, субтитры на латышском и русском языках, в кино «Аполло». Вот 2 билетика у меня есть. Как можно выиграть эти билеты? Если вы хотите, конечно. Я проиграю сейчас звук. Звук будет, знаете, какой? Из очень известного фильма. Зарубежного, сразу вот так вот подскажу, да? Из очень известного фильма. Один из героев вот это произносит. Мне кажется, что задание несложное на сегодня. Вам надо будет на номер 25452525 написать мне, из какого фильма этот проигранный мною сейчас звук. Итак, внимание, готовы? Давайте послушаем.
2: Моя прелесть.
1: Тут еще много разных моих прелестей.
2: Прелесть.
1: Каждый раз моя прелесть звучит.
3: Прелесть. Пишите. СВХ Плюс.

0: которые радиостанцию СВХ Плюс поймали благодаря интернету, интернет-трансляции, поэтому есть у нас небольшая временная такая задержка. Вы знаете, впервые, по-моему, в моей практике, сколько вот я здесь присутствую на волне 105.7, такое, что все ответы правильные. Вот вообще ни одного неправильного ответа. Игорь написал, правда, «Сумерки», но, может быть, это он так с иронией. От Игоря можно ждать все, что угодно. Конечно же, это всем известная фраза «Моя прелесть», да.
1: «Моя прелесть, моя прелесть».
0: «Властелин колец».
1: «Моя прелесть, моя прелесть, моя прелесть».
2: «Моя прелесть,
1: моя прелесть,
2: моя прелесть, моя прелесть».
0: Культовая цитата из легендарной фэнтези вселенной «Властелин колец». Существо по имени Голлум назвало кольцо всевластия. Ну и вообще сейчас вот это вот выражение «моя прелесть» реально используется часто, ну, обращение и к вещам, и к еде, и к хобби, и к любимым людям, ласково обращаясь, можно даже к коту или псу, «моя прелесть». И вот наш слушатель Даниэль тоже записал голосовое.
3: Доброго дня и хорошего эфира. Это же легендарная фраза «моя прелесть». Я как услышал, это вот повседневно же вырывается. И в семье также «моя прелесть». Ну, конечно же, это «Властелин колец», правильно? «Хоббиты». Моментально сразу. Оп.
0: Да. Спасибо, Даниэль, вам большое. Да, легендарный фильм. А интересно, вот тоже там же «моя прелесть». Это «моя прелесть» здесь, «моя прелесть». Можно тоже с разной интонацией это говорить. Так, очень-очень много верных ответов. Очень много. Они все правильные, они все верные. Сегодня очень вы активно участвуете. Огромное вам спасибо. Поэтому мне необходимо время для того, чтобы сочетать все правильные ответы и уже определить, кому же достанутся два пригласительных билета. Напомню, что сегодня мы разыгрываем два билета на фильм «Вышка 2. Мертвая точка» в кино «Аполло».
4: СВХ+.

0: Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Ничего не бойся! Давайте подведем итоги конкурса. Сегодня очень много правильных и верных ответов. Вот наш радиослушатель Wolf Dog, так вот у него ник, спросил, кому билеты, кто первый написал. Нет, я рандомайзер запустила, потому что есть те из наших слушателей, кто ловит радиостанцию СВХ Плюс благодаря интернет-трансляции, там поэтому задержка, и как-то кто первый несправедливо, потому что они нас как-то слушают чуть попозже, и, может быть, они в данный момент были первыми. Итак, кстати, здесь тоже еще очень смешное пришло от Андрея из Баварии. А я и не смотрел «Властелин колец», но чувствую все равно себя прелестью. Да, Андрей, ну есть люди, кто не смотрел «Властелин колец». В конце концов, есть люди, кто никогда не смотрел «Звездные войны». Есть даже люди, кто никогда не смотрел «Игру престолов» и «Гарри Поттера». Есть и такие люди, кто не смотрел. И что в этом такого? Таких, мне кажется, достаточно много. Итак, правильных ответов было 67. Я запустила рандомайзер случайных чисел, сгенерировала случайное число от 1 до 67. Это число показалось мне 51. И вот я тут отсчитывала, пока музыка, реклама звучала. И да, отсчитывалась. Итак, тоже у нас получает два билета на фильм «Вышка 2». Два билета на фильм «Вышка 2» получает Анастасия. Получает Анастасия. Попробую набрать Анастасии. Ну, даже если не дозвонюсь, в любом случае Анастасия пойдет в кино. Но, может, мы услышим голос Анастасии. Анастасия, ваш номер телефона заканчивается на 242. Алло.
2: Алло. Алло, да.
1: Я вас поздравляю, Анастасия. Вы выиграли в конкурсе.
2: Спасибо.
1: Так, ну вы достаточно быстро написали «Властелин колец». Вы-то смотрели «Властелина»?
2: Я смотрела, да, очень давно.
1: Это, по-моему, вообще начало 2000-х, наверное, 2002 год, может, чуть позже.
2: Да, я тоже боюсь. Эта фраза, наверное, запомнилась мне полностью, да.
1: Но благодаря этой фразе вы тоже наш прелесть, сегодня наша победительница. Я вас поздравляю, совсем скоро пришлю вам билеты. Рад за вас.
2: Хорошо, спасибо большое. Подняли настроение, улыбнула.
1: Спасибо. Так, ну, а всех я также приглашаю в кино, кто любит жанр такого триллера, где нервы щекотят, щекочат, или как, в общем, если честно, боюсь все время такое смотреть, но тем не менее, фильм популярен был «Вышка 1», и вот «Вышка 2», «Мертвая точка», «Fall to Dead Point», пожалуйста, в «Аполло кино».

0: на более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
1: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
2: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: По вторым воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

Давно в рамках задания, где можно было выиграть билеты в кино, прозвучала цитата из «Властелина колец. Моя прелесть». Кто-то не смотрел «Властелин колец». Вот Андрей написал, что я не смотрела, чувствую себя все равно прелесть, и вы такое есть. Дальше посыпались на мою реплику о том, что есть люди, кто не смотрел «Звездные войны» и «Игру престолов», и «Гарри Поттера», и так далее. Вот Владислав пишет: «Не смотрел это все. Еще «Титаник» не смотрел, зато читал «Властелина» два раза. Во. Андрей пишет: я никогда не смотрел «Игру престолов» и «Гарри Поттера». Да, я существую. Арсений пишет: я не смотрел ни одной серии «Звездных войн». Я есть такой. И Николай пишет: я не смотрел ни «Властелина колец», ни «Матрицы». И Светлана пишет, что не смотрела ни «Властелина колец», ни «Звездных войн», зато знаю наизусть все серии «Секса в большом городе». Супер! Ну, кому что, кому какой жанр больше нравится. 13 часов 56 минут. Впереди у нас новости. Владимир Новодворский. Узнаем, что там произошло в нашей стране и в мире. И встретимся сразу после них. Оставайтесь с нами.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью небольшие дожди по западным и центральным районам. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 11 до плюс 16. Завтра днем небольшие дожди местами по западным и центральным районам. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 26 градусов. Венспилсе и Лепое 19-21. Даугавпилсе и Резекне солнечно до 25. В Риге дождь возможен только с самого утра и 24-26 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Уровень знаний в латвийских школах катастрофически снизился. Фермеры могут подавать заявки на компенсацию потерь от бури. На Таллинском шоссе возле Салацгривы блокировано движение транспорта. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: По информации госполиции, сегодня незадолго до полудня на шоссе Рига-Айнажи возле Салацгривы столкнулись два грузовых автомобиля. Пострадали два человека, водители автомобилей, которые были доставлены в больницу. Движение по трассе блокировано в обоих направлениях. Водителей призывают ехать в объезд. Знания латвийских школьников за последние 10 лет значительно ухудшились, особенно навыки чтения. Таковы последние данные Организации экономического сотрудничества и развития в Европе. В рамках исследования 15-летние учащиеся выполняли задания по математике, чтению и естественным наукам, а также компьютерной грамотности. 41% учащихся не достигли минимального уровня читательской грамотности. А высшего уровня достигли лишь 2,5% школьников. По сравнению с 2015 годом средний результат латвийских школьников по чтению снизился на 51 балл, по естественным наукам на 17 баллов, а по математике на 23 балла. В то же время средний результат латвийских школьников по компьютерной грамотности превышает средний показатель по Европе. Латвийская торгово-промышленная палата призывает правительство не отказываться от планов введения

0: централизованного экзамена по естественным наукам в 9 классе. Учитывая растущий спрос на специалистов в сфере естественных и точных наук, введение централизованного экзамена является необходимым условием для развития образованного и конкурентоспособного общества, а также экономического развития Латвии, говорится в заявлении торгово-промышленной камеры. Годовая инфляция в августе составила 3,2%. Это официальные данные Центрального управления статистики. По сравнению с июлем за месяц цены выросли на 0,3%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,2%. Снижение цен в основном связано с поступлением нового урожая и снижением НДС на отдельные группы товаров. Подорожали транспортные расходы, энергоресурсы и коммунальные услуги. Министерство земледелия Латвии призывает фермеров отправлять заявки о пострадавших от дождей площадях, используя электронную систему подачи заявок службы поддержки села. О площадях, пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств, необходимо сообщить в течение 2 недель после выявления ущерба, используя эту систему или мобильное приложение службы поддержки села, через которое также необходимо предоставить фотографии. Такой порядок позволяет получить поддержку также в ситуациях, когда из-за ущерба, вызванного погодными условиями, невозможно выполнить первоначально установленные обязательства, поясняет в министерстве. Коалиционные партии договорились поддержать более строгие наказания за организацию и поддержку нелегальной миграции, в том числе перевозку мигрантов, а также ряд мер по усилению надзора за гражданами третьих стран. За такие преступления сроки наказания будут увеличены до 12 лет лишения свободы. Предусмотрены также санкции для вузов, в которых будет слишком много приглашенных студентов, которым откажут в визах. Таким вузам могут временно запретить приглашать новых иностранных студентов. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: Еще раз привет, всем прекрасного настроения, приятного аппетита. Может быть, кто-то только сейчас отправился на обеденный перерыв. 14 часов и 8 минут, еще час мы с вами общаемся. Ну а потом здесь в студии появится Дим Харов. Напомню, что программа «Хорошие новости» — это и «Хорошие новости», это и ваше поздравление, номер 2545-2525. И, кстати, тут и Дим Харов, тут и Алексей Новак, тут и Елена Провоторова, Владимир Новодворский, Владимир Вэл, Диана Сауле, Александр Буслаев, я сижу тут, и Эдгар Сторм, вот еще тут тоже добавлен на общий коллаж. Кто только к нам присоединился, не понимает, о чем я. Сегодня среди разных праздников есть и праздник очень такой приятный. Можете его отметить либо с коллективом, либо дома. 8 сентября посиделки на кухне, день посиделок на кухне. И вот наш постоянный радиослушатель Сергей создал коллаж, предположив, как бы выглядела кухня радиостанции СВХ+. Хорошее радио с хорошими людьми. Это правда. Добрые люди ярче эфира. Это точно. Радио объединяет людей. Здесь тоже я поставлю восклицательный знак. Вкусные разговоры о главном. Очень приятно. Вам спасибо за поздравления. Может быть, выложим в наши социальные сети, на которые призываю подписываться абсолютно всех. Подписывайтесь на наш Инстаграм, на наш Фейсбук, ловите нас в Ютубе, в ТикТоке. Ну вот в Ютубе, кстати, можно посмотреть те интервью и встречи, которые вы пропустили по какой-то причине. А ведь к нам разные гости приходят интересные. Здесь также вот из нового спортивные новости этой недели. Спортивная неделя от нашего замечательного Анатолия Крейпанса, спортивного обозревателя и журналиста, который знает абсолютно все о спорте. Здесь вот можно послушать его прогнозы.
1: Мужская сборная Латвии по волейболу. В финале Кубка Латвии по футболу второй год подряд встретятся.
0: Ну вот заходите, смотрите, слушайте все это в хорошем качестве. А также можно посмотреть, как происходила встреча Владимира Вэлла и Заура Джавадова. Пока что не в ринге, пока что здесь в студии. Но кто знает, наш Вова Вэлл тоже активно занимается спортом и себе там накачал. Что он накачал себе? Много чего накачал там у него с мышцами. Все в порядке. Ну и здесь вот ведь совсем скоро состоится данная встреча Заура Джавадова и Кристопа Зиле. Все это будет в рамках мероприятия «Базара 0 Fight Club», который уже в четвертый раз будет организован 12 сентября. Вы туда, конечно, тоже приглашаетесь. Здесь также можно, например, посмотреть и какие-то закулисья радиостанции СВХ+. В общем, пересказывать, что можно посмотреть, мне кажется, это дело такое неблагодарное. Лучше зайти и все своими глазами посмотреть. Добро пожаловать к нам в социальные сети.

наших радиослушателей. Достаточная армия тех, кто не смотрел ни «Звездные войны» никогда, ни «Властелина колец», ни даже «Титаника». Я уже молчу про такие культовые сериалы современности, как «Игра престолов», «Игра в кальмара» и другие. Вот написала нам Наталья: «Ничего не смотрела и хорошо себя чувствую». Влад тоже пишет: «Я не смотрел ничего из вышеперечисленного, и у меня даже нет Фейсбука». Влад, ну, учитывая, я еще хотела спросить, может, у вас даже кнопочный телефон, но учитывая, что вы нам написали на WhatsApp, то смартфон явно у вас есть. Хотя, может быть, вы нам пишете с компьютера. Мне кажется, в последнее время все уже устали от этих гаджетов. Иногда хотелось бы перейти на простые телефоны, но нет, наверное, было бы не так интересно. А не так оперативно можно было бы получить информацию. Вот, кстати, насчет того, что сейчас смотрит весь мир, стриминговые платформы почитали, какие сериалы стали настоящими мировыми хитами. Итак, абсолютный чемпион Netflix — это «Игра в кальмара». Первый сезон посмотрели более 265 миллионов раз, 265 миллионов, обалдеть. Второй сезон тоже «Игры в кальмара» набрал почти 193 миллиона просмотров. Третий – почти 146 миллионов. Причем суммарно только первые два сезона собрали почти 600 миллионов просмотров. Но и есть еще один серьезный конкурент – это «Wednesday». Первый сезон стал одним из главных английских хитов Netflix, второй также стремительно ворвался в мировые рейтинги. В списке также самых популярных сериалов Stranger Things, «Очень странные дела», «Бриджертоны», «Монстр. История Джеффри Дамера», «Бумажный дом» и «Люпен». А вот с фильмами здесь ситуация другая. Здесь меряют как бы не просмотрами, а мировыми кассовыми сборами. И здесь уже десятилетиями в гонке лидирует «Аватар», «Мстители. Финал», «Титаник», есть и «Звездные войны». В общем, вот так. Ну да, если говорить о фильмах, какие-то культовые не смотрел, что уж про сериалы. Здесь вот сразу понеслись сообщения. Вот Екатерина пишет: «Я тоже не смотрела ни «Игру в кальмарах», а что такое «Wednesday» вообще не знаю». Среда. Ладно. 4 часов и 21 минута. Всем прекрасного настроения.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Наш радиослушатель Николай прислал фотографию Nokia, ну, может быть, это 5110 или 3110, не помню, как точно называется эта модель, но написал, что какое-то время походил с кнопочным телефоном, правда, смартфон тоже у меня был рядом для социальных сетей, WhatsApp'ов и вайберов разных, но мне было по кайфу. Ну да, мне тоже теперь захотелось в змейку поиграть благодаря этой ностальгии. А Евгений прислал такие смарт-часы 3310. Спасибо, Даниэль меня поправил, да. А, так, Евгений прислал такие смарт-часы. Я тоже никогда такого не видела. Это как вот, ну, смарт-часы. Их открываешь, а внутри наушники. Вы представляете? И вот они, это вот обычно наушники в отдельном кейсе у меня, которые я подзаряжаю, а здесь два в одном. Евгений, правильно поняла, какие у вас часы? Смотри, Полина, какие у меня интересные часы, пишет Евгений, прислал фотографию. Также Евгений написал, что не смотрел «Аватара», последнюю часть. И, кстати, ради первого «Аватара» купил 3D-телевизор в 2013 году, тоже пишет Евгений. А, кстати, насчет «Аватара», «Аватар» — вот это первая часть, которая вышла в 2000, по-моему... Я не буду сейчас путаться с годами, но это был первый и последний фильм, который я лично посмотрела в 3D-формате в кинотеатре. Потому что ведь тогда был такой бум просто 3D-кино благодаря Джеймсу Кэмерону. И тогда он специально разрабатывал технологию съемки, чтобы объемный вот этот эффект был максимально реалистичным. У меня там в начале фильма закружилась голова. Потом, так как было очень сложно достать билеты, был такой ажиотаж, я вообще сидела где-то на первом ряду и без уже 3D, а вот этого всего у меня в голове был полный «Аватар». Но, тем не менее, впечатления, конечно, были колоссальные, съемки потрясающие, мне очень понравилось. Но почему-то после этого так ни разу и не была в кино на 3D-фильмах. Я не знаю, они сейчас популярны. По-моему, больше вот это IMAX, да, когда разрешение такое туда ходят. Но, может быть, сходить и нужно. Это как такого рода развлечение. Вот. Еще одна информация из разряда, не то что фантастики, я так понимаю, девчонки, все с нами в порядке. Кажется, наступило бабье лето. Прогноз на среду, 9 сентября. Ночью обещают, правда, небольшие дожди, но по западным и центральным районам ветер слабый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16. Завтра днем тоже небольшие дожди местами лишь. Температура воздуха по стране до плюс 26 градусов. Представляете, в Вентспилсе и Лепое плюс 19-21. В Даугавпилсе и Резекне солнышко и до плюс 25. Настоящее лето. В Риге дождик возможен только с утра. И завтра тоже. Сандали доставайте обратно. Завтра плюс 24, плюс 26.

0: только для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Запрошу.

0: 8 сентября на календаре. Всем отличного настроения. Начался и стартовал новый учебный год. И вот я тут новость одну зачиталась, даже засиделась. У латвийских школьников, похоже, есть проблемы не только с домашними заданиями, но и с вниманием. Новые результаты международного исследования PISA показывают, что за последние 10 лет знания школьников в Латвии заметно ухудшились, особенно читательская грамотность. Тут цифры довольно красноречивые. С 2015 года результат по чтению упал на 51 балл. Сейчас латвийские подростки в среднем набирают 430 баллов, тогда как средний показатель по странам Евросоюза 461. Самое интересное, 41% школьников не дотягивает даже до минимального уровня. То есть прочитать текст — это как бы еще полдела. Главное вообще понять, что там написано без искусственного интеллекта. Всего 2,6% участников показали самый высокий уровень читательских навыков. Математика, естественные науки тоже, я смотрю, просели. За 10 лет результаты снизились на 23,17 баллов соответственно. Но не все так печально и плохо. Есть и повод для гордости. Когда дело доходит до компьютеров, латвийские школьники чувствуют себя гораздо увереннее. В задачах в цифровой среде они набрали 507 баллов. Это выше среднего результата Евросоюза, который составляет 500. Вот, представляете, молодцы какие. Исследователи говорят, что проблема с чтением может быть связана со способностью концентрироваться и удерживать внимание. И, судя по данным, начинать тренировать это внимание нужно еще в начальной школе. Всего в данном исследовании участвовали почти 7 тысяч школьников из 268 школ. Ну, вот такая вот статистика. Но, правда, хотя бы есть что-то и позитивное. Так что еще раз поздравляю с новым учебным годом и школьников, и родителей.
1: СВХ+.

часов и 46 минут. Мое эфирное время подходит к своему завершению, но есть некоторые моменты, на которые еще хочется обратить внимание. Вот, во-первых, тут скорректировали немного прогноз погоды синоптики. Завтра обещают даже не до плюс 26, а до плюс 27 градусов на юге и юго-востоке страны. В Латгале и Селии ожидается преимущественно сухая солнечная погода. На остальной территории страны будет преобладать переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и, возможно, грозы. Ветер слабый, порывы на побережье только до 14 метров в секунду. Ночью с утра плюс 11-17, а вот уже завтра днем до плюс 27. В Риге дождик возможен только с утра. Еще один такой вот у меня даже не вопрос, а просьба. Наталья написала, задала такой вопрос. Может быть, кто-то из вас, дорогие автоводители, сейчас где-то в районе шоссе Рига-Айнаже. Дело в том, что возле Салацгривы еще в 11 часов и 40 минут сегодня столкнулись два грузовых автомобиля. Мы об этом рассказывали. Там, к сожалению, пострадали два человека. И их доставили с места происшествия в больницу, а движение по трассе было блокировано в обоих направлениях. И вот водителей призывали ехать в объезд. И, собственно, Наталья интересуется, может быть, вот вы там находитесь где-то рядом, там все еще блокировано это движение, все еще надо в объезд, или уже открыли это движение. Может быть, если вы располагаете информацией, 25-45-25-25, напишите, пожалуйста. Вообще используйте этот номер для чего хотите, для общения с нами, и дорожная информация, и участие в конкурсах, и, конечно, ваше поздравление. Уже скоро здесь в студии появится Дим Харов. После 15 часов, после новостей, программа «Хорошие новости». Я желаю своему коллеге классного эфира, а с вами я прощаюсь до завтра. Завтра у нас уже так называемый экватор недели, среда. Всего вам самого доброго. После 11 здесь, в эфире радиостанции «Суха плюс», буду вас ждать.

0: «Ригафуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Ригафуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: Rīga kustībām priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk rīga.lv.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
2: СВХ плюс.

0: Этой ночью небольшие дожди по западным и центральным районам. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 11 до плюс 16. Завтра днем небольшие дожди возможны местами по западным и центральным районам. Температура воздуха от плюс 20 до 26 градусов. Венспилсе, Лиепае 19-21. В Даугавпилсе, Резекне солнечно до 25. В Риге дождь возможен только с самого утра и плюс 24-26 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Уровень знаний латвийских школьников катастрофически снизился. ЕС не позволяет вводить пошлины на транзитные грузы. Это пиар. На латвийском шоссе возле Салазгривы блокировано транспортное сообщение. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: По информации госполиции, сегодня незадолго до полудня на шоссе Рига-Айнаж возле Салазгривы столкнулись два грузовых автомобиля. Пострадали два человека, водители автомобилей, которые были доставлены в больницу. Движение по трассе блокировано в обеих направлениях. Водителей призывают ехать в объезд. Знания латвийских школьников за последние 10 лет значительно ухудшились, особенно навыки чтения. Таковы последние данные Организации экономического сотрудничества и развития в Европе. В рамках исследования 15-летние учащиеся выполняли задания по математике, чтению и естественным наукам, а также компьютерной грамотности. 41% учащихся не достигли минимального уровня читательской грамотности, а высшего уровня достигли лишь 2,5% школьников. По сравнению с 2015 годом средний результат латвийских школьников по чтению снизился на 51 балл, по естественным наукам на 17 баллов, а по математике на 23 балла. В то же время средний результат латвийских школьников по компьютерной грамотности превышает средний показатель по Европе. Комментируя планы правительства Латвии установить 300-процентную пошлину на зерновые грузы из России и Беларуси и их переработку, министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Мажейка заявил, что такую пошлину нельзя применять транзитным грузом, поскольку это не допускается правилами Европейского Союза. Мажейка допустил, что это либо латвийская пиар-компания, либо результат недостатка знаний. Следует различать, пошлина в размере 300% вероятно относится к зерну, которое будет ввозиться в Латвию для переработки и останется в стране. В этом случае у нас проблем нет, поскольку Литва запретила любой импорт зерна из России, заявил литовский министр. Министерство земледелия Латвии призывает фермеров отправлять заявки о пострадавших от дождей площадях, используя электронную систему подачи заявок службы поддержки села. О площадях, пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств, необходимо сообщить в течение 2 недель после выявления ущерба, используя эту систему или мобильное приложение службы поддержки села, через которое также необходимо предоставить фотографии. Такой порядок позволяет получить поддержку также в ситуациях, когда из-за ущерба, вызванного погодными условиями, невозможно выполнить первоначально установленные обязательства, поясняет в министерстве. Годовая инфляция в августе составила 3,2%. Это официальные данные Центрального управления статистики. По сравнению с июлем, за месяц цены выросли на 0,3%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,2%. Снижение цен в основном связано с поступлением нового урожая в магазины и снижением НДС на отдельные группы товаров. Подорожали транспортные расходы, энергоресурсы и коммунальные услуги. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: есть для вас хорошие новости.
1: Хорошие новости вместе с Димом Харовым.
2: Прекрасно, когда человек приходит и говорит, а у меня для вас есть хорошие новости. Правда же? Правда же? И самому человеку классно, и тому, кому он это говорит. Ну-ка. Сразу так вот внимание привлекается. Правда ведь? Какая там у вас хорошая новость? Повезло мне с работой. Да! Это тоже хорошая новость для меня, так уж точно. Здравствуйте, подруги и други мои. Меня зовут Дим Харов. У меня действительно есть для вас хорошие новости. Я вам буду их рассказывать на протяжении этого часа. Вы тоже, пожалуйста, рассказывайте свои хорошие новости. Особенно рассказывайте про тех, у кого сегодня праздник. Поздравляйте их, дарите песни. Если у вас лично сегодня праздник, напишите мне. Я вас поздравлю от души. И какую-нибудь песенку из нашего формата вам подарю обязательно. Можем, кстати, по поводу песен попереписываться. Запросто. Запросто. На все ваши вопросы отвечу с удовольствием. 25-45-25-25. Вот на этот номер можете отсылать свои смски, ватсапки, телеграмки. Плюс собачка radio.svh.lv. Это наш адрес электронный. Милости просим. Мы открыты для ваших хороших новостей. А вообще сегодня вторник, 8 сентября 2026 года. И надо сказать, что сегодня довольно любопытный денек. День посиделок на кухне. Мне уже показала моя коллега Полина, как наш радиослушатель Сергей. Вот, не без помощи искусственного интеллекта всех работников Радио СВХ Плюс нарисовал как раз-таки за посиделками на кухне. Смотрю, Сережа, радуюсь. Молодец, зачет. Вы молодец. Вот. Что дальше у нас? Сегодня у нас с вами Международный день грамотности, между прочим. Про это мы еще поговорим по ходу нашего сегодняшнего эфира. Сегодня день извинений, так что если вы вдруг накосячили где-то, вот как раз-таки можете сегодня воспользоваться и начать с того, что сегодня день извинений. Всемирный день физиотерапии сегодня, день специалиста по физической реабилитации. Низкий поклон всем физиотерапевтам. Спасибо огромное за ваш труд. Спасибо. Вот, что у нас с вами сегодня? День ускорения свободного падения, между прочим. Желаю вам сегодня не испытать это, если у вас на то нет какой-то причины. Вот, ну, допустим, вы парашютист или парашютистка. И решили именно сегодня, вот, в честь дня ускорения свободного падения, его испытать. Вот, пожалуйста. Международный день солидарности журналистов сегодня и Всемирный день амперсанды сегодня. Знаете, что такое амперсанд? Вы точно знаете, а вы точно видели. Амперсанд — это такой значок, который заменяет союз «и». Да? Амперсант он называется. Помимо этого, давайте поздравлять. Наталья сегодня по православным традициям отмечает свои именины. Илга по латышским традициям сегодня отмечает свои именины. Поздравляем. Вот, кстати, про Илгу. Сейчас мы вам и расскажем одну совершенно замечательную историю. Добрый день. Если возможно, хочу поздравить Илгу, вашу постоянную слушательницу. С днем имени. Пожелать ей счастья и здоровья. Пожалуйста, поставьте песню «Бель». Яна, дорогая Илга, поздравляет вас. Мы, радиостанция СВХ Плюс, вас также поздравляем. Очень рады, что вы являетесь нашей постоянной радиослушательницей. Здоровья, счастья, позитива, удачи и красивой музыки. Обнимаю. С именинами.

0: каждый будний день. В это время хорошие новости.
1: Получается так, что в программе «Хорошие новости» я зачитываю всякие там гастрономические новости, вот. Но такую вкусную новость я не читал давно. Вот, если вы не пообедали, я вас предупреждаю, слюни потекут. Даже у тех, кто пообедал, тоже, возможно, слюни потекут. Огромное спасибо Алене, нашей радиослушнице, которая прислала вот эту, причем актуальнейшую совершенно новость. Сегодня, 8

стоимость участия в этом эксклюзивном гастрономическом событии составила 150 евро с человека. Часть вырученных средств пойдет на благотворительность, а часть этих средств, соответственно, будет вот этот вот гурманский праздник. Сглотнулся. Ну, и позволю себе прочитать, что будут сегодня вечером, насколько понимаю, да, 8 сентября, вот употреблять вот эти счастливчики, кто потратил 150 евро. Я позволю себе, простите, пожалуйста, но это просто песня. Я вообще люблю, как звучит итальянский язык. А когда это еще какая-то вкуснятина, это вообще просто сказка. Итак, закуска. Томатный велюте с хрустящими овощами и креветками от ассоциации бла-бла-бла-бла-бла-бла. По-итальянски читать не буду. Это была закуска. Первое блюдо. Авторский суп минестра из смешанной пасты со скальной рыбой от приглашенного шеф-повара Дженаро Эспозито, обладателя, между прочим, двух звезд Мишлен. Второе блюдо. Традиционное мясо буэбьянко с персиками и трюфелем от объединения шеф-то-шеф Эмилия бла-бла-бла-бла-бла-бла. Десерт. Сладкая композиция золота низины от Международной школы итальянской кухни. Плюс к этому все блюда сопровождаются эксклюзивными видами, тоже там от какой-то накрученной ассоциации. Вот смотрю я на все на это, и уже не так и много 150 евро. Уже не так и много. Плюс к этому еще совершенно замечательный бонус. Приятным дополнением для участников станет персонализированная памятная тарелка, которую каждый гость может унести с собой в качестве сувенира. А? Ну, красота! Вкуснятина, благотворительность, тарелка, да еще историческое событие. Да плюс там еще все эти вот мишленовские повара для вас расстараются. Плюс вина эксклюзивно. Спасибо большое, Аленочка, за эту вкуснейшую новость. А так, нам написала бригада «Вечного солнца». Привет, Дим, шлет тебе бригада. Бригаде привет. У нас хорошие новости. Закидываем блоки на стеллажи. Молодцы, молодцы. Только не уроните, пожалуйста. Ну, вы справитесь, я же знаю. В поддержку нашим трудам поставь песню «Цоя». Это замечательная, опять-таки, актуальная песенка. Давайте послушаем. Виктор Цой, группа «Кино». «Красно-желтые дни».

0: точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 15 часов 32 минуты.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.

школу, там классно. Тебе понравится все, с первого до последнего класса. Пришло время, дали портфель, надели форму, отправили к 8 утра в школу. Я пришел, смотрю, что-то как-то все не по приколу. Грязные тряпки, сменка, четверть, подъем в 7 утра, училки, столовка, физра, литра. И вот это все друг за другом, день за днем, день за днем. Я думаю, что-то школа как-то ни о чем. Песня ни о чем. Песня ни о чем. Песня ни о чем. Потом был универ, хороший, престижный, старый. И понеслось друг за другом. Семестры, сессии, пары, пары. Ну хорошо я учился, получил даже красный диплом. Но так, если подумать, и диплом ни о чем. Песня ни о чем. Познакомился с девочкой, с хорошей семьи, хорошая фигура. Машину водила ровно, готовила вкусно, как-то сама не дура. И хорошо мы даже пожили с ней на съемной квартире вдвоем. Но как-то с утра просыпаюсь, смотрю, ни о чем.

все как-то ни о чем. Песня ни о чем. Поехали мы как-то с женой на Мальдивы. Просто она замучила меня, говорит: поехали, там красиво, там красиво. Приехали, а она опять: чё, говорит, у тебя все время морда кирпичом? Да я не знаю, блин. Просто эти Мальдивы.

встану у рая ворот. Бог выйдет мне навстречу, скажет: «Ну чё?» Я в ответ открою рот. Буду просить у Бога: «Дай пожить немного, дай пожить еще немного». А он посмотрит на меня вот так, скажет: «Нет, так не пойдет. Оглянись назад, ну что ты сделала там, ну так, по чесноку. Боюсь, я тебе здесь ничем помочь не смогу». Я буду говорить: «Ну как же, неужели я хуже всех?» А он пожмет своим белым плечом, скажет: «Нет, ты нормальный чувак, ну как-то ни о чем».

0: И вот я прихожу домой, падаю в кресло усталый. Выключаю свет, включаю радио. Любимое, никакое попало. Хочется послушать что-то приятное, для души, не резкое. А там по радио какой-то Кураевский. Если этих придурков так и дальше будут на радио пускать, так далеко не уйдем. Ладно бы песня была хорошая, а то и песня ни о чем. Песня ни о чем. Песня ни о чем. Морда кирпичом.
1: Ни о чем от Василия Уриевского мы сыграли по просьбе нашего радиослушателя Евгения. Движемся дальше. Кстати, если вы хотите, чтобы и по вашей просьбе какая-то песня прозвучала в эфире Радио СВХ Плюс в программе «Хорошие новости», пишите к нам сюда на Радио СВХ Плюс до 16:00. А я пока вам вот какую новость расскажу про осла Хэнка, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. Дженнифер Джи из Америки 5 лет назад купила осла и назвала его Хэнк. Дама сразу отметила, что ее питомец очень общителен, обожает всех доставать, в хорошем смысле этого слова. Но она также не смогла не заметить отличительную особенность внешности своего любимца, его невероятно длинные уши. Впрочем, у ослов и так длинные уши, но у Хэнка они были какими-то особенными. И подумала Дженнифер, а давай-ка я измерю все это дело и отправлю в Книгу рекордов Гиннесса. Сказано, сделано. 43,5 сантиметра уши длиной у осла Хэнка из Америки. Представьте себе. Вот, и он попал, благодаря своим ушам, в Книгу рекордов Гиннесса. В честь такого события ослу устроили праздник с обнимашками, угощениями и даже памятными футболками с его изображением. Возьмите, если у вас есть рулетка или линейка под рукой, отмерьте 43,5 сантиметра. Вот такие уши у осла Хэнка. Наш радиослушатель Даниэль попросил, чтобы мы сыграли песенку группы Би-2 «Незлимых ангелов». Для вас, дорогой Даниэль, звучит эта песня.
2: Радио СВХ+.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Cintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Радио СВХ Плюс представляет.
6: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
5: Звони в студию, отвечай на вопрос дня и, возможно, именно ты раскрутишь
6: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО – новейшие технологии для более чистого автомобиля.
7: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь к
8: СВХ плюс.

0: Хорошие новости с Димом Харровым продолжаются.
1: Сегодня Международный день грамотности, о чем мы, кстати, сегодня еще поговорим с вами сегодня. Но, коль уж заговорили о грамотности, давайте вот такую хорошую новость расскажу. Слово «Шумахер». «Шумахер», образованное от фамилии семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, включили в орфографический словарь русского языка. В народе «Шумахером» называют гонщика, человек, который предпочитает быструю езду. И сейчас официально это слово внесено в словарь, и его можно будет писать с маленькой буквы, между прочим. Вот, да, какая замечательная, как мне кажется, новость. Михаэль Шумахер 7 раз становился чемпионом Формулы-1. По числу титулов он делит рекорд с британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном. В 2013 году Шумахер, к сожалению, получил серьезнейшую травму, когда катался на лыжах, на горных лыжах в французских Альпах. Сейчас он продолжает восстанавливаться после несчастного случая. Давайте пожелаем ему всяческих успехов. Но еще одно слово появилось в орфографическом словаре русского языка. Это слово «Шумахер». Светлана, наша радиослушательница, она написала: «Дим, добрый день. Очень хочется доброго, вечного, милого. Если можно, поставьте, пожалуйста, песню группы «Метроль» «Такие девчонки». Как мне кажется, очень прелестное вот описание этой песни. Думаю, что Илье Лагутенко бы очень понравилось. Добрая, вечная, милая песня. Сразу же после рекламы мы ее послушаем. Наговорились, Светочка?
2: Kotu iesāktu ar 10,000 eiro. Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni. Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. Augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
3: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, корзины и коробки, постельное белье, шторы, полотенца, матрасы и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
4: Та да сценас! Вейкало стоп! Тикай три из диенас!
5: Но с 7 до 9 сентября Арман стоп карты. Doktora Dasa Rīgas Miesnieks Ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Франсис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на «Базара 0.Live». С промокодом СВХ получи скидку 25%.

0: бочонки, а нам оставаться.
1: Чудесная песня, чудесная. А чудесную я только что получил ватсапку. Добрый день, Дима. Это ваши постоянные слушатели из Люксембурга. Нашей веселой компании. Мы сейчас в пути из отпуска во французской Каталонии. Наслаждаемся видами региона Рюзельон. И слушаем ваше радио. До дома еще почти 900 километров, но в хорошей компании. Время летит незаметно. Поставьте для нас, пожалуйста, песенку «Моя Мишель Курточка». Спасибо огромное. Привет от всех нас. Дима, Оля, Вова, Валентина, наши друзья Аня и Даня. С теплом и солнцем. Франции. Очень приятно получать такие вот послания, да еще с фоткой. Ах, красота у вас там. Да и у нас неплохо. А обязательно сыграю, сразу после новостей мы сыграем эту песню. Да? Для нашего радиослушателя Дмитрия песенку «Пой» от групп «Машина времени» также в следующем часу сыграем. А для нашей радиослушательницы Машеньки прямо сейчас сыграем песенку «Девушка по городу». Для вас, Машенька.
2: По городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой.
3: Радио СВХ плюс.
2: Мелькают дни, они как взлетные огни.

0: СВХ Плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью небольшие дожди по западным и центральным районам. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 11 до плюс 16. Завтра днем небольшие дожди местами по западным и центральным районам. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 26. Венспилс Лепая 19-21. Даугавпилс и Резекне солнечно до 25. В Риге дождь возможен только с самого утра и 24-26. Градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: На Таллинском шоссе возле Салацгривы по-прежнему блокировано транспортное сообщение. Уровень знаний латвийских школьников катастрофически снизился. ЕС не позволяет вводить пошлины на транзитные грузы. Это политический пиар. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Сегодня незадолго до полудня на шоссе Ригайнажи возле Салацгривы столкнулись два грузовых автомобиля. Пострадали два человека, водители автомобилей, которые были доставлены в больницу. Движение по трассе по-прежнему блокировано в обоих направлениях. Водители призывают ехать в объезд. Знания латвийских школьников за последние 10 лет значительно ухудшились, особенно навыки чтения. Таковы последние данные Организации экономического сотрудничества и развития в Европе. В рамках исследования 15-летние учащиеся выполняли задания по математике, чтению и естественным наукам, а также компьютерной грамотности. 41% учащихся не достигли минимального уровня читательской грамотности, а высшего уровня достигли лишь 2,5% латвийских школьников. По сравнению с 2015 годом средний результат латвийских школьников по чтению снизился на 51 балл, по естественным наукам на 17 баллов, а по математике на 23 балла. В то же время средний результат латвийских школьников по компьютерной грамотности превышает средний показатель по Европе. Комментируя планы правительства Латвии установить 300-процентную пошлину на зерновые грузы из России и Белоруссии и их переработку, министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Мажейка заявил, что такую пошлину нельзя применять к транзитным грузам, поскольку это не допускается правилами Европейского Союза. Мажейка допустил, что это либо латвийская пиар-компания, либо результат недостатка знаний. Следует различать: пошлина в размере 300%, вероятно, относится к зерну, которое будет ввозиться в Латвию для переработки и останется в Латвии. В этом случае у нас проблем нет, поскольку Литва запретила любой импорт зерна из России, заявил литовский министр. Министерство земледелия Латвии призывает фермеров отправлять заявки о пострадавших от дождей площадях, используя электронную систему подачи заявок службы поддержки села. О площадях, пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств, необходимо сообщить в течение 2 недель после выявления ущерба, используя эту систему или мобильное приложение службы поддержки села, через которое также необходимо предоставить фотографии. Такой порядок позволяет получить поддержку также в случаях, когда из-за ущерба, вызванного погодными условиями, невозможно выполнить первоначально установленные обязательства, поясняют в министерстве. Годовая инфляция в августе в Латвии составила 3,2%. Это официальные данные Центрального управления статистики. По сравнению с июлем за месяц цены выросли на 0,3%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,2%. Снижение цен в основном связано с поступлением нового урожая и снижением НДС на отдельные группы товаров. Подорожали транспортные расходы, энергоресурсы, коммунальные услуги. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Розовый закат, далеко зашел.
2: ВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 16 часов и 9 минут, друзья мои, подруги, с удовольствием сыграю песню, обещанную еще в программе «Хорошие новости» группы «Машина времени». И одна из лучших, на мой вкус, их песен, которая называется «Пой», начинает звучать в эфире радио СВХ+, где начинается, соответственно, вечернее радиошоу под названием «Drive Time». Если у вас есть что рассказать о ситуации на дорогах, рассказывайте. Тем более, что самому активному участнику программы в пятницу я вручу вот этот приз – подарочную карту от ресторанов «Lido» на 30 евро. Она у меня сейчас в руках, а будет ваша.
5: Он приходит.

0: Неписанные правила от Drive Time. Пешеходы ошибаются медленно, машины быстро.
1: Как раз-таки сейчас я вам расскажу, кто как вчера ошибался. Официальная статистика от МВД Латвии, происшествий за вчера. Всего в Латвии было зарегистрировано 136 ДТП. Больше всего, как всегда, в Ригерижском регионе 81 авария. Меньше всего в Видземе 9. Пострадало вчера 15 человек. Это на 11 больше, чем позавчера. Из 15 пострадавших 8 – это велосипедисты. Вот, 6 пострадавших в Ригерижском регионе, трое в Земгале, четверо в Видземе, двое в Курземе. В Латгале пострадавших нет. Молодцы! Молодцы! Участники движения в Латгале. Ноль стоит в графе погибших. Это тоже очень хорошо, что нет погибших. Что касается в общем нарушения правил дорожного движения, 398 протоколов было составлено. Больше, чаще всего нарушали в Видземе 103 нарушения. За агрессивное вождение 2 человека, один в Рижском регионе или Риги и Видземе. А скорость нарушили 186 раз. И опять-таки чаще всего скорость нарушали в Видземе. 71 нарушение скоростного режима. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано 4 человека. Один в Ригерижском регионе, двое в Земгале и один в Латгале. У всех четверых конфискуют автомобиль и будет заведено, насколько я понимаю, уголовное дело. Не угнано ни одного транспортного средства было вчера. Это тоже позитивная информация. Соблюдаем правила дорожного движения. Если есть какие-то препятствия на дорогах, вот, аварии, не дай бог, радары работающие не там, где всегда, рассказывайте, пожалуйста, об этом радио СВХ+. И соблюдайте правила дорожного движения.
0: Драйв-тайм. С ними безопаснее.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Больница имени Страдыня совместно с Видземской больницей начинает пилотный проект наблюдения за пациентами после кардиологических операций по завершению лечения в Риге. Необходимые последующие визиты и обследования для пациентов из Видземского региона будут планироваться еще до выписки из больницы Страдыня, чтобы дальнейшая медицинская помощь могла предоставляться ближе к месту их проживания. Новая модель медицинской помощи предназначена для пациентов.

0: пациентов в больнице имени Страдыня из Видземского региона после инфаркта миокарда, кардиохирургических операций, декомпенсации сердечной недостаточности, имплантации электрокардиостимулятора и других сложных сердечно-сосудистых состояний. Для этих пациентов и после стационарного лечения крайне важны регулярное наблюдение за состоянием здоровья, контрольная терапия и своевременное проведение необходимых обследований. Пилотный проект будет действовать пока до конца этого года. В течение этого периода будет оцениваться эффективность новой модели медицинской помощи, а также будут искаться решения и финансирование для ее продолжения после завершения пилотного проекта. Берегите свое здоровье и не болейте.
1: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания. I never

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Lido Ice Ice Clubbing есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.

0: Гай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Ох, какой красивый прогноз на завтра будет. Здорово, если он сбудется. Завтра, кстати, 9 сентября, среда. Ночью небольшие дожди по западным и центральным районам возможны. Ветер слабый, плюс 11, плюс 16 температура воздуха. Завтра днем небольшие дожди местами по западным и центральным районам. Температура воздуха по стране. Завтра, внимание, от 20 до 26 градусов со знаком плюс. Велспилс Лепой 19-21. Даугавпилс Резек на завтра солнечно, плюс 25. В Риге дождь возможен с утра. Плюс 24, плюс 26. Вот такая осень с нами случилась.

0: начинается новый сезон.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на любом мульти. Сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Дом» от «Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся. «Дом» от «Приэкс» ЛВ.
4: Drive Time совместно с Lido.
5: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?

0: Primal Vibe.
1: Драйв-тайм прямо сейчас
2: в студии Дим Харов.
3: 16:42, друзья мои, подруги, давайте-ка мы с вами в очередной раз раскрутим большое колесо удачи Пута и выиграем какой-нибудь приз. Ну, вы, разумеется, выиграете приз, а я вам буду вопросы задавать. Давайте традиционно напомню, какой приз вы можете выиграть. Вы можете выиграть, допустим, подарочную карту на 50 евро для вашего активного отдыха от парка приключений «Тарзанс». Вчера мы разыграли вкусный приз, подарочную карту «Битэтэн» номиналом 50 евро для вкусного визита в Юрмалу. Что касается вкусности, у нас есть еще набор лакомств «Рамкалны», которым можно побаловать себя и поделиться с близкими. Также есть вкусняшки для вашей собаки, для вашей кошки или для вашей лошади. Йосера позаботится о четвероногих членах семьи. Боде поможет одному из слушателей выиграть стильный чемодан и особенно выгодную цену на следующее путешествие. Ну и, конечно же, наш главный друг колеса удачи — это Пута, крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в Латвии. Подарочная карта номиналом 50 евро также в розыгрыш. Здорово, здорово. Вот один из этих призов. Кто-то из вас выиграет уже совсем-совсем скоро. Давайте-ка напомню, как это будет происходить. Да, кстати, если уже вы выигрывали вот в этом, скажем так, конкурсе за последние 2 недели, вы даете право другим принять участие в нем, да, вы больше не дозваниваетесь. А так я произношу на старт «Внимание, марш!», и вот тогда вы дозваниваетесь по номеру телефона 25-45-25-25, мы с вами знакомимся, я вам в прямом эфире задаю вопрос, вы, надеюсь, на него правильно отвечаете, и, соответственно, начинаем раскручивать большое колесо удачи Пута. Если вы неправильно отвечаете на вопрос, мы принимаем второй звонок. Ну, как-то так. Итак, номер телефона 25-45-25, еще раз 25. На старт. Внимание. Марш, дозваниваемся. Здрасте.
4: Добрый.
3: Добрый. Как вас зовут?
4: Александр.
3: Саш, добрый день. Скажите, пожалуйста, где вы сейчас слушаете радио СВХ Плюс?
4: В Риге.
3: В Риге. В каком районе? Чем занимаетесь?
4: Ребенка жду.
3: В автомобиле или в парке где-нибудь?
4: В автомобиле.
3: В автомобиль. Скажите, пожалуйста, Саша, а ребенок ваш где? На каких-то занятиях или школу ждете?
4: Нет, английский дополнительный.
3: Мальчик, девочка?
4: Девочка.
3: Отлично. Пока, значит, ваша дочка там изучает английский, папа, гляди, что-нибудь выиграет. Правда ведь?
4: Ну, хотелось бы.
3: Будем стараться. Скажите, пожалуйста, Саш, как давно вы слушаете радио СВХ Плюс?
4: Ну, лет 15-20, наверное.
3: Тогда вы наверняка видели наш логотип.
4: Да.
3: Очень хорошо. Тогда вы наверняка правильно ответите на вопрос, который я для вас приготовил. Внимание! На логотипе радио СВХ Плюс знак «плюс» где расположен? Я могу даже дать вам варианты ответа.
4: С правой стороны.
3: Так, секундочку. Смотрите. Знак «плюс» расположен слева от букв «СВХ», справа от букв «СВХ», сверху над буквами «СВХ» или снизу под буквами «СВХ»?
4: Ну, сверху.
3: То есть буквы «СВХ» и сверху над ними «плюс»?
4: Да.
3: Сверху. Нет, Саш, нет. Ну нет, конечно же, не сверху. Не сверху, нет. Точно не сверху. Ну, давайте с вами тогда знакомиться. Здрасте.
5: Добрый.
3: Добрый, как вас зовут?
5: Алды.
3: Алдис, дорогой, вы где сейчас, чем занимаетесь?
5: В машине.
3: В машине тоже у нас Алдис. А в каком районе?
5: Пурчик.
3: Пурчик. Итак, Алдис, вы видели логотип радио СВХ Плюс?
5: Да, видел, да.
3: Давайте попробуем. Смотрите. Наш фирменный логотип СВХ Плюс. Знак «плюс» где расположен? Слева от букв СВХ. А справа от букв СВХ. Сверху был вариант, он неправильный. Или снизу, а под буквами СВХ расположен «плюс».
5: Если смотрим на него, так-то снизу направо.
3: Ну, совершенно верно. Ну, как не смотри на него. То есть, если смотреть правильно и читать, снизу справа, вот как раз-таки между буквами W и между буквами H. Вот я сейчас смотрю на него. Правильно, Алдис, молодец. Молодец, молодец. Да, да, сейчас будем колесо крутить.
5: Да.
3: Готовы, да?
5: Да.
3: Поехали. Вот крутится колесо для Алпс. Опаньки! Дорогой Алдес, я вас поздравляю! Сектор красного цвета, на котором написано «Путо».
5: Как,
3: да, как раз-таки для того, чтобы у вас была самая чистая, самая красивая машина. Вот, Алдес, как вы довольны?
5: Очень.
3: И мы довольны. Алдес, не кладите, пожалуйста, трубку за эфиром, с вами поболтаем еще чуть-чуть. Давайте расскажу сейчас про Путо, про нашего самого главного друга. Смотрите, крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в Латвии. Путо предлагает мойку легковых коммерческих автомобилей с помощью самых современных технологий в самообслуживаемых или полностью автоматизированных автомойках Путо Экспресс. Сети Путо доступны более 40 автомоек самообслуживания, в которых можно выбрать комбинацию мойки быстрая, тщательная и идеальная с помощью активной пены, порошковых моющих средств или комбинированных обе программы вместе. Новинка сети Путо – автоматическая бесконтактная мойка Путо Экспресс предлагает клиентам безопасную и качественную мойку автомобиля без участия клиента в процессе мойки. В сети Путо можно расплачиваться наличными с помощью клиентской карты Путо для частных лиц или компаний, бесконтактной платежной карты и мобильного приложения Мобили. Более подробную информацию вы найдете на сайте puto.lv. Прекрасно, как мне кажется, мы с вами сегодня раскрутили колесо. Колесо, поздравляю нашего радиослушателя Алдеса. Сейчас с ним будем болтать за эфиром. Завтра продолжим.
2: Puto. Lielākais pašapkalpošanās bezkontakta automazgātavu tīkls Latvijā piedāvā auto un komerctransporta mazgāšanu, izmantojot modernāko tehnoloģiju palīdzību. Puto automazgātavās izmanto ātro, rūpīgo vai perfekto mazgāšanas kombināciju, transporta līdzekli nomazgājot ar aktīvajām putām, pulverveida mazgāšanas līdzekļiem vai kombinējot abas programmas kopā. Izvēlies kādu no Puto pašapkalpošanās automazgātavām visā Latvijā. Vairāk Puto LV.

0: Рига Фуд 2026. Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Рига Фуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: Вкусный, сочный и пикантный. Это хэсбургер-кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер-майонезы с паприкой и чили.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра. При покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
3: Радио СВХ Плюс представляет.
4: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
3: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
4: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
3: СВХ плюс.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю.
2: Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
2: Бара Виктор.
0: Цой?
2: Он самый. Бери. Повезло.
3: Музыкальный урожай.
4: Музыкальный

0: Этой ночью небольшие дожди по западным и центральным районам. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 11 до плюс 16. Завтра днем небольшие дожди местами по западным и центральным районам. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 26. В Вентспилсе Лепое 19-21. В Даугавпилсе Резекне солнечно до 25. В Риге дождь возможен с самого утра и 24-26 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Уровень знаний латвийских школьников катастрофически снизился. ЕС не позволяет вводить пошлины на транзитные грузы. Государство не гарантирует финансирование концертного зала ГОРС. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Годовая инфляция в Латвии в августе составила 3,2%. Это официальные данные Центрального управления статистики. По сравнению с июлем за месяц цены выросли на 0,3%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,2%. Снижение цен в основном связано с поступлением нового урожая и снижением НДС на отдельные группы товаров. Подорожали транспортные расходы, энергоресурсы, коммунальные услуги. Знания латвийских школьников за последние 10 лет значительно ухудшились, особенно навыки чтения. Таковы последние данные Организации экономического сотрудничества и развития в Европе. В рамках исследования 15-летние учащиеся выполняли задания по математике, чтению и естественным наукам, а также компьютерной грамотности. 41% учащихся не достигли минимального уровня читательской грамотности. По сравнению с 2015 годом средний результат латвийских школьников по чтению снизился на 51 балл, по естественным наукам на 17 баллов, а по математике на 23 балла. В то же время средний результат латвийских школьников по компьютерной грамотности опережает средний показатель по Европе. Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке решила направить на рассмотрение парламента во втором чтении вариант законопроекта о концертном зале ГОРС в Резекне, которым не предусмотрено гарантированное государством финансирование. Поддержанная комиссией редакция предусматривает защиту недвижимого имущества концертного зала и участие Министерства культуры в его управлении. Однако постоянное государственное финансирование своего участия в деятельности ГОРСа законом гарантироваться не будет. По информации госполиции, сегодня незадолго до полудня на шоссе Рига-Энаже возле Салацгрева столкнулись два грузовых автомобиля. Пострадали два человека, водители автомобилей, которые были доставлены в больницу. Спасатели устранили опасность утечки топлива и возгорания автомобилей. Движение на участке шоссе в настоящее время организовано по одной полосе. Комментируя планы правительства Латвии установить 300-процентную пошлину на зерновые грузы из России и Беларуси, министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Мажейка заявил, что по правилам Европейского Союза нельзя облагать пошлинами транзитные грузы. Мажейка допустил, что это либо латвийская пиар-компания, либо результат недостатка знаний. Пошлина в размере 300% вероятно относится к зерну, которая будет ввозиться в Латвию и оставаться в Латвии. В этом случае у нас проблем нет, поскольку Литва запретила любой импорт зерна из России, заявил литовский министр. Министерство земледелия Латвии призывает фермеров отправлять заявки о пострадавших от дождей угодьях, используя электронную систему подачи заявок службы поддержки села. О площадях пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств необходимо сообщить в течение 2 недель после выявления ущерба, используя эту систему или мобильное приложение службы поддержки села, через которое также необходимо предоставить фотографии. Такой порядок позволяет получить поддержку также в ситуациях, когда из-за ущерба, вызванного погодными условиями, невозможно выполнить первоначально установленные обязательства, поясняют в министерстве. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv. СВХ плюс.
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Drive Time совместно с Lido.
1: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Lido Ашайс Клубинч есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 9 минут. Приветствую всех, кто слушает сейчас радио СВХ+. Сегодня вторник, 8 сентября, и после небольшого перерыва месячного, чуть больше, в эфир сегодня, после 18.00, вернется программа «Магнитики». Мы с вами в очередной раз отправимся в радиопутешествие. Юлия Римлина придет в студию радио СВХ+. Но это все будет у нас после 18.00. Поэтому в этом часу мы сегодня устроим астрологический прогноз. Это для тех, кто интересуется обычно где-то в половину седьмого. Будет во второй половине часа астрологический прогноз на завтра. А в первой половине этого часа мы с вами поговорим о грамотности. Сегодня Всемирный день грамотности. И вот о грамотности поговорим в конкурсе под названием «Детектор правды». И там же в этом конкурсе разыграем час бесплатной игры в падл на двоих. Infinity Paddle. Вот такое у меня к вам предложение. А розыгрыш начнется минут через 10, может, чуть меньше. Через 7, через 8. Как вам такое предложение? Если нравится, то будьте с нами и слушайте Радио СВХ+. Это Тим Харов. Поехали.

0: Детектор правды.
1: Друзья мои, подруги, сегодня в «Детекторе правды» мы разыграем возможность для вас поиграть в падл. Если вы ищете место, где можно насладиться игрой в падл в лучшей атмосфере, то приходите в «Инфинити Падл», самый современный падл-клуб Риги с высокими потолками, просторными кортами и отличной атмосферой. Каждую пятницу по выходным там проходят увлекательные турниры. Присоединяйтесь и наслаждайтесь игрой вместе с «Инфинити Падл». Место, подходящее для всей семьи. Подарок — целый час игры в падл на корте «Инфинити Падл», который можно будет использовать в любое время с 7 утра до 17.00. Действовать это предложение будет до конца ноября этого года. Вот такой у нас приз. И разыграем мы его в конкурсе под названием «Детектор правды». Сегодня Международный день грамотности. И по этому поводу мы с вами и поговорим. Сейчас в эфире прозвучат три утверждения, на каждое из которых будет в той или иной степени касаться вашей грамотности. Вот. Если вы будете считать, что я говорю утверждение, которое соответствует действительности, то есть правду говорю, вы записываете единичку. Если я буду говорить неправду, вы записываете нолик. И, соответственно, после трех утверждений отошлете смс-ку или ватсапку с комбинацией из нолей и единиц. Да? На 25, 45, 25, 25. Первая правильная комбинация. И, собственно говоря, вы отправитесь играть в падел. Давайте поговорим о грамотности. Первое утверждение. В единственном числе слово «торт», а во множественном правильно говорить «торты». Ударение на букву «о». Если это правда, вы пишете единичку. Если неправда, то вы пишете нолик. Второе утверждение. Сегодня я надел свою любимую рубашку. Если я сейчас сказал правильно, вы записываете единичку. Если я сказал что-то неправильно, вы записываете нолик. Ну, с точки зрения русского языка. С точки зрения, правильно ли я сделал, что надел рубашку. Сегодня я надел свою любимую рубашку. Если все правильно, единичка, если неправильно, нолик. Наконец, подведем нашу с вами проверку вашей грамотности вот этим утверждением. После него и отправляйте смс-ку или ватсапку на 25 45 25 25. В слове «грамота» три буквы «А».

0: Детектор правды.
1: Международный день грамотности. Мы проверили вашу грамотность. Ну, в общем, неплохо, должен я сказать. Молодцы, молодцы. Вот, давайте вернемся к утверждению. В единственном числе слова «торта» во множественном правильно говорить «торты». Ударение на букву «о» и никак иначе. Это правда. Это правда. Торты и никак иначе. Торту, тортом и так далее. Вот. Второе утверждение. Правильно говорить «надел». Сегодня я надел свою любимую рубашку, майку, очки, пальто и так далее, обувь и так далее. Это тоже правда. Надеть что-то на себя или на другой предмет, а одеть кого-то живого, там, ребенка, куклу и так далее, хотя кукла не живая, если уж на то пошло. Очень просто запомнить при помощи вот этих вот мнемонической, так вам правильно называется, да, мнемоническая фраза. Надеть одежду, одеть надежду. И во втором утверждении я говорил абсолютную правду. Надел свою любимую рубашку. Надел свою любимую майку с Джорджем Майклом. Майка с Майклом. Но не обо мне сейчас. Ну и, наконец, кое-кто попался.

0: нас впереди еще очень много конкурсов. На этой неделе в том числе.
1: Детектор. Правды. СВХ+.

0: точное время вместе с MoneyRating.lv. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 17 часов 27 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating.lv.
2: Все великие люди бывали на дне. Стив Джобс, Достоевский, даже Канье.

0: Автоновости.
1: Вечером 3 сентября сотрудники госполиции на улице Кална в Бауске заметили автомобиль BMW, который двигался с необычайно высокой для населенного пункта скоростью. Там, где разрешенная скорость составляет 50 км в час, автомобиль ехал со скоростью 110 км в час. После остановки автомобиля водитель был оштрафован на 360 евро, а также на полгода лишен водительских прав. 6 сентября на дороге Кеково-Скайст Калне был замечен автомобиль Volkswagen, ехавший со скоростью 158 км в час в месте, где разрешенная скорость составляет 90 км в час. Водитель этого автомобиля был оштрафован на 720 евро, а также на 9 месяцев лишен водительских прав. Автопроизводитель Jaguar Land Rover в течение следующих 2 лет сократит 4000 рабочих мест. Больше всего увольнений намечено в головном офисе компании, который расположен в Великобритании. Это происходит по многим причинам, в том числе из-за недавней мощной кибератаки и введения американских тарифов. Но главным фактором стала усилившаяся конкуренция со стороны Китая. Автомобильная индустрия сталкивается с очень серьезными вызовами в условиях технологических перемен, высокой конкуренции и продолжающейся геополитической неопределенности, заявил глава компании PB Balaji. В последнее время продажи Jaguar Land Rover на основных рынках продолжали падать. Кроме того, компания продолжает страдать от последствий кибератаки, в результате которой в прошлом году производство было остановлено на 5 недель. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, Ашайс Клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый? Слышь, а это что за хит?
2: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
1: А это?
2: Бара Виктор.
1: Цой?
2: Он самый. Бери. Повезло.
3: Музыкальный урожай.
4: Музыкальный урожай.
5: Осень
4: на плюсе.
3: Музыкальный урожай.
6: О погоде на завтра расскажу ночью. Возможно, небольшие дожди по западным и центральным районам. При этом ветер слабый. От 11 до 16 градусов. Температура воздуха не холодно ночью. Нормально. Да и завтра днем будет прекрасная погодка, судя по прогнозу. Небольшие дожди местами по западным и центральным районам, но небольшие. От 20 до 26 градусов тепла. Венспилс Лепое 19-21. Даугавпилс Резек на солнечно 25. В Риге дождь возможен только с утра. 24-26 градусов тепла. А это уже типа бабье лето, как вы думаете? Или это еще то лето, которое вот пока никуда не уходит, а потом еще бабье лето будет? Хотелось бы, чтобы второй вариант.
4: Драйв. Тайм. На СВХ+.

0: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 €50. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
5: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
6: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Итак, сегодня вторник, и к нам возвращаются магнитики. В следующем часу, кстати, у нас с вами будет туристическая программа. Программа для любителей путешествий. Поэтому гороскоп у нас будет в этом часу, по вторникам. Овны, завтра вы будете чувствовать себя помолодевшим. Главная задача при этом окончательно не впасть в детство, ибо, не зная меры в забавах, вы можете ненароком нанести вред какой-нибудь своему здоровью. Тельцы. День вам будет трудно завтра провести спокойно. Оглядите себя с пристрастием. Не торчит ли где-то шило? Наибольшее удовольствие вы получите в общении с детьми или с веселыми людьми. Близнецы. Завтра вы будете несколько агрессивны, хотя сами можете этого и не заметить. Зато вы заметите, как реагируют на ваши слова и действия окружающие. Раки. Хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться общим настроениям. Возможно, завтра вам лучше побыть в оппозиции к окружающим. Львы, сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. В противном случае вы проведете день мучительно гадая, с чего начать активную деятельность, которая будет требовать отоспавшийся организм. Дева. Несмотря на то, что настроение будет совершенно нерабочее, не тратьте попусту драгоценное время. Это может негативно отразиться на вашей карьере.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: звездный инсайт. Гороскоп.
1: Весы, чем бы вы завтра ни занимались, время ваше зря потрачено не будет. Скорпионы, если вы когда-нибудь засядете за написание мемуаров, то этот день наверняка в них попадет. То есть завтрашний день в них попадет. Завтра вы будете на высоте, Скорпион. Стрельцы, завтра ваш творческий потенциал вырастет до такой степени, что просто перестанет в вас самих помещаться. Хольте его, лелейте и не забывайте использовать на всю катушку. Козероги, вы можете сколь угодно уважительно относиться к чужой точке зрения, но завтра как раз-таки лучше придерживаться собственного мнения и не уступать своих позиций. Далее. Лучшим отдыхом для вас будут тихие, не предполагающие высокой степени активности развлечения. Почитайте, посмотрите кино и ни в коем случае не верьте тому, кто будет убеждать вас, что генеральная уборка квартиры полезнее. Фигушки! Фигушки! Но это астролог говорит, это не я. Рыбы, завтра вам стоит заняться вопросами собственного здоровья.
0: Гороскоп. Надо бы хотя бы где-то.

0: tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Брединам. Айзнемшинас Максанауду.
2: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lidl. Наслаждайся любимыми бургерами Lidl Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lidl. Клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lidl. За то, что настоящее.
3: Вечные хиты. Вечные хиты. Золотой запас. Радио.

без вихаплюс. Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь домфон.

ВХ+. Радио, которое тебя понимает.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью небольшие дожди по западным центральным районам, ветер слабый, температура воздуха от 11 до 16. Завтра днем небольшие дожди местами по западным и центральным районам, температура воздуха от 20 до 26. Венспилс и Лепое 19-21, Даугавпилс и Резекне до 25. В Риге дождь возможен только с самого утра и 24-26 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: правительство не стало отменять порог централизованных экзаменов. Экзамена по естественным наукам в этом году не будет. ЕС не позволяет вводить пошлины на транзитные грузы. Государство не гарантирует финансирование концертного зала «Горс» в Риге. 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Правительство частично поддержало поправки к стандартам основного и среднего образования, которыми определяются критерии оценки знаний учащихся, в том числе условий сдачи централизованных экзаменов. Вопрос об отказе от минимального порога на централизованных экзаменах будет оставлен следующему правительству. В частности, уже с этого учебного года учащиеся с 4 по 9 классы смогут пересдавать не более 1/3 полученных по предмету оценок. Каждую оценку можно будет исправлять только один раз. Также Министерству образования поручено оценить возможность проведения экзамена по естественным наукам, начиная со следующего учебного года. Знания латвийских школьников за последние 10 лет значительно ухудшились, особенно навыки чтения. Таковы последние данные Организации экономического сотрудничества и развития в Европе. В рамках исследования 15-летние учащиеся выполняли задания по математике, чтению и естественным наукам, а также компьютерной грамотности. 41% учащихся не достигли минимального уровня читательской грамотности. По сравнению с 2015 годом средний результат латвийских школьников по чтению снизился на 51 балл, по естественным наукам на 17 баллов, а по математике на 23 балла. Годовая инфляция в августе составила 3,2%. Это официальные данные Центрального управления статистики. По сравнению с июлем за месяц цены выросли на 0,3%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,2%. Снижение цен в основном связано с поступлением нового урожая и снижением НДС на отдельные группы товаров. Подорожали транспортные расходы, энергоресурсы, коммунальные услуги. Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке решила направить на рассмотрение парламента во втором чтении вариант законопроекта о концертном зале «Горс» в Резекне, которым не предусмотрено гарантированное государством финансирование. Поддержанная комиссия редакция предусматривает защиту недвижимого имущества концертного зала и участие Министерства культуры в его управлении, однако постоянное государственное финансовое участие в деятельности Горса законом гарантироваться не будет. Комментируя планы правительства Латвии установить 300-процентную пошлину на зерновые грузы из России и Беларуси, министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Мажейка заявил, что по правилам Европейского Союза нельзя облагать пошлинами транзитные грузы. Мажейка допустил, что это либо латвийская пиар-компания, либо результат недостатка знаний. Пошлина в размере 300%, вероятно, относится к зерну, которое будет ввозиться и оставаться в Латвии. В этом случае у нас проблем нет, поскольку Литва запретила любой импорт зерна из России, заявил литовский министр. Министерство земледелия Латвии призывает фермеров отправлять заявки о пострадавших от дождей угодьях, используя электронную систему подачи заявок службы поддержки села. О площадях, пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств, необходимо сообщить в течение 2 недель после выявления ущерба, используя эту систему или мобильное приложение службы поддержки села, через которое также необходимо предоставить фотографии. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Lido Аш Айс Клубинч есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
0: Drive Time с Димом Харовым.
2: Друзья мои, подруги, программа «Магнитики» возвращается в эфир радиостанции СВХ+. И через несколько минут ко мне, к Диме Харову, присоединится Юлия Римлина, и мы с вами поговорим о путешествиях. Будет интересно. Будет конкурс, между прочим. Конечно же. Поехали.
0: СВХ+.

0: Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно. Можно,
2: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido – клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lido – за то, что настоящее.

0: магнитики. Твое путешествие начинается здесь.
1: Хочется, чтобы осенью главным вопросом был вопрос «пляж или бассейн?» Ведь хочется. Тогда осенняя Турция для вас от 340 евро за тур на человека в двухместном номере. Ловите предложение на atlantic.lv. А если к морю добавить горы и ужин на набережной? А Черногория от 360 евро. За восточным колоритом в Тунис 390 евро на человека. За греческим салатом с видом на настоящее греческое море. Правильно, в Грецию, где все есть. От 400 евро на человека. Продолжаем выбирать на atlantic.lv подводные красоты Красного моря. Конечно же, Египет. 460 евро на человека. Или, скажем, сентябрю чао за чашечкой эспрессо. Италия от 640 евро. Все цены на человека в двухместном номере с перелетом и трансфером. Atlantic Travel. Пусть осень подождет, пока вы отдохнете. Выбирайте свой сентябрь на atlantic.lv, а за помощью приходите в офисе Atlantic Travel Меркель 19 или Базницес 9/11. Телефоны 67-22-07-07 или 67-22-05-05.
0: Магнитики. Пульс планеты.
1: Итак, дамы и господа, рад вам представить соведущую программу «Магнитики» Юлия Римлина. Юлечка, поздравляю тебя, поздравляю себя и поздравляю программу «Магнитики» с возвращением в эфир после летнего отдыха.
2: Добрый вечер, спасибо. Да, я тоже очень рада быть снова в эфире. И осень, много планов, в том числе на путешествия, на осенний, на зимний. И мы начинаем новую страничку, открываем, будем рассказывать вам про то, а куда же можно путешествовать в этом году. И что-нибудь будем придумывать, рассказывать, и не только придумывать, но и рекомендовать вам какие-то направления. Возможно, вы на что-то обратите внимание, и это изменит ваши планы.
1: Но давай обратим внимание на то, что произошло, наверное, на самые яркие, самые знаковые события, которые произошли, пока магнитики не выходили в эфир. Это, конечно же, ситуация вокруг компании Air Baltic. Это, конечно же, ситуация трагическая, страшная ситуация в Непале. Ну вот, наверное, на этих двух самых важных темах давай остановимся, а потом к новостям перейдем. Сначала о том, что было, а потом о том, что есть, о том, что будет. Air Baltic.
2: Давай про Балтик проговорим. Ну, мы, наверное, все-таки не как авиационные эксперты и не как экономические эксперты. Давай поговорим с точки зрения нас, потребителей, да, что это, в общем, для нас вся эта ситуация о чем говорит и как же нам дальше действовать, когда мы покупаем свой отдых. Ну, понятно, что ни ты, ни я, мы не можем предполагать, что на самом деле ждет и каким образом эта ситуация обернется, но сигналы о том, что Air Baltic спасают любой ценой, и как бы что-то стратегический, все-таки, извините, пожалуйста, стратегический для нас актив для Латвии. Понятно, что мы можем, ну, в связи с этим все-таки быть уверенным в том, что там билеты на ближайшее время мы совершенно спокойно можем покупать, лететь и, в общем-то, отдыхать. Вот. Ну, как бы это мое такое вот немножко внутри индустрии, возможно, вот эти вот все разговоры о том, что... То есть мы, в принципе, не боимся, мы покупаем и летим, да. Что касается изменения именно расписания, да, то есть, в принципе, неплохой план о том, что они сокращают количество рейсов, то есть там убираются рейсы, которые были, ну, явно, видимо, невыгодные.
1: И непопулярные,
2: да, и непопулярные. Самые. Добавляются рейсы, которые как раз наоборот, то есть там частота рейсов, по-моему, в Париж увеличена, в Афины, в Барселону, да, то есть вот эти вот направления, которые достаточно выгодные, да, то есть они будут увеличены. Но, кстати, не только у Air Baltic,
1: проблемы.
2: Не только они, не то что проблема, но не только они, кто режет там зимнее, например, расписание. Тот же Ryanair убирает там миллионы мест, закрывает базы тоже. EasyJet снял зимнего расписания десятки маршрутов. Finnair тоже отменил там рейсы в Дубай, Доху, да. То есть, ну, с Дубай понятно.
1: Да.
2: То есть с Арабскими Эмиратами там Востоке, понятно, да. Вот. И причин, конечно, помимо там налогов, реструктуризации, безопасности всего, естественно, это топливо, да, потому что вот мы с тобой говорили до того, как мы ушли на каникулы, в отпуск, да, мы с тобой говорили о том, что последние вот с марта месяца, сколько вот летали чартерные рейсы, были доплаты за топливо, да? То есть таким образом чартерные операторы, они выравнивали вот эту вот стоимость тура, да? И, соответственно, насколько подорожало топливо, настолько и менялась вот эта вот доплата. Она поднималась, опускалась, то есть она и сейчас есть в... То есть сейчас она немножко пониже стала, да, чем было, например, там в марте, в апреле. Но... у регулярных авиаперевозчиков доплат никаких не было. Они же не могут брать доплаты, да? То есть у них как бы все, вот они цену объявили, они продали там полгода назад, вот у них цена такая, какая она есть, да? И получается, что регулярные авиакомпании и лоукосты в том числе, они как бы от этого пострадали, потому что вперед проданные билеты они уже не могли поднять на них цены, да?
1: Можно сказать, что этот кризис их, что называется, догнал, да? Это
2: да,
1: проблема,
2: да,
1: их
2: да,
1: догнала, да.
2: Ну, это было ожидаемо, то есть все надеялись на то, что быстро закончится, но быстро оно не заканчивается, и топливо мы видим стоимость на заправках какое, как бы какая она, ну, хотя, конечно, авиационное топливо, топливо
1: но
2: на заправке другие, но все равно это все плюс-минус связано, да, поэтому... Понятно, что это отразилось на потреблении и в том числе на том, насколько далеко продаются авиабилеты, то есть на глубину продаж. Ну, в этой связи, кстати, можно заметить, что, например, те же чартерные туры, которые летят на чартерных авиакомпаниях, они сейчас более

0: более безопасным продуктом, чем авиабилет. Но это, кстати, вот, переходя к нашей теме, следующей. Да.
1: Давай, наверное, перейдем к этой теме. Она тяжелая и страшная, я так понимаю. Это ужасная трагедия, которая случилась в Непале. И там, насколько я понимаю, погибли граждане Латвии.
0: Ну, пока что...
1: Пока нет официальных,
0: скажем так. Нет, мы не можем говорить о том, что...
1: Мы не можем об этом говорить, но вот под очень-очень большим, скажем так, пропали без вести. Давай вот будем вот юридически точны.
0: Да, ну, это подняло следующий, как бы, вопрос, ну, вопросы, да, в обществе в том числе, и в обществе по защите прав потребителей, да, то есть о том, что очень много подобных туров, они реализуются, скажем так, в полулегальной такой серой сфере.
1: Зоне, да?
0: В серой зоне. Почему так происходит? То есть, как бы, это паломничество, и те, кто это организует, считают, что они как бы занимаются не совсем туризмом, да? В чем разница, лицензированная эта компания или не лицензированная, да? То есть, я знаю, например, там, гидов, которые водят в такие же паломнические туры, которые все равно делают это через компании, которые лицензированы. То есть,
1: чем отличается? Самое главное отличие.
0: Обычная лицензия. То есть регистрируется в ПТАЦ компании, и компании есть страховка. То есть страховка на эту деятельность.
1: Так.
0: И эта страховка, и, она покрывает всевозможные дополнительные расходы, которые могут возникнуть в случае, если что-то произойдет.
1: То есть, ну, это не та страховка, которую ты покупаешь, грубо говоря, вот летишь в Турцию, и там страхуешь здоровье, да, там зуб заболел, не дай бог, или еще какие-то вот эти вот дела, да? Это совсем другая страховка?
0: Нет, это мы каждый покупаем страховку, или у нас есть там на кредитной карте, например, страховку, с которой мы едем в какое-то путешествие. Но у каждой компании, которая занимается организацией, достаточно все-таки это дорогие туры, в том числе, у них есть своя страховка, должна быть своя страховка. То есть вот эта вот туроператорская лицензия, страховка. Там много аспектов в этом, то, что вскрыла вот эта вот трагедия, да. Понятно, что страховка никогда не спасет ни от каких стихийных бедствий,
1: это
0: да.
1: Понятно.
0: Просто, ну, как бы вот такой тоже небольшой
1: аспект. Ну, допустим, вопрос
0: аспект,
1: эвакуации,
0: да.
1: Допустим, да, вопрос там помощи на месте, это ведь тоже входит в страховку?
0: Если
1: ты через лицензированного туроператора оформляешь.
0: Ну смотри, страховка, она больше все-таки про то, что, например, если компании, которые организуют все это, не хватило денег на то, чтобы вернуть туристов обратно, да, и это не является какой-то ситуацией вот стихийного бедствия или еще чего-то, вот просто вот застряли люди, да, и вот тогда вступает в силу эта страховка. Если ее нету, то тогда это уже вопрос, как бы, самих туристов, о том, как они будут оттуда выбираться, да. Ну, и в том числе, как бы, если лицензированная компания, то в ситуации той же, когда в Дубае, например, началась вся эта...
1: Да,
0: тоже, в общем-то, тогда было гораздо проще тем, кто именно с лицензированными туристическими компаниями путешествовал. Просто эта лицензия, она не каких-то ужасных денег стоит. Она стоит 500 евро в год. То есть, если занимаются организацией...
1: Для фирмы.
0: То есть, она требует выполнения определенных требований. Нет, определенных требований просто как компания, да? И, соответственно, тогда страховая компания выдает эту страховку.
1: Хорошо, тогда вопрос от потребителя. Насколько дороже, ну, скажем так, будет какой-то условный тур, если он будет через лицензированного, да, туроператора и вот серый? Ну,
0: а ты знаешь, обычно не дороже.
1: Даже это не
0: просто,
1: дороже, да?
0: Это вопрос некой такой, наверное, если можно так выразиться, чистоплотности тех людей, которые оказывают эту услугу. Да? То есть они обязаны сделать эту страховку, они обязаны сделать эту лицензию, и в общем, на, ну, глобально на стоимость туристического пакета это не отражается. Да.
1: То есть я думаю, что можете собрать...
0: Проверяйте. Да? Ну,
1: вот именно проверяйте. Считайте.
0: Да.
1: Возьмите несколько.
0: Есть база ПТАЦ.
1: Именно. Давай к другим новостям, более позитивным. У меня есть совершенно

0: совершенно шикарная, невероятно красивая новость. Власти Египта утвердили запуск революционного экскурсионного проекта, который позволит путешественникам впервые в истории массово совершать панорамные полеты над великими пирамидами Гизы на огромных воздушных шарах.
1: Представляешь?
0: Подъем шаров будет осуществляться на рассвете, предоставляя туристам возможность зафиксировать на камеру восход солнца над тремя великими пирамидами, а? С высоты птичьего полета. Можете представить, какая красотища там? И ведь никакая камера этого не передаст, и вот это тот самый магнитик, который, наверное, где-то в твоей душе вот так вот раз и приклеится на всю твою жизнь. Правда, Эти?
1: Да, здорово. Слушай, в Каппадокии вот эти вот воздушные шары полетать, это тоже уникальный опыт. Это же теперь будет еще и в Египте.
0: Ну и давайте для любителей отдохнуть по вечерам. Топ 10 городов мира с лучшей ночной жизнью по версии издательства Time Out. Бангкок на первом месте, потом Берлин, потом Нью-Йорк, потом Мельбурн австралийский, Сан-Паулу бразильский, Медельин колумбийский. Вот те мамы, мне кажется, страшновато там в Колумбии-то, в ночной жизни-то будет. Ну да ладно, ну да ладно. Йоханнесбург, ЮАР, Брайтон, Великобритания, кстати, совершенно уникальный и дико классный городок. Да, был, да, в Брайтоне. Мне посчастливилось там быть. Пекин, Китай и Амстердам, Нидерланды. Ну это уж понятное дело.
1: Берлин, Амстердам, получается, Европа.
0: Да, да, да, да. И Брайтон, простите. Это же Великобритания, тоже Европа. Мы вернемся в программу «Магнитики» обязательно. У нас еще впереди будет конкурс, и будет интересно.
2: «Магнитики».

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: Путешествие в прямом эфире. Магнитики.
3: Продолжаем программу «Магнитики». Сейчас мы поговорим о том, куда мы полетим зимой. Или, может быть, поздней осенью. Но перед этим, друзья и подруги, у нас традиционный конкурс. Правда, мы чуть-чуть решили изменить, ну, во всяком случае, в этой передаче схему вопроса. И мы не будем загадывать вам страну. Хотя страна также будет загадана, но чуть-чуть по-другому. Смотрите, буквально на днях было произведено новое международное исследование, в котором приняли участие 192 туроператора со всего мира. Да? И опрос был проведен, что любопытно, онлайн-платформой для бронирования африканских сафари. Вот как. Но это не важно. Это, собственно говоря, не очень имеет отношения к сути вопроса. И в результате вот этого опроса было установлено, там, какие туристы самые вежливые, какие туристы самые щедрые, какие туристы любят приключения и так далее, так далее, так далее. Вот мы, собственно говоря, давайте с вежливости-то и начнем. Скажите, пожалуйста, туристы из какой страны, согласно вот этому новому опросу, являются самыми вежливыми туристами? 25-45-25-25. Присылайте свой вариант ответа и выигрывайте подарочную карту от Atlantic.lv. 50 евро на ваше путешествие. Самые вежливые туристы в какой стране? А пока давай поговорим мы о наших ближайших путешествиях.
4: Давай поговорим. Причем я бы вот сегодня затронула тему не осени, потому что осень, в общем, она как бы уже идет, уже туры очень многие, кстати, на сезон он выкупается достаточно рано. Очень часто да, на раннем бронировании. Раннее бронирование уже следующего сезона, следующего летнего и осеннего сезона уже в самом разгаре. Так что если вы планируете свое лето и осень, следующую, не эту, то сейчас можно сказать, в последний вагон можно вскочить именно очень таких выгодных специальных предложений, да?
3: Потом уже понятно, на следующее лето и на следующую осень даже.
4: Понятно, что ничего потом себе будет. Ну, сейчас самые выгодные в плане там аннуляции, в плане смены фамилии, смены участников, там отели и так далее. То есть вот не буду перечислять всего, но действительно вот это как бы до конца августа было топ of the top. Сейчас еще вот осенью можно что-то поймать. А мы поговорим про зиму, да, потому что зима у нас всегда формируется, понятно, что из предложений, которые обычно у нас топ, of the top, это Египет с Хургадой, Шарм-эль-Шейхом. Дальше мы всегда летали в Дубай. У нас были Арабские Эмираты, поэтому в этом году у нас фокус смещается, и мы снова смотрим на те самые любимые нами Канарские острова. И в связи с этим я бы хотела напомнить о том, что из Риги, это только из Риги остался рейс на Гран-Канарию. И это рейс Air Baltica. Если, может быть, не все знают, но у Air Baltica есть база на Гран-Канарии. И с Гран-Канарии они летают в многие страны Европы, да, то есть они всю северную там Европу возят на Гран-Канарию. Ну и нас в том числе, да, то есть это отдельный такой бизнес Air Baltica. Поэтому несколько раз в неделю у нас всю зиму будет Гран-Канария. Почему Гран-Канария? Почему попробовать этот остров? Ну, во-первых, его называют континентом в миниатюре. На юге Мас-Паломас, дюны, пляжи. Там действительно вот этот эффект и ощущение пустыни. То есть дюны Мас-Паломас — это такая маленькая пустыня на острове. Да? И ты можешь походить по этим барханам и ощутить себя практически как в Сахаре. То есть там вот и песок такой, и рядом буквально сразу же пляжи. Зимой там стабильно плюс 20-22.
3: Вот. А температура воды?
4: чуть теплее, чем в Юрмале. Слушай, ну а что врать? Ну, Атлантика, она такая и есть, да? Ну, как бы, выбираем хорошие отели с хорошими теплыми бассейнами, да?
3: Мне кажется, лучше сразу предупредить. Это будет гораздо честнее, и чтобы человек не настраивался. Вот я поеду зимой, буду там купаться в море. Ну,
4: смотри, осенью, ну, рейсы начинаются конец, там, последняя, по-моему, дата октября, начало ноября, да? И там еще достаточно теплая вода.
3: Можно будет, я думаю, да, застать.
4: Все-таки, вот я считаю, на Канарах ноябрь, это октябрь-ноябрь, это такой бархатный теплый сезон, когда еще мы застаем там теплую воду. Естественно, надо ехать на юг острова. Что Гран-Канария, что Тенерифе, это вот как бы надо это всегда понимать, да, что этот гора достаточно высокая, то есть та, которая формирует острова, да, и она задерживает облака на себе, соответственно, микроклимат, который на севере острова, как Гран-Канарии, так и Тенерифе, он абсолютно, они отличаются, то есть север и юг очень сильно, то есть там поднимаешься в гору, естественно, там и в куртках люди ходят, да, вот, поэтому зона Меланерос, классическая, там все включено, отели хорошие, действительно, хорошие такие испанские отели и хороший сервис. Более, она такая все-таки, Гран-Канария, она более камерная, более спокойная, более респектабельная. То есть вот если Тенерифе, он такой шумный, очень разносторонний, то Гран-Канария гораздо спокойнее, и у нее вот такой более медленный, что ли, вайб.
3: А экзотика? Если хочется какой-то экзотики.
4: Экзотика, слушай, в этом году как на вкус и цвет, что называется. Слушай, ну, классика. Таиланд, Вьетнам, понятно. То есть два направления, они у нас всегда вот из экзотических в Латвии самые
3: популярные.
4: Вьетнам,
3: мне кажется, раньше не был таким популярным.
4: Не был, он догоняет. Да. Он догоняет очень сильно.
3: То есть, Вьетнам классика не называют. Таиланд, понятное дело.
4: Нет, слушай, уже да.
3: Уже.
4: И очень популярный. То есть и туда едут, кстати, не только зимой, но и летом. Но наша все-таки, наш регион больше туда едет осень и зиму, да. Занзибар, Шри-Ланка, Бали. То есть из этих направлений можно выбирать. Опять же, Маврикий, Сейшелы. Очень удобно, и понятно, что для нас сейчас, если мы летим в какую-то экзотику, у нас как бы два таких основных хаба, которые удобные по пересадке. Это Стамбул и Хельсинки, да. Ну, соответственно, ты уже смотришь на часы, нам надо останавливаться.
3: Нам надо выпустить рекламную паузу, а потом мы, кстати, вернемся к конкурсу и очень много правильных ответов. Но это все чуть-чуть попозже.
4: Ура!
2: В эфире «Магнитики». Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе. Lielas, viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika. Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
5: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Гамбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис ЛВ.
6: своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido, клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido, за то, что настоящее.
2: Магнитики. Включай и отдыхай.
3: Хочется, чтобы осенью главным вопросом был вопрос пляж или бассейн? Тогда осенняя Турция для вас. 340 евро за тур на человека в двухместном номере. Ловите предложение на atlantic.lv. А если к морю добавить горы и ужин на побережье, на набережной? Черногория, 360 евро на человека. За восточным колоритом в Тунис, 390 евро на человека. Греческий салат, настоящее море, Греция, 400 евро на человека. Продолжаем выбирать на atlantic.lv. Подводные красоты Красного моря, Египет от 460 евро. Или, скажем, сентябрю чао за чашечкой эспрессо. Это Италия. 640 евро на человека. Все цены на человека в двухместном номере с перелетом и с трансфером. Atlantic Travel. Пусть осень подождет, пока вы отдыхаете. Выбирайте свой сентябрь на atlantic.lv. А за помощью приходите в офисы Меркеля 19 или Базница с 9/11. Телефоны 67-22-07-07 или 67-22-05-05.
2: Магнитики. Маршрут.
4: Маршрут построен.
3: Итак, Юлечка, давай вернемся к нашему конкурсу. Новое международное исследование выяснило, что самые вежливые туристы приезжают из этой страны. Из какой страны, спросили мы вас. И, наверное, процентов...
4: Какие же у нас были варианты?
3: Варианты были Китай, варианты у нас были Швеция, Норвегия. И огромное количество было правильных вариантов, что южные корейцы еще были. Угу. И был вариант, нет такой страны в мире, где вежливые туристы. Они все едут отдыхать и хотят получить отпуск по полной программе за их деньги, пишет Юрий.
4: Я думаю, что был бы интересный вопрос самый невежливый турист.
3: Об этом мы тоже поговорим. Наверное, не стоит судить всех по себе, ну и да ладно. Япония. Япония, эталон вежливости. Более 21% набрали японцы среди 192 туроператоров мира. Вот. Второе место заняли норвежцы, в два раза меньше, 10,6%. Третье место швейцарцы, 10,4%, а за ними следуют канадцы и американцы. Вот пятерка самых вежливых туристов.
4: Знаешь, американцы удивили.
3: Ну, видишь, новые исследования.
4: Да, мне всегда казалось, что как раз вот американцы, наверное, в эту пятерку не должны были попасть.
3: А попали. Вот, попала на первое место, была самой быстрой наша радиослушательница Оля. Номер телефона заканчивается на 329. Оленька.
4: Оля, поздравляем.
3: 50 евро на ваше путешествие от atlantic.lv в качестве приза достается вам.
4: Свяжемся с вами за эфиром, да.
3: Юлечка, мы с тобой еще хотим поговорить в третьей части нашего сегодняшнего мероприятия о твоем путешествии. Ты где была? Рассказывай, пожалуйста. Словения?
4: Ну, мы с тобой забыли еще упомянуть про горные лыжи, горные лыжи расскажем в следующем эфире. Есть еще время до зимы, да, так что горных лыж в этом году интересно и много, да, поэтому можно даже отдельную программу про это сделать. Давайте тогда в следующий вторник об этом и поговорим. А я была в Словении на прошлой неделе. И интересно, что вот я открыла сегодня Евроньюз, и они выпустили большой материал ровно вот о том, что я тоже увидела, да, то есть для меня это было такое совсем неочевидное направление, куда я бы там прям хотела полететь. Я поехала туда просто потому, что мне нужно было по работе, да. И ты знаешь, Словения меня очаровала.
3: Послушай, Словения — это часть бывшей Югославии.
4: Бывшая Югославия, да.
3: Столица Любляна.
4: Да.
3: Да. Вот все, что я знаю про Словению. Все, больше ничего не знаю.
4: Смотри, прилетели мы в Любляну, поехали на остров Блед, и там вот отдыхали несколько дней, и мы как бы осваивали, смотрели именно вот этот регион, где остров Блед. Ты знаешь, конечно, очень отразилось все-таки на стране, что она из бывшего социалистического лагеря, чувствуется, да, при этом похожа на Швейцарию, похожа на Австрию, то есть в ней вот она очень сильно впитала в себя вот это вот очень чисто, очень красиво, очень прямо она такая кукольная страна, вот просто идеальные какие-то картинки, красивейшие пейзажи, озеро невероятного такого ну, я бы сказала, такой цвет Тиффани вот этот вот, да? Прозрачный такой. И вот этот вот островок посередине этого озера, и там туда можно сплавать на лодочке. Нет, там лодочки, они, забыла, как называются, но на которых они исторически там ездили, и стоит один гребец, вот он стоит сзади как бы на этой лодке и сидит там, по-моему, 18 человек, там максимум, как нам гид сказал, и он вот всю эту лодочку с 18 человек он везет на
3: остров. На островок, да?
4: Да, туда и обратно, это 20 минут, где-то 25 занимает в одну сторону и обратно, и на острове церковь, многие видели, я думаю, что эта картинка, она просто запоминающаяся. Можно зайти и самому вот почему еще мы не могли понять, почему все время бьют колокола. Все время, вот ты практически днем.
3: Я уже догадался. То есть все туристы заходят и бабам-бабам-бабам.
4: Потому что ты можешь загадать желание.
3: Ага, все понятно.
4: Ты заходишь туда, значит, загадываешь свое желание, и там даже инструкция есть, каким образом вот колокольный звон.
3: А местные жители там есть на этом острове?
4: Нет, на острове. Да? Он же крошечный. Он там 20 на 20. Такой, знаешь, небольшой островок. Вот. Но что еще хотела сказать про Словению. Кажется, что постсоветская страна должна быть дешево. Не дешево. Вот просто предупреждаем, что если вы, например, там... мы в Албанию едем, копейки все стоят, да, то есть здесь кофе за 5 евро, вода за 5 евро, вообще как вот просто как норма.
3: Ничего себе!
4: Да. Ну, в туристических местах, естественно, какой-то простейшее там пасту, вот там что-то заказали 20 чем-то евро, там 100. То есть, в принципе, страна не дешевая, но очень красивая, да, и там трудно остановиться где-то в одном месте, надо, конечно, ехать по стране. Да, есть еще рядом озеро, оно не такое раскрученное. Бохинь называется, самое большое природное озеро Словении, сердце национального парка. Там нет никакого островка, там просто вот вода, которая в определенные там часы дня, она становится зеркалом, не отражаются горы. Там вот можно на каяке поплавать, на супе, да, и вот... ну, в общем, такой очень спокойный отдых. Очень много велосипедистов, и средний возраст туриста, наверное, так сильно 50+. Вот, как мне показалось.
3: Спокойный туризм, скажем так, да? Спокойный.
4: Да, да. Не дешевый. Отели дорогие тоже. Вот как бы, если рассчитывать, что Словения, окей, дешево. Нет, не дешевый. То есть, но качество достойное.
3: Вот на этом мы, пожалуй, сегодня, на этой красивой ноте мы и закончим. Спасибо огромное. С возвращением. С возвращением. Следующий вторник. Слушайте, пожалуйста, программу «Магнитики» здесь же на волнах радио СВХ Плюс с 18 до 19. С повтором, кстати, в воскресенье с 11 до 12. Юлия Римлина, Дим Харов.
4: До встречи. До встречи.
2: «Магнитики». Твой гид по планете.
7: Вкусный, сочный и пикантный. Это хэсбургер-кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер-майонезы с паприкой и чили.
8: Акcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
9: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
10: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv. We'll be right back.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио, про которое рядом.
3: Тебе еще шанс.
4: Малиновая тишка под ярким солнцем.
0: СВХ плюс.
5: Алло, знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: плюс.
1: Это падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: точное время вместе с MoneyRating.lv. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 19:22.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating.lv.
2: СВХ плюс.

0: 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с карты Веселиба. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом стал мец, давай.
8: СВХ плюс.

0: Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20%. 450 gramu 1,49 eiro. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
0: Музыкальное хранилище. Золотой запас.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: не для всех.
1: Я натяну два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Чё сдался, дружок?

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Ветерон Kids. Витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселиба.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Брединам. Айзнемшинас макса науду.
4: Желаешь, чтобы твой ребенок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Преекс приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Преекс. XLV.
5: СВХ плюс.

0: ВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Скажи ты, скажи. В тот же день, а не завтра.
0: Радио. СВХ Плюс.
1: Да, любовь угаснет твоя. Не надо лгать и мучиться зря. На плечи руки мне положить.

0: СВХ+.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Из архива хитов. Золотой запас. Радио СВХ+.
1: Кто это за диджей?

0: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
1: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Металлолом стал мед, сдавай. Много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мед, сдавай.
5: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

0: СВХ плюс.
1: Были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль. С тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сложись последний.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю, тут Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это? Я сажаю.

0: Пускай.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: ясно. Я включу
1: радио СВХ плюс.
2: Я бы кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай,
2: я включу.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю по МКАДу. Весна, а я пуста, как...
0: Только хиты.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Попрошу тебя, чтобы солнце грело. Попрошу тебя, чтобы море
1: грело. СВХ+.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое

взрываются снаряды у меня в голове. Примеряешь ты наряды, демонстрируешь мне. Зажигаю сигарету, ухожу в никуда. Ускользаю.

ФХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. ФХ Плюс.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: Стопроцентные хиты.

0: Бай.
1: СВХ плюс.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
1: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают тебя.

СВХ+.

0: ЖКХ Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Музыка для всех. Мне надо звонить, мне не надо писать. По ночам. Только хиты.
1: Играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: радио, которое рядом.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь к небесам.
0: СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сыпь моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Звездами ночами.
0: СВХ плюс.

0: Салипа.
1: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.